0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
11: Окошкина!
0: Реклама на...

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. Тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы. Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3552.
4: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

кому-то за счастье нужно бороться, ну а кого-то оно настигнет уже 10 сентября в третьем суперфинале счастливого сезона фирменной игры «Авторадио». Что это значит? А то, что 10 сентября определится счастливчик, чью мечту мы исполним, вне зависимости от того, что она из себя представляет. А наши слушатели, между прочим, мечтают и о морском круизе, и о щенке далматинца, и построить небоскреб по своему собственному плану. В общем-то, мечты действительно крутые, и мы их с удовольствием будем исполнять. Все, что нужно сделать вам, это зайти на сайт авторадио.ру, заменить гудки в мобильном на наш прекрасный гимн, ну и, конечно же, поделиться с нами своей заветной мечтой. Сделайте это как можно скорее, и 10 сентября ждите заветного звонка из студии Авторадио. В ней все так же я, Владимир Бодров. Всех, кто не спит, приветствую и продолжаю радовать любимой музыкой.

0: Реклама. Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина!
5: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
6: Тау-галерея, первый этаж.
7: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
8: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Реклама.

Давайте чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал», Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
4: Окошкина. Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
5: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
0: Реклама на автора.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: But I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Радиоканал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вот и Авторадио с вами, куда бы вы ни отправились, потому что на дворе 21 век, и слушать нас можно не только в классическом FM-вещании. Друзья, даже если приемника нет под рукой, включайте плеер на авторадио.ру, открывайте наше мобильное приложение, или же говорите умной колонке «Включи Авторадио». И запомните, какой бы способ вы ни выбрали, я, Владимир Бодров, с большим удовольствием продолжу дарить вам любимые хиты.
1: За

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
6: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 843 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само.
8: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
9: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-парк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айна-парк!
10: Яркие каникулы?
11: Айна-парк!
10: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
12: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль 45 45 46.

0: партнерами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-200-83-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Семь. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски. «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 30. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартен». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг. Изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартен». Наш сайт sardifistent.ru.
6: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код поступа. 715555. А теперь расстегни ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
7: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космо-пицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космо-пицца». 715555.
8: Сулейман, 600 Ахматович, Украина, 3021, 668, 001, 46, 98.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Реклама на Авторадио.
12: 39, 36, 36.
13: Музыка

0: Реклама.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом.
2: Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
3: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
4: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
6: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть!
8: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
4: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
11: Сначала это был просто интерес. Очки виртуальной реальности, пульт управления, первый тренировочный полет, потом уже первый дрон, первая точная посадка, первое ощущение, что технологии – это уже не будущее, это настоящее.
12: Сегодня войска беспилотных систем – одно из самых современных направлений службы. Работа только с БПЛА. Контракт на 1 год. Обучение, повышение квалификации и профессиональный рост. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности по телефону 117, решетка 4 или 38-19-2.
13: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
14: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера. Установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, соломы и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sartifistent.ru.
15: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните. 777-809.
4: ИП Тамаев Равиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39, 36, 36.
18: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 300

49 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Реклама на Авторадио. 39 36 36. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

0: Вот здорово все-таки, что сегодня можно вот так вот позвонить, поговорить, расставить все точки над «и», что называется, потому что понимать друг друга, ну, очень и очень важно, друзья. К слову, мы, Авторадио, очень часто понимаем вас и без слов, о чем ярко свидетельствуют хиты, которые в этом часе я, Владимир Бодров, продолжу вам дарить. Делайте громче.
1: Твоего лица глаза, твоего лица рот не забуду никогда, даже если умрет, даже если умрет.

0: вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
2: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
0: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
1: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
2: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
8: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6 Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Украина 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
11: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена Бостик. Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
12: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнк» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
13: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
14: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
15: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
16: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8-845-257-19-19. 0+.
17: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
18: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
19: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П. 321-668-001-046-98.

0: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
1: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон ЦАС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51-22-51.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Реклама на Авторадио.

0: Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
1: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
1: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
1: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
1: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
6: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
7: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
8: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
7: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
9: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
10: Категория 16+.
1: Авторадио.

Я таке в цвіті в любові. Время года на малютке планете. Мне хочется свободы. Я такая в цвете

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: «Стройдомсервис-64» поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис-64». Телефон в Саратове 77-21-21.
5: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Куртюмской, 14. Не
8: оферта. «Агат». Покупай выгодно.
9: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина» 74-44-54.
10: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные темпы, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Но... Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
17: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
18: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
19: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
20: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-6.

0: 68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Реклама на автора.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России разработают новую систему оплаты труда врачей. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: В России к концу года планируют разработать унифицированную систему оплаты труда медицинских работников, которая должна сократить различия в зарплатах между регионами. Об этом рассказал председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников в разговоре с газетой «Ведомости». Согласно предлагаемым подходам, оклад должен составлять не менее 50% заработной платы без учета компенсационных выплат. На стимулирующие выплаты, включая премии, будет приходиться не более оставшейся половины. Внедрение новой системы планируется начать с 2027 года.
2: Про сотрудничество.
1: Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана. Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая запретная зона. По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список. Политик уточнил, что зона начнется от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива, охватывая территорию вплоть до портов погрузки. Он также заверил, что Ормузский пролив полностью закрыт и находится под контролем вооруженных сил Ирана, назвав ложью обратное заявление президента США.
2: Про школу.
1: Оценка за поведение, которую в пилотном режиме вводят для учеников со 2 по 8 классы в российских школах, не будет учитываться при текущей успеваемости и промежуточной аттестации, а также не повлияет на аттестат. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью ТАСС. Для оценки поведения разработаны отдельные критерии, в их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Схема проходит апробацию в этом учебном году. В рамках пилотного проекта используются 3 уровня оценки – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Но с нового учебного года в российских школах вступили в силу несколько других важных нововведений. В школьном расписании, например, появились новые обязательные дисциплины. На истории отведут больше часов. Об этом сообщает газета.ру.
2: Про нас.
1: 3/4 россиян хотели бы дожить до 100 лет, а 75% готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. К таким выводам пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. С результатами исследования ознакомилась газета.ру. Главным барьером для регулярных профилактических исследований, по словам россиян, стала нехватка времени, финансовые сложности и страх перед возможным диагнозом, а также лень. Главные мотиваторы – финансовая доступность обследований и четкие гарантии пользы.
2: Про космос.
1: Президент США Дональд Трамп назвал Луну собственностью Соединенных Штатов. Об этом он написал в своей соцсети. Трамп опубликовал фотографию спутника Земли с подписью «Луна наша» и флагом США в конце. Дополнительных подробностей он не привел. Официальный курс доллара – 86 рублей 59 копеек. Курс евро – 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: Привет всем, тем. Скажу так. В общем, всем тем, кто уже на ногах и готов зажечь на этой неделе. Ребята, ловим правильную волну, авторадио делаем. Громче энергия у нас кипит, особенно у человека справа, Иван Броневой.
1: Здравствуйте, друзья. Ну и Денис Курочкин.
0: Да.
1: Какой-то прям бодрый.
0: Да успел тут уже просто с утра набраться позитива. Пока добирался, там поругался, здесь поругался.
1: Насколько жирные кавычки, да, у твоего позитива?
0: Ну, насколько жирные, не могу сказать, но...
1: Ну, на моем фоне.
0: Одинаковые.
1: Это очень тяжелое утро.
0: Ладно, хочется пожелать всем, чтобы это утро началось действительно с классной музыки и приятной компании. Никаких-то разбирательств вообще нет. Зачем оно вам надо? Правильно. Если что, у нас на это есть поликлиника. Прийти и там сбросить стресс. Ладно, давайте просыпаться. Традиционно пообщаемся. Номер, ну-ка, напомним. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Там мы общаемся с вами. Ну, не только мы общаемся. Там еще наши коллеги общаются. Но сейчас наше время. С 7 до 10. Поэтому можете написать. Как дела? Что нового? Как ночь прошла? Нормально спали? Может, что приснилось? Не знаю. Нужна помощь. План на этот час у нас тоже классный. Мы прямо сейчас послушаем песню. Потом расскажем и поделимся с вами новостями, а потом попробуем все-таки настроиться на рабочий лад, понимая, что лень всегда это делать. И не
1: но
0: особо
1: надо.
0: Охота, но надо, да, надо, и мы постараемся этот день сделать намного легче и проще. Все, давайте, просыпаемся, 7.05 в Москве, шоу «Поехали» в эфире Авторадио, начинает свою работу, поехали.
2: Драйв-шоу «Поехали». «Поехали». Каждое утро на Авторадио.
3: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет 7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита

0: Итак, друзья, 7.09 уже в Москве. Драйв-шоу, поехали в студии. Начинаем работу в полном объеме и открываем наш драйв-чат. Как всегда, с интересных событий. Вот, например, аналитики рынка труда провели большой анонимный опрос и выяснили потрясающую, ранее никому неизвестную вещь. Ну, кроме нас. До 80% сотрудников в понедельник, вторник, в среду, зачастую и в четверг, и в пятницу занимаются так называемой имитацией бурной деятельности. Самый популярный трюк во всех офисах страны – ходить по коридорам с открытым блокнотиком, какой-нибудь папкой и очень нахмуренными бровями.
1: Ну, серьезным видом просто.
0: Задача какая-то там невыполнимая.
1: Срочная, да.
0: Да. В этот момент, конечно, никто, включая начальника, не рискует грузить новыми, соответственно, задачами, ведь человек явно спасает компанию, да, он что-то делает. Поэтому сегодня давайте, идеальные вы наши трудоголики, пообщаемся на тему... как раз имитации бурной деятельности. Признавайтесь, на какие хитрости шли лично вы, чтобы легально ничего не делать на рабочем месте. Можно анонимно. Правда. Мы не будем сдавать своих. Мы ведь знаем, о чем идет речь. Может быть, вы открывали сложную таблицу для вида. Потому что, ну, на самом деле, пообщавшись с другими ребятами, я имею в виду в другой, моими товарищами, в другой сфере деятельности, так, там половина начальников даже не понимает, что за таблица открыта.
1: У меня знакомая ставит зеркальце специальным образом на рабочем столе, вот это, ну,
0: чтобы видеть со спины.
1: Чтобы видеть, когда зайдет начальник до того, как он окажется в кабинете, понимаешь?
0: Логично. Некоторые там используют какую-то комбинацию на клавиатуре, чтобы сразу переключать на фейковую страничку,
1: тоже,
0: где идет какая-то там аналитическая работа и тому подобное. В общем, что вы, друзья, делаете? Что вы, к чему вы прибегаете, пока сидите в телефоне, ничего не делаете, тайно, не знаю, уходите в отрыв, в наушниках на полне. Давайте, 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Все доступно, все открыто. Хотите анонимно? Пожалуйста. Мы никого, еще раз повторюсь, выдавать не будем.
1: Но ну, если уж написали имя.
0: Ну, мы поменяем город. Чтобы вас окончательно не утопить.
1: Я думаю, сам переедем.
0: Вот именно. Так, впереди у нас также для разгона настроения «Время спорта». Новости от Ивана Броневого, что произошло в РПЛ. Что там сейчас еще интересное происходит?
1: Ну, КХЛ стартовало, но пока там особо нечего рассказывать, только началось все.
0: Окей. А также у нас будет одна игрушка, интересная, актуальная, которая позволит каждому выиграть классный подарок. Тоже дождитесь, номер обязательно объявим. Все, поехали.
2: Поехали! Драйв!

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 8.15 в Саратове, это «Автомонитор». Меня зовут Андрей Смирнов. Всем вам я желаю доброго утра и в течение дня буду держать в курсе дорожной обстановки. На данный момент плотно по улице Усть-Курдюмской от Губернской до Оврага, и там же тормозит Вешняя, начиная от улицы Актюбинской. Тесно на Шахурдина от Ламповой до Трофимовского моста и плотно на Панфилова от Крылова до улицы Бережной. Много машин на Большой Горной от Стрелки до Астраханской, мало места на Соколовой от Мурманского проезда до улицы Танкистов, Танкистов и Астраханская в заторе от Большой Садовой до Большой Казачьей и мигает стоп-сигналами улицы Университетской от Кутикова до Большой Горной. Из Заводского района сложно выехать по проспекту Энтузиастов от кольца стадиона «Волга» до улицы Орджоникидзе, и сильно загружен район 3-й советской больницы и аккумуляторного завода при движении в сторону центра. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за дорожной обстановкой, и обо всех изменениях в ней мы расскажем ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19. 0+.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
7: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль 45, 45, 46.
8: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
9: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
12: Для зрителей старше 16 лет.
13: Чтобы вы не планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Программа 102-773-921-0630.
16: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
19: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
0: Реклама на Авторадио.
2: 39-36-36.
0: Авторадио.
20: Поехали!

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Да, хотите немножечко драйва, сейчас мы вам его предоставим, друзья. Ну, а начнем, разумеется, с расценки, а то, не дай бог, спинс уйдет или еще что-нибудь. Иван Броневой готов, как всегда, поделиться свежими новостями из мира спорта. Ему и слово. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: По традиции начну с побед. Сразу предупреждаю, спортсмены, пожалуйста, не обижайтесь. Яркие старался собирать, потому что все победы за последние несколько дней собрать, ну, невозможно. Времени не хватит просто эфирного.
1: Но в любом случае они молодцы, все молодцы.
2: Все без исключения. Так вот, начнем. Россияне в медальном зачете игр кочевников заняли третье место. В копилке сборной 34 медали, 7 золотых, 7 серебряных и 20 бронзовых. Команда Казахстана заняла второе место, первое у Киргизии. Нынешние игры кочевников шестые по счету. В них приняли участие около 3000 атлетов из 113 стран мира. Далее. Женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата мира по водному поло. 4-4 в матче за медали наши спортсменки уверенно выиграли соперниц из Австралии. В трех сетах, собственно, 3-0 счет. Мужская сборная завоевала серебро там же, на чемпионате мира по водному поло. В финале наши спортсмены уступили в серии послематчевых пенальти сборной Испании. Там вот на тоненько вошли, ноздря в ноздрю. Вот, шапочка в шапочку, если это водное поло как раз. В итоге, ну, красавцы, действительно, долго нас не было на международных аренах в этом виде спорта. И вот теперь, наконец, появились и сразу громко заявили о себе. Собственно, то же самое можно сказать и про фигурное катание. Вот мы вновь уже теперь на челлендже находимся. Серебряная призерка Олимпийских игр 22 года в Пекине. Ученица госпожи Тутберидзе, российская фигуристка Александра Трусова, ныне Игнатова, чтобы не путались. Я буду называть ее Трусова, но по паспорту она теперь уже Игнатова. Ну, замуж вышла, все. Так вот, она стала самой возрастной фигуристкой, исполнившей четверной прыжок на соревнованиях в произвольной программе на турнире Challenger Киношита Group Cup 26 года. Собственно, нынешняя фигуристка чисто выполнила четверной лутц. На момент прыжка ей исполнилось 22 года, 2 месяца и 13 дней. На послематчевой конференции она сказала: вы знаете, я за соперницами уже, ну, не с такой интонацией, но примерно.
1: Не наблюдаю.
2: Вот пускай сначала родят. Это я немножко вольно интерпретирую слова. Она сказала, что я буду следить, меня будут мотивировать только те спортсменки, которые родят. Напомню, сынишке Михаилу, госпожи Трусовой, 1 год и вот 1 месяц буквально выходные исполнился. Поэтому действительно молодец. Форма за год после родов потрясающая. Ну и, собственно, серебряная медаль у нее на счету тоже на этом же соревновании, на этом же чемпионате. Всех спортсменов мы поздравляем. Я думаю, что дальше будет побед еще больше. Ну а теперь традиционно подводим итоги очередного тура РПЛ. 7-й он по счету. Ростов был сильнее «Факела» 3-1. А «Крон» и «Оренбург» порадовали болельщиков действительно ярким матчем. Там переходило первенство. И в итоге боевая ничья 2-2. «Локомотив» благодаря голу Мостового одержал первую победу в сезоне в матче против «Балтики» 1-0. Собственно, единственный гол вообще за весь матч. Любопытно, что это был дебютный матч для Андрея. Ну, похоже, нашли Батракова заменить. Железнодорожники, и теперь будут
1: выпускник академии. Да, 11 лет, получается, он ждал этого момента, когда забьет гол. Но это помогло, кстати, «Локомотиву» выйти-то из зоны вылета. Но пока еще рано, конечно, говорить. Но какое 13-е место сейчас.
2: Ну да. Ну слушай, зато даже сам Батраков сказал, наконец-то. Смотрит, болеет, наблюдает, переживает. Ну, хороший парень, действительно. Так вот, что было дальше? «Динамо» одержала волевую победу над «Спартаком», доигрывая уже в меньшинстве после удаления Тюкавина. Там спорный момент. Захотите, если вот покопаться...
1: Ну, это... Почему спорный?
2: Ну, не знаю. Есть люди, которые говорят, что, ну, вроде как бы неумышленно, чтобы прям сразу прямую
1: 3000 раз повтор показывали. Ну, как неумышленно, как ты поймешь?
2: Ну, вот в этом и проблема.
1: Если с ноги тебе вот влетит, например, в щеку твою, я скажу, неумышленно, я просто растяжку делал.
2: Ну, одно дело в игре... Не, в игре может неумышленно прилететь. Ну, вот я по собственному опыту знаю, в баскетболе у меня у самого прилетало так,
1: много у кого было неумышленно. В основном всегда пенальти ставили, когда «Зенит» играл. Это если мы говорим про умышленно-неумышленно.
2: Ну, давайте, хорошо, давайте туда. «Спартак» проиграл, «Зенит» тоже проиграл, «ЦСКА» вырвал победу на 98-й минуте, итоговый счет 2-1. Махачкалинская «Динамо» победила родину 2-0 и сравнялась с «Зенитом» по количеству очков в чемпионате. Не думал, что когда-то такое произойдет, но оно вот, пожалуйста, есть факт налицо. «Краснодар» тоже, кстати, странно, допустил первую осечку в этом чемпионате. В матче против «Крыльев Советов» «Быки» уступили, и, ну, уступили в смысле преимущества, свое, у них было 2-0, и, представляете, «Крылья» сумели отыграться и сравнять счет, итог 2-2. Но даже несмотря на эту ничью и на потерянную часть очков, «Краснодар» все равно на первом месте, там лидирует он с отрывом в 4 очка от второго места, у «Краснодара» 19, у «ЦСКА», который, кстати, появился сейчас на втором месте, на второй строчке, на 4 очка меньше. Дальше идут «Динамо» и «Спартак», у которых по 13 очков, ну и потом, как я и говорил, «Зенит» и «Махачкалинская Динамо», у которых одинаковое количество очков. Вот такая интригующая, динамично развивающаяся ситуация в российском чемпионате по футболу. На этом о спорте у меня все. Переслушать можете в любое время в наших подкастах. Но впереди первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате. Пожалуйста, рассказывайте, как вы маскируете свою не очень рабочую деятельность на рабочем месте. 915-459-2020.
0: Поехали!

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebEdShop.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичсями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичсями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а Семь помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Опять назад пустым ехать?
9: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
12: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
13: ОКЛ Стрит. ОГРН 1-1-677-4678-0761. Город Москва.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Полиоксидоний против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
16: Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фармлен.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степбанк.
19: Учитывая покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на stepbank.ru. АО «Степбанк» 0+.
20: Авторадио.

0: Драйв-шоу. Поехали! На Авторадио.
1: 7.40 в столице, друзья. Это мы, ваши друзья. Драйв-шоу «Поехали». Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Так, сегодня в драйв-чате, где мы вас спросили, на какие хитрости вы идете, чтобы легально ничего не делать на рабочем месте, да? Ну, может, как-то прикрываетесь. Может, как шпион у вас газета какая-нибудь там, вы читаете и прикрываете.
2: А в наше время газета это максимально незаметная.
1: Кстати, да. Я не видел уже давно людей с ней. Ну, ладно. Главный хит на сегодняшний момент – это цифровые всевозможные уловочки. Вот пишут, что, например, настроить автоотправку рабочих писем на какое-то определенное утреннее время. Или воскресенье, или вот утро, чтобы человек понимал, что вот вы пашете даже и выходные, чтобы лишний раз вас не трогали. Вот так вот. Ну, хороший лайфхак.
2: Ну, неплохой.
1: Да.
2: Такая айтишная.
1: Так вот, какую самую изощренную схему маскировки лени вы придумываете, чтобы удавалось чуть-чуть не работать на работе? 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК. Поехали, посмотрим, что есть.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, коллеги, пишет нам Женева.
2: О.
1: Да, но не... не локация, да, девушку красивую.
2: Хотя мы бы этому не удивились.
1: Пишет, я работаю на съемках, и через нас с коллегой проходит много актеров. Мы делаем им макияж и прически. Так вот, я стал замечать, что когда моя коллега устает, она начинает работать настолько медленно, что я успеваю сделать 5, а она одного. Делая вид, что там сложный образ. Гадюка такая, имя ее не скажу.
2: Ну, может, действительно, ну, не хватает квалификации.
1: В финале пишет, Аня, привет. Это она написала, не я.
2: Ну, молодец.
1: Как будто
2: молодец.
1: Бы следующее сообщение имеет отношение к другому человеку. Но да. Бывает, да, иногда раздражает, когда делаете одну работу, а кто-то ленится. Окей, терпение, а может быть, какой-то хороший разговор поможет ее взбодрить.
2: Марина пишет, открываешь несколько окон на рабочем столе компьютера. В одном, значит, рабочая версия работы, видимо. В другом, электронная книга. И все, чередуешь.
1: А зачем она нужна? Ты что с ней делаешь?
2: Читает человек.
1: А, господи, это, понял.
2: Я не думаю, что у нее задание, как у Ульяны, прочти 3 книжки за неделю.
1: Так, у Ирины ситуация какая? Говорит, я, видимо, счастлива в этом плане. У меня нет необходимости делать вид, что занята по макушку. Свой кабинет. Точка. Начальству все равно, чем занята. Им главное, что я есть на рабочем месте и документы вовремя сдаю. Ну, вот так вот, ответственный, зарекомендовавший себя человек.
2: Молодец. Ну, но уверенно двигается. Тут не просила она анонимно, ладно? Елена. Елена пишет, я никак не маскируюсь. В целом, офис высокого моего руководства, он находится в столице, в Москве. Производство в Подольске. На производстве бывают...
1: Я дома.
2: Так? Практически. На производстве руководство бывает редко. Работаю начальником склада на этом самом производстве. Поэтому никаких проблем не испытываю. Маскироваться не приходится. Молодец, Лен.
1: Ну что, хорошие варианты. Ну вот еще пишет нам Алексей, он небольшой.

0: Что он будет раскрыт. Он говорит, всегда держите на рабочем столе чашку со свежим горячим кофе, даже если уходите гулять на час. Шеф, когда зайдет в кабинет, а вас нет, но кофе-то стоит, правильно? Идет дымок. Да, как бы, горячий.
1: Еще и от кофе.
0: Да. Значит, человек где-то рядом буквально на секунду вышел и, ну, возможно, коллегам по делу. Меня так за 5 лет ни разу не раскусили. Ну, логично. Мы с тобой так рюкзаки оставляем.
1: Спасибо, Денис.
0: А сами вот столовую.
1: Вот до этого 5 лет я носил рюкзак. Теперь я понимаю, что он мне и не нужен.
0: Не нужен.
1: Вот я... с этого дня, ровно с этого момента, Денис.
0: Я тоже хожу и даже не знаю, что там ношу.
1: Ну вот.
0: Уже там подванивает, возможно, какой-то обед испортился.
1: Можешь больше не носить, это уже не работает.
0: Давайте, 915-459-2020, смс, мессенджер Макс, группа ВК. Пишите, ребята, как вы используете, может быть, или придумываете схемы изощренной маскировки, чтобы чуть-чуть не работать на работе. Ждем ваших сообщений, а также очень скоро поиграем с вами. Будьте внимательны, телефон пригодится.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
3: Получите электронную подпись в УЦ «Таксском» со скидкой 50%. У «Таксском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Таксском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
4: Презентация через 5 минут.
5: Проспал экзамен.
6: Вот-вот опоздаю.
7: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
8: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина, улица ждали.
11: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
13: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
12: Новый сезон мелодрам.
14: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
12: Скажи счастью «да».
15: Ты выйдешь за меня замуж?
14: Да.
12: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
16: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39-36-36.
19: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
20: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
21: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на сайте и на magnit.ru.
22: Реклама на Авторадио.
23: 39-36-36.
24: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
25: Выборы 2026.
26: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
27: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
28: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: музыкально-интуитивную игру «А что было дальше?».
1: Спонсор ПАО «Сбербанк».
2: Ну что, ребят, всем привет.
3: Всем доброе утро.
2: В эфире по-прежнему мы, Курочкин Денис.
4: Про него Иван.
2: Вот именно.
4: Забыл, что ли? Слом, вот это слом. Обычно друг друга представляем, а тут оп, каждый сам себя.
2: А вот так вот, привыкай. Так, прямо сейчас мы будем проверять, кто из вас, наши прекрасные слушатели, не просто подпевает любимым песням, а вот действительно знает их наизусть. Звоните 258-33-00, код Москвы 495, и выигрываете билеты на концерт в вашем городе.
4: Слушай, я замечал, что с песнями всегда вот какая-то одна и та же история. Пока играет музыка, ты уверен, что каждую строчечку знаешь, каждую нотку попадешь. Но стоит ей, этой самой песне, остановиться, прерваться, замолчать, и в голове остаются буквально два словосочетания. На-на-на-на-на-на. Ну и в разных мелодиках.
2: С домашними балуюсь. Вот когда еду, семья подпевает, я нажимаю кнопочку, выключается все, и...
4: Сразу гаснет запал, да?
2: Настроение. Ну, ладно, ребят, это с иностранными песнями, то, что Иван говорил, всегда такая история в куплете. Но давайте-ка мы будем играть с нашими российскими песнями, правильно? Те, которые мы знаем, любим, подпеваем и все голоса. И вместе с нами прямо сейчас будет играть, давайте знакомиться. Доброе утро, привет, как тебя зовут?
5: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Привет. Как зовут?
5: Здравствуйте.
2: Да, здравствуй, зовут-то тебя как?
5: Дмитрий.
2: Дмитрий, класс. Выключай громкую связь, пожалуйста. Нам нужно, чтобы мы слышали с тобой друг друга оригинальным способом, потому что правила будут, конечно, несложные, но их нужно как-то запомнить. Окей, Дим, договорились?
6: Да, окей, договорились.
2: Да. Ты у нас откуда, чтобы мы понимали?
6: Из Москвы.
2: Супер! Ты еще и не так далеко. Итак, ладно, давай переходим к правилам игры.
4: Мы сейчас включим тебе, Дима, отрывок из песни, и в какой-то момент трек остановится. Твоя задача сказать, что же было дальше. Дадим тебе три варианта. Твоя задача выбрать один из трех. Что может быть проще? Мне кажется, ничего. Просто удовольствие получи.
2: Все понятно?
6: Да, понятно.
2: Легко. Тогда поехали. Слушай внимательно.

0: дальше.
1: Итак, Димка, что же было дальше? Вот тебе три варианта ответа. Номер один.
2: Ты, парень, уже не молод.
1: Номер два.
2: Художника кормит голод.
1: Номер три.
2: Искрись, как электропровод. Мне все нравятся.
3: Номер один. Номер один.
1: Ну-ка, пропой. Что ты номер один? Какой там был вариант?
3: Я уже забыл номер один.
1: Еще раз, номер один.
2: Ты, парень, уже не молод.
1: Номер два.
2: Художника кормит голод.
1: Номер три.
2: Искрись, как электропровод.
1: И твой ответ?
3: Номер один. Ты уже не молод.
1: По-прежнему.
3: И это правильный ответ.
1: Да возможно. Возможно и нет, но это было к тебе адресовано.
2: Спасибо, ребят, люблю вас.
1: Итак, это, во-первых, Зиверт. Личность творческая. Ты уверен, что первый вариант?
3: Остановимся на нем.
1: Ну, три раза ты это подтвердил. Давайте тогда проверять.
4: Расслабляйся, когда все получил. Художника кормит голод.
2: Ну, вот ты зато до конца стоял на своем. Молодец, красиво, по-мужски.
1: Да, да, увы и ах, был вариант номер два. Художника кормит голод. Ну, давайте в качестве исключения, мне кажется. Нет, все-таки мы впервые презентовали игру, что было дальше.
2: Ну, начинать с проигрыша нехорошо.
1: Да, а то, знаешь, не хочется.
2: Как первый покупатель на рынке.
1: Вот именно.
3: Поддерживаю.
1: Ладно, Димон, просто за твой позитив и то, что мы суеверные. Твоя музыкально-автомобильная эрудиция тебя чуточку подвела, но все равно мы вручаем тебе билеты на концерт в вашем городе. В твоем городе обязательно посетишь, получишь удовольствие.
2: Ну, а я хочу сказать, что завтра мы продолжим играть в нашу игру, так что внимательно слушайте песни и запоминайте, что же там было дальше.
0: А что было дальше? На Авторадио. Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк».

0: кредиты на Сбербанк.ру. Реклама.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Протал Мак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
5: Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Привет, я Александр Петров. Актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
10: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье прежде, чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: С бесплатной картой Озонбанка выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на Озон.
13: Озонбанк. Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести без списания и достаточного количества звезд. В рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озонкарта. Клиентские правила».
14: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
15: 8 утра в Москве.
14: Новости.
16: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Россиянам рассказали, какой будет грядущий сезон гриппа. Об этом подробнее через секунду.
14: Про главное.
16: Тяжелая эпидемиологическая ситуация во время сезона гриппа 2026-27 не прогнозируется. Она будет обычной. Об этом ТАСС заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, штаммы гриппа, которые циркулировали в завершающемся сезоне в странах Южного полушария, находятся в пределах прогнозируемых показателей. Основания ожидать супертяжелой ситуации, по оценкам специалиста, пока нет. Онищенко также отметил, что состав современной вакцины против гриппа соответствует актуальным штаммам вируса. По его словам, массовая вакцинация способна положительно повлиять на уровень заболеваемости. При этом эпидемиолог подчеркнул, что сезонный подъем заболеваемости в любом случае оказывает существенное влияние на здоровье населения. В связи с этим россиянам следует соблюдать меры предосторожности.
14: Про переговоры.
16: Турция выступает за возвращение прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, рассчитывая на поддержку этой инициативы со стороны западных стран. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве. По его словам, Анкара рассматривает Стамбул как уже закоренавшую себя переговорную площадку, где российская и украинская стороны имеют опыт прямого взаимодействия. Напомню, в 2025 году там состоялись 3 раунда переговоров, результатом которых стал обмен пленными. Кроме того, Москва передала Киеву тела погибших украинских военных, а стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта. В турецком руководстве считают, что именно продолжение прямого диалога способно создать условия для продвижения к прекращению огня и мирному урегулированию. Однако без широкого международного содействия добиться устойчивого результата будет значительно сложнее.
14: Про рубль.
16: Российский рубль в конце лета утратил первое место в рейтинге самых недооцененных валют мира, уступив его филиппинскому песо. Об этом сообщает РИА Новости. Для оценки агентство сравнило стоимость набора из бургера, картофеля фри и стакана колы в крупнейших экономиках мира. На основе полученных данных был рассчитан ориентировочный курс национальных валют по паритету покупательной способности к доллару США. Согласно расчетам, курс рубля по паритету составил 32 рубля 42 копейки за доллар. Это в 2,68 раза ниже текущего курса. Годом ранее показатель составлял 24,5 рубля за доллар. Теперь рубль занимает пятое место среди наиболее недооцененных валют. Первую строчку занял филиппинский песо. На втором месте индонезийская рупия, на третьем индийская рупия. Четвертую позицию занял иранский реал.
14: Про все остальное.
16: Этим летом у россиян больше недовольства вызывали люди на электросамокатах, чем курьеры на электровелосипедах. Это показало исследование, на которое ссылается газета «Ру». Причины недовольства понятны. 75% респондентов сказали, что самокатчики или курьеры этим летом ездили по тротуарам на высокой скорости. 65% отталкиваются от того, что им не уступали дорогу и транспорт проезжал мимо них слишком близко. Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу. Поехали! Утром ранним на Авторадио.
6: 8 часов утра в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем разгонять это утро до уровня. Вау! Весело и классно. Привет всем, кто только что к нам присоединился. Так, друзья, настроение бодрое. Откладываем в сторону любые серьезные мысли, потому что мы официально запускаем, во-первых, второй час нашего утреннего марафона, в котором вы, во-первых, успеете поучаствовать в драйв-чате, где сегодня обсуждаем всевозможные механики отлынивания от работы. Если у вас такие есть, welcome, пишите. 915-459-2020. Ну, а во-вторых, очень хотим, чтобы вы это время посвятили выигрышу, обогащению.
15: Да, в игре много денег на Авторадио. Есть деньги, и мы хотим их отдать вам. В банке накопилось 11 тысяч партнер. Игры готов удвоить эту сумму, то есть 22 тысячи абсолютно реально забрать у нас буквально через одну песню.
0: Драйв-шоу. Поехали. Каждое

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Сбываются. Да, это уже доказано. Все-таки 13-й сезон игры «Много денег» на Авторадио. Чего за историю игры только не происходило? Да, Иван, ну перечислите.
2: Ну, выигрывали многие, но конкретно в этом сезоне мечты исполнились уже у Веры Лавриковой. Угу. Мечтала она о закрытии кредита на автомобиль, там оставался долг в 1,3 миллиона рублей. Также Евгений Крицкий просто мечтал о деньгах. Ну вот писал, хочу миллион.
1: Проснуться миллионером.
2: Ну вот.
1: Он и стал миллионером. Да. Он большой молодец.
2: И теперь надо понять, у кого исполнится третий-то.
1: Третий наше. Желание исполнить вашу мечту случится 10 сентября, ребят, так что не прозевайте этот невероятный момент, когда ваша жизнь может кардинально поменяться. Но давайте пока в день сегодняшний вернемся. У нас в банке игры 11 тысяч рублей, барабанные палочки, кому как удобно. Главное, чтобы эту сумму пополнила ваш кошелек. А с нами наш еще и генеральный партнер игры «Зонбанк», который с радостью эту сумму удвоит. Поэтому давайте просыпайтесь, телефон держите рядом. И самое главное, если вы еще не в игре, странно, где вы были до этого, послушайте механику, что нужно сделать, чтобы в игру попасть. Это несложно, это прям 30 секунд. Действительно, мы проверяли.
2: Это вот быстрее, чем мы объясняем.
1: Да.
2: Заходите на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, устанавливаете в мобильном вместо гудков гимна Авторадио. Дальше. Описывайте свою мечту в одно слово, в два или в одно предложение, как вам удобно. И продолжайте слушать наш эфир внимательно, ожидая, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Далее, когда она выбрала, мы с вами созвонимся и хотим услышать гимн Авторадио. Да, это и есть пропуск. 3000 рублей сразу же вы получите. Естественно, если назовете песню, которая звучала перед игровым эпизодом, это не сложно сделать. Главное просто назвать ее или напеть. Ну, как угодно. Вы получите сразу 11 тысяч рублей. И напомню, наш генеральный партнер игры «Зонбанк» эту сумму удвоит. Все. Меньше слов, переходим к делу. Останавливаем радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 3532. Принадлежит он Елене из Ленинградской области. Пишет она следующее. Не троллейбус, не Икарус, а всего лишь «Лада Ларгус». Мечтает о «Ладе», соответственно, новенькой. Давайте позвоним, пообщаемся с Еленой. Набрали номер 3532, префикс 962. Ждем, чтобы прозвучал гимн Авторадио. Он прозвучал. 3000 уже гарантированы Елене. Хотелось бы отдать больше.
1: Кстати, на «Ладе Ларгус» катался.
2: Ну и как?
1: Ну,
2: мы же катались в Тюмени. Точно.
1: В Тюмени.
2: Хорошая тачка. Трехрядная.
1: Вся наша команда вписалась туда.
2: Ну вот.
1: Ну, увы, я. Да. Ну, увы, я. Не получилось у нас пообщаться, познакомиться поближе, но в любом случае наша потрясающая слушательница получает 3000 рублей за то, что гимн установлен. Вы сами же это слышали, правильно? Слышали.
2: Да вся страна слышала.
1: Да, а значит, что, и скажу больше, генеральный партнер игры «Зонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, и очень скоро она получит эти деньги на свою карту «Зонбанка», с чем мы ее тоже поздравляем. «Лада Ларгус» — классная машина, и, собственно, прекрасно, если, опять же, ее использовать не только в своих целях, я имею в виду просто передвигаться, но еще и для рабочих моментов.
2: Да, там вполне себе.
1: Туда много что может влезть, например, выигрыш, который вы можете забрать в следующем игровом эпизоде, но до него мы еще, конечно же, дойдем чуть позже. Главное, напоминаю всем, что, друзья, будьте внимательны. Ладно, сегодня мы прощаем такую оплошность, но 10 числа, увы, ах, радиорулетка может выбрать вас, а вы будете в этот момент чем-то заняты. И машина, а может быть, ореховая роща, дорога до дома, яхта, новая челюсть уйдет другому человеку.
2: Но все вы понимаете прекрасно, что нужно не только верить в свою мечту, но и предпринимать какие-то действия, вступать в игру. Короче говоря, ну и сразу обозначу, что в конце нашего сезона под самый Новый год состоится еще дополнительный 6-й суперфинал. В нем генеральный партнер игры «Зонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Так что зайдите туда, на сайт Авторадио.ру, как можно скорее.
1: Угу. В банке тем временем, напомни, пожалуйста.
2: 13 теперь стало.
1: 13 тысяч рублей. Надеюсь, что вы у нас их заберете, выиграете и будете радоваться. Все, на этом запускаем нашу радиорулетку. Игра продолжается. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Автомонитор. 9.15 в городе. Затруднение в пути. Яндекс.Карты оценивают сейчас в 6 баллов, и движение плотное. Первый проезд танкистов и плодородная тормозят от Симхоза до улицы Танкистов. Стоит Большая Горная от навигатора до улицы Астраханской. На Соколовой пробка от Мурманского проезда до Танкистов, и загружены Симбирская, Вольская и Чапаева от Зеленой до Соколовой. На Мичурино плотно от Московской до Радищева, тесно по Емлютиной и Вокзальной, от Шелковичной до 16-го Белоглинского проезда. Мало свободного асфальта на Астраханской от магистрали до улицы Рабочей, а Рабочая в заторе от Откарской до улицы Рахова. Ну и еще немного информации. Напомню, что до конца завтрашнего дня, 8 сентября, закрыт проезд на участке улицы Сакко Иванцетти от Максима Горького до Радищева. Здесь энергетики устраняют дефекты на теплосетях, и по этой же причине приостановлено движение троллейбусного маршрута номер 3. Авторадио 102.1 FM продолжает следить за движением в городе, и ровно через час мы расскажем, какие изменения в нем произошли.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
7: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
8: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Перспектива. ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
12: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ООО МКК АЗ-68.
14: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
15: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 19 19 0+. Квартиры с ключами.
16: расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
19: Реклама на Авторадио.
20: 39-36-36.
21: Радиоканал «Авторадио Саратов».
22: Без возрастных ограничений.
23: Выборы 2026.
24: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
25: Радиоканал «Авторадио».
26: Без возрастных ограничений.

0: Драйв-шоу. Поехали!
1: Итак, сейчас никто не знает точно, будет ли хэппи-энд у этой истории, но все уверены, что сюжет будет захватывающий. О чем речь? Конечно, про автомобильные новости хотим мы послушать от Дениса Курочкина.
0: Автоновости. Поехали!
2: В эфире рубрика «Автоновости». Смотрим и слушаем. Начнем, друзья, с новости номер один. Актуальные! Важные изменения, которые официально заработали в этом сентябре. Водители, к вам обращаюсь, вам стоит обновить свои дорожные аптечки. Минздрав утвердил новый обязательный состав. Да, давайте запомним, мы посмотрим, что там. Теперь, помимо привычных бинтиков и пластырей, в чемоданчике водителя должны быть первые медицинские маски, перчатки, два спасательных покрывала и, возможно, какао, как в кино показывают.
1: И маршмеллоу.
2: Да, так, но нет, этого в перечне нет. Специальные хирургические ножницы. Вот, если у вас этого нет, не паникуйте, бежать в аптеку, конечно, прямо сейчас не нужно. Если у вашей старой аптечки еще не истек срок годности, посмотрите, пожалуйста, может быть, она там вообще с 98-го года лежит. Если не истек, вы можете спокойно возить ее с собой до 1 сентября 2027 года. А вот если покупаете новую, проверяйте состав по новому ГОСТу, чтобы потом не спорить с инспекторами. Также, введение номер два, российские водители смогут предъявлять права и СТС сотрудникам ГАИ через мессенджер МАКС. Электронные документы будут действовать наравне с бумажными. Они доступны в сервисе цифровой ID в виде QR-кодов. Если вдруг забыл, то как бы хопа, есть палочка-выручалочка в виде вот данной функции.
1: Это радость, это прям действительно здорово.
2: Новость 2! Интересная! Так вот, крупные производители навигаторов и картографических сервисов начали масштабное тестирование нейросетей в дорожных приложениях. Это хорошо, потому что мы до сих пор с Иваном Шереметьевым. Ну так вот, уже этой осенью искусственный интеллект начнет прогнозировать пробки на совершенно новом уровне, как уверяют нас. Нейросеть будет анализировать не только текущую скорость потока, но и погодные условия, график работы крупных предприятий в конкретном районе. И даже исторические данные за прошлые годы в тот же день недели. Ну, то есть, был ли здесь затор в 98-м?
1: Аналитика такая.
2: Или сколько здесь было там ДТП в 2005-м? В общем, обещают, что точность прогнозов вырастет на 40%, а навигатор сможет предупреждать о заторе за 15 минут до того, как он вообще начнет образовываться, этот затор.
1: Это так, мощно.
2: Чуть-чуть экстрасенс, чуть-чуть будет смотреть в будущее. Ну, посмотрим, сможет ли искусственный интеллект победить наш традиционный час-пик. Особенно пятничный. Ну и на финал. Забавная новость. На десерт. Смешная история, которая как раз

0: прямо сейчас набирает популярность в соцсетях. В Китае уже это используют, но не в навигаторе, а в качестве умных камер. Mm-hmm. Нейросеть. И, соответственно, эта дорожная камера видеонаблюдения выписала штраф владельцу внедорожника за разговор по мобильному телефону во время движения. Казалось бы.
1: Абсолютно рядовая ситуация. У нас такое тоже бывает.
0: Да, поговорил. Да, ввел в опасность других участников дорожной жизни. Получил что-то. Но нет, водитель удивился, ведь телефона в руках у него не было. Когда он запросил снимок с камер, выяснилось, что искусственный интеллект перепутал смартфон с живой кошачьей лапкой. Да, мужчина ехал со своим пушистым котом, который в какой-то момент просто решил потрогать хозяина за щечку. Угу. Типа, давай, дай поесть. Так вот, камера посчитала, что, собственно, это гаджет прямоугольной формы и автоматически оформила квитанцию. Штраф, конечно же, аннулировали, но кот теперь, в шутку, самый дорогой пассажир в этой провинции. В общем, ребят, следите, пожалуйста, за аптечками. Не верьте слепо навигаторам. В любом случае, ориентируйтесь благодаря тому, что мы рассказываем. А мы рассказываем, где пробки, где проехать, как и что. Правильно? Правильно.
1: Каждый час и по несколько раз в час.
0: Да, и подальше держите котов от лица. Все, на этом рубрика «Автоновости» прощается. Поехали дальше, навстречу нашему драйв-чату, где сегодня мы с вами обсуждаем ваши уловки, чтобы не работать на работе. Может быть, есть какие-то механики, какие-то приспособления, которые помогают вам чуть-чуть расслабиться. Пишите.
2: Поехали! Драйв-чат!

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без дорогов, для бизнеса с задачами любого масштаба.

0: Цитату какая? Лепота.
1: АО «Альфа-страхование» лидер ОСАГО в России.
2: Основание рынка всех страховщиков агентства страхования. Россия по итогам 2024 года.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
8: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: готовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-568. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Фарингосепт!
2: Авторадио.

0: главных рабочих хитростях ваших. Так, у нас активизировали сотрудники производства, заводов и других промышленных предприятий. Короче, у мужчин вне офиса камуфляж какой? Главное правило – всегда держать в руке какой-нибудь инструмент, например, гаечный ключ или стремянку, и уверенно идти вперед с целеустремленным лицом. Вот человек, несущий стремянку, но он же неприкосновенен. Вы вспомните историю с футболом и стадионом, где в Англии парни просто переоделись в костюм рабочих, взяли непосредственно лестницу, прошли без билетов, без бейджов вообще все пропускные пункты и смотрели футбол из VIP-ложи. Как будто меняли лампочку там или еще что-то делали.
1: Но стремянка вообще универсальный скороход.
0: Ну вот, вот, парни, видимо, делают то же самое. Как вы, друзья, отлыниваете от работы? Какие механики, так скажем, чтобы вот казалось, что вы работаете, но не работаете, вы используете? Пишите 915-459-2020.
1: Алексей пишет: а я работаю, знаете, и не отлыниваю. Кто хорошо работает, тот хорошо зарабатывает. А на тех, кто делает видимость, пишем мы докладные, говорит Алексей. Понятно? Ага. Вот такой коллектив. Вот
0: чуть-чуть
1: там
0: стуча.
1: Да, залез ты посмотреть почту нерабочую, например. Да?
0: Тебя спали.
1: И сразу докладная на стол.
0: У нас анонимка.
1: Наконец. От Алексея?
0: Нет. Хотя, кто знает, я до конца не прочел. Он говорит: я в этом деле настоящий гроссмейстер, ребят. Когда мне лень работать, я беру в руки обычную пустую коробку из-под бумаги. А четыре она в каждом офисе есть. Делаю лицо, как будто тащу что-то интересное. Начинаю прям медленно вот это все искать документы, ходить между этажами. Все думают, что я занимаюсь какой-то важной логистикой. Ну, какие-то вещи прям, действительно, там документы ценные несу. А я просто нахаживаю шаги, во-первых, слушаю вас в одном наушнике. И работает это безотказно уже 2.5 года.
1: И всегда на виду у начальства, видишь?
0: Да, ты ходишь, маячишь, что-то там делаешь, потом, главное, открываешь дверь, еще бывает такое. Я извините, сейчас вернусь, 5 минут. Хотя ты просто вот так вот дошел, сделал вот это, видимость, что ты занят, что-то там переклинило, ты не успел, и идешь дальше.
1: Это удобно. Ну и главное, если вдруг начальство с тобой заговорит, ты всегда можешь сказать: ну посмотрите, сколько я уж прошел, и показать часы вот с этими нахаженными шагами.
0: Туда-сюда бегаю, ищу здесь.
1: Как белка в колесе.
0: А где вот он или тот? И все, еще и других спалил.
1: И забыл имена коллег. Вон он или тот.
0: Ладно, это смешно, это забавно, что вы этим пользуетесь. Мы говорили анонимно, значит, и оставим. Так что, ребят, включайте этот процесс, пишите нам. Нам очень, собственно, интересно, какие нелепые, смешные уловки вы, ну, приходите к ним, чтобы легально филонить на работе. Тем временем, кстати, попробуем прямо сейчас ваши механики реализовать, потому что у нас впереди игра. Называется она «Купи слона», и мы хотим с вами связаться, сразиться и вручить вам подарок.
1: Звоните 258-3300, код Москвы 495.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Драйв-чат. Поехали.
1: Минутка нашей встречи, друзья, где мы прямо сейчас узнаем о

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Образ начинается в имидж-центр «Бьюти Лаунж». Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
5: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
6: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
7: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
9: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
10: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51-22-51.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
13: Не оферта.
14: «Агат». Покупай выгодно.
15: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
16: Окошкина улица ждали.
17: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
19: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
18: Скажи счастью «да».
20: Выйдешь за меня замуж?
19: Да.
18: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
21: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть.
22: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
23: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
24: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
25: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
26: Выборы 2026.
27: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
25: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
28: Музыка

0: слона. Купи слона. Поехали.
1: Действительно, поехали. Это игра «Купи слона», друзья, которая создана благодаря вашим отзывам. Вот, без ваших отзывов в маркетплейсе игра не случится. Поэтому отдельное вам спасибо. Давайте познакомимся с участницей, зовут ее Екатерина, она из города Киров. Катенька, доброе утро.
2: Привет.
3: Привет-привет, я рада, что дозвонилась до вас.
1: Ой, какой приятный голос у Катеньки, слышишь, да, довольный.
2: Какие приятные слова этот голос произнес.
1: Кать, скажи, пожалуйста, а что последнее ты покупал на маркетплейсе? Вот прям сумка, юбка, купальник, что было?
3: Я покупала такие крутые, со стадами рамки, они так блестят, так привлекают взгляд, там все дела.
1: Ты как сорока прям, на все блестящее, да?
3: Сорока, голубка, да, это я, это про меня.
1: Оставляла отзывы на эти рамочки?
3: Конечно, обязательно.
1: Супер, тогда ты наш человек, спасибо тебе. Без тебя игра тоже бы не случилась. Запоминай правила, что делать сейчас будем?
2: Смотри, мы на маркетплейсах, ты наверняка ведь там закупаешься, будем находить отзывы, точнее, мы их уже нашли к одному конкретному товару, и сейчас будем тебе эти отзывы озвучивать. От сложного, наименее понятного, будем двигаться к простому, даже элементарному. Всего три отзыва, твоя задача просто догадаться, о каком товаре идет в них речь. Справишься, классный подарок твой.
1: Все понятно?
3: Понятно, погнали.
1: Не нервничай, не бойся.
3: Ну, чуть-чуть.
1: Ну, ладно, мы с тобой, мы поможем. Поехали.
0: Купи, купи слона.
2: Итак, первый отзыв. Наименее понятно оставила девушка, очевидно, с ником Барбитка. Всегда мечтала о белом и двухметровом. Муж не дорос 25 сантиметров. А мой новый красавчик 210 сантиметров. Широченный. И в отличие от мужа, он мне никогда ни в чем не отказывает. Рекомендую, пишет Барбитка.
1: Как-то очень сложно.
3: Наверное, муж слушает радио, сейчас будут вопросы ко мне. Так, наверное,

0: Это... А подсказки-то будут еще какие-нибудь, нет?
1: Можем только дальше пойти, ко второму отзыву. Хочешь? Пока не напрягайся.
0: Ну, если я сейчас ошибусь, то как бы...
2: Ничего страшного, да?
1: Да, ну скажи.
0: Ну, наверное, это какой-нибудь шкаф.
1: Шкаф. Нет? Пока холодно. Ой, холодно, поэтому давай ко второму. А, зав складом оставил отзыв.
2: Лично.
1: Да. Чей-то. Он пишет, теперь я готов к апокалипсису. Он прокормит меня лет 5 точно. Иногда мне кажется, что в нем может поместиться целый супермаркет, и даже я, если наступит глобальное потепление.
2: А вот здесь понятнее.
0: Холодильник, наверное, да?
1: Не знаю. Кать, это твой ответ, твоя игра. Выбери то, что ты хочешь назвать ответом.
0: Ну, наверное, холодильник, морозильник, это одно и то же, по сути, да? Нет. Ну, холодильник, пусть будет холодильник.
1: Холодильник. У тебя он есть, холодильник?
0: Конечно.
1: 210?
0: Ну, не двухметровый, конечно, нет.
2: Но зато свой, родной.
1: Хорошо.
0: Серенький, да, не беленький.
1: Выбираем ответ холодильник и проверяем, все верно? Или третий все-таки отзыв? Пускай с шикарным подарком мы попрощаемся, но будет хороший подарок.
0: Ну, покажите, если я ошибаюсь. Нет, нельзя.
2: Ну, как будто интуиция есть у тебя. Не проверяла никогда.
1: Ты только в разведку. Покажите.
0: Она меня всегда обманывает.
1: Ладно. Ответ принимаем, проверяем или дальше? Выбирай.
0: Принимаем, проверяем.
1: Хорошо. Ответ принят. Катя говорит, холодильник, проверяем.
3: Ответ верный. Это холодильник.
0: Ура!
1: Это холодильник. Но покашляйте, если я ошибаюсь.
2: Ну мы же не покашляли, Кать. Но мы, ну, со своей стороны все, что могли, сделали для тебя.
1: Ну было бы странно. Ты думаешь, мы втроем здесь? Мы, ну, настолько нас не слышно. Так, Катюш, ну ты выиграла. Ты выиграла. Забирай наш классный, красивый пауэрбанк. Пускай он всегда тебе приносит воспоминания. А наша с тобой встреча. Звони чаще. Очень ты классный. Всему Кирову
0: спасибо.
1: Большой привет. Тебе хорошего дня. Беспробочно услышишь, что ты там на аварийке стоишь. Давай, а то штраф еще схватишь. А мы тем временем будем двигаться далее. Все, с игрой Купистана на сегодня завершаемся и движемся навстречу новому часу. Там у нас кинокритик уже ждет. Попкорн доедает. А еще поговорим с учителем начальных классов высшей категории.
2: А у нас других не бывает.
1: Не бывает.
2: Низших.
4: Купи. Купи. Купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот Т-банк.
8: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер.
10: Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, а

0: Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в раздели «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
2: Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Роспотребнадзоре назвали число завезенных в страну опасных инфекций. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: В этом году в России зафиксировано около 500 случаев завоза опасных инфекций. В их числе малярия, брюшной тиф, лихорадка Зика, денге и чикунгунья. Об этом РИА Новости заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что за 8 месяцев прошлого года было зарегистрировано около 300 завозных случаев самых разных инфекций. Попова подчеркнула, что ни один из завозных случаев в этом году не получил распространения. При выявлении таких пациентов ведомство принимало все необходимые меры, чтобы не было внутренней передачи в стране. Глава Роспотребнадзора сообщила, что во многих странах сейчас отмечается напряженная эпидемиологическая ситуация. На границах России усилен санитарный контроль.
3: Про визиты.
2: Визит Николы Пашиняна в России может состояться в ближайшее время. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Однако точные даты визита пока не называются. Напомню, на минувшей неделе Владимир Путин на саммите ШОС в Бишкеке обсудил с армянским премьером необходимость референдума по членству Армении в ЕАЭС или вступлению в Евросоюз. Позднее председатель армянского правительства рассказал, что Москва и Ереван на полях саммита ШОС договорились об инвентаризации двухсторонних отношений. Он пояснил, что в рамках этого процесса страны хотят понять, что означают армяно-российские отношения на практике и какие у них есть подглавы.
3: Про учителей.
2: Почти половина учителей, работающих в российских школах, старше 50 лет. Об этом пишет «Известия». Согласно данным издания, преподаватели младше 30 лет всего лишь 15%. Средняя нагрузка на педагогов в период с 2016 по 2025 годы выросла более чем на 20%. В частности, преподаватели вынуждены работать и за методистов, и за психологов, а также за социальных работников. Все это при базовом окладе, который не достигает минимального размера оплаты труда. По этой причине приток молодых учителей минимальный.

0: Про инициативы.
1: В России для повышения качества отечественной музыкальной индустрии и профессионализма артистов следует возродить существовавшие в Советском Союзе худсоветы. Об этом РИА Новости заявил заслуженный артист России, композитор Игорь Саруханов. Он отметил, что в советское время, когда функционировали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Тогда образцовые люди не допускали до сцены музыкальную продукцию низкого качества. С 90-х же годов артистом может называться любой человек без соответствующего образования. Саруханов выразил мнение, что изменения в музыкальной сфере могут произойти уже в ближайшее время, и тогда непрофессиональные музыканты исчезнут, уступив дорогу настоящим талантам.
0: Про природу.
1: За 35 лет осень в столице стала теплее на 3 градуса. Об этом ТАСС сообщил климатолог Николай Терешонок. Он пояснил, что это произошло из-за глобального потепления. Количество осадков в городе за 35 лет не поменялось. Однако в последние годы были зафиксированы тенденции к их увеличению в октябре и ноябре. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один.

0: 9 утра в столице. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Открываем свой финальный эфирный час в этот день. Доброе утро всем, кто проводит это время вместе с нами. Вы молодцы, вы сделали правильный выбор, потому что ловим классный сентябрьский вайб, включаем позитив на максимум и летим навстречу новому дню. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Так, ну что, ребята, план на ближайшие 60 минут. У нас железобетонный классный. Прямо сейчас оперативно напомним вам о том, что мы обсуждаем в драйв-чате, а мы обсуждаем ваши уловки и всевозможные хитрые, может быть, даже смешные механики, чтоб легально филонить на работе. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Пишите, делитесь, мы обещали анонимно, мы никого не сдадим.
1: Обещаем, да, что все будет как положено. То же самое нам, кстати, обещал и Николай Никулин, наш кинокритик, который совсем скоро окажется в студии и расскажет, что же можно посмотреть такого, чтобы скоротать осенние вечера. Ну и осень, понятно, что старт учебного сезона, как общаться с ребенком, с оценками, с его, что там...
0: Без да... ремня и валерьяны.
1: А возможно ли это вообще? Такой философский вопрос.
0: Да, нам ответит учитель начальных классов и высшей категории. Попробуем поговорить, собственно, про оценки в школе, как к ним относиться, как это принимать. Все-таки от нас всегда требовали пятерок. Сейчас немножечко воспитание поменялось.
1: Может, оценки убрали уже? А мы не в курсе.
0: В общем, да, поговорим со специалистом, чтобы вам, дорогие родители, было чуть проще пережить эти 11 лет. Все, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: на Авторадио.
1: А вот, друзья, настал тот самый момент, когда мы узнаем, стоит ли тратить вечер на новый фильм или лучше заварить чай и пересмотреть что-то старое. Потому что не все фильмы можно спасти попкорном. Так говорит он. Николай Никулин, наш кинокритик, и все самое свежее, что завезли в отечественные кинотеатры, будет представлено вам вот прямо сейчас.
0: А может, в кино? Поехали!
1: Привет, Николай.
2: Привет. Денис Иван, доброе утро. Хочу вам рассказать про то, что завезли в отечественные онлайн-кинотеатры.
1: Онлайн? Да. То есть не выходя, спасибо, потому что холодно.
2: Да. Ну, действительно, слушайте, дождь. И плюс я хочу об этом проекте сказать, вот вы сейчас про оценки школьные завели речь. Я думаю, это крепкая пятерка. Речь идет про сериал «Трудно быть богом». Это большой масштабный проект. Если буду перечислять фамилии актеров, то, наверное, не хватит и всего эфира. Просто остановлюсь на том, что там у нас появляется Леонид Ярмольник. Вы помните, он в свое время сыграл в экранизации «Трудно быть богом» у Алексея Германа.
1: Я извиняюсь, это также по Стругацким?
2: Да, все, совершенно верно. Самое. Это экранизация Стругацких, повести одноименной. Но надо сказать, что это же сериал. Ага. И, конечно же, материала повести на весь сериал бы не хватило. Ну, может быть, хватило серии на 2-3. И тут надо сказать спасибо Андрею Золотареву. Это сценарист, который, ну, огромное количество сценариев написал и про и для трилогии «Лед», «Лед 2», «Лед 3». И для других фантастических проектов, там, «100 лет тому вперед» и так далее. В общем, он расширил эту вселенную. Тем не менее, там есть, безусловно, все те самые главные герои, которых мы любим и к которым мы привыкли. Но здесь довольно интересный каст. Вот если говорить о Доне Румата, то его играет Александр Радойчич. Это сербский актер, который появлялся в «Балканском рубеже». Но более мы, наверное, его особо не знаем. Все-таки у нас один как будто бы есть сербский актер-звезда, Милош Бикович. Mm-hmm. Но спасибо большое, что вот он протягивает руку помощи и зовет других сербских актеров в наши большие проекты. Сергей Безруков играет такого, знаете, его наставника в этом средневековом мире. Я напомню, сюжет разворачивается именно в средневековом мире, куда приезжает человек с земли, вот этот Дон Румата, для того, чтобы исследовать этот средневековый мир. И тут важно, конечно, сказать, что он встретит и Федора Бондарчука, и Викторию Исакову, и кого он только не встретит. А сам средневековый мир снимался и в Иране, и в Москве. Были построены огромные декорации.
1: Вот так. То, что ты говоришь про декорации, да. Если быстренько пробежаться по трейлеру каким-то местам, то казалось бы, что это, ну, масштаб Дюны прям.
2: Да, масштаб Дюны, и с этим сравнивают, и действительно есть что-то от Дени Вильнёва. Но это не такая медитативная история, это бойкий боевик, действительно, хотя главный герой не должен вмешиваться в события этого средневекового мира. Тем не менее, вмешивается, и сражения там есть, и кони, знаете, и мечи, в общем, все.
1: Серии, скажи, пожалуйста, все вышли?
2: Смотрите, вышли 4 серии, но будет 10. Так что посмотрите, пока не знаем, чем закончится, и думаю, что есть предположение, возможно, и второй сезон появится. Mm-hmm. Другой проект, на который я хочу обратить внимание, вышел в зарубежных онлайн-кинотеатрах, он называется «Джентльмены» от Гая Ричи, друзья, и вот тут как раз второй сезон, и вы наверняка уже помните, мы как-то с вами обсуждали первый сезон. Тео Джеймс и Кая Скодаларио сыграли главные роли. Здесь просто у них, у главных героев, криминальный бизнес расширяется, и география уже — это не только Великобритания, но и Италия, поэтому придется столкнуться с итальянскими криминальными структурами. Они называются мафия, да? Мы все знаем.
1: Подожди, есть «Джентльмен» Гая Ричи, это фильм один.
2: Да, есть фильм.

0: Фильм потом,
1: это
0: помните,
1: другая история.
0: В рамках, во вселенной этого фильма, если мы помним, вышел первый сезон, теперь просто продолжение этого. Ну и надо сказать, вообще Гай Ричи очень плодовитый. В середине сентября выйдет еще «Гангстерленд», второй сезон.
1: Вот да. Это очень ждем.
0: Да, так что, в общем, если вы любите Гая Ричи, пожалуйста, так сказать, самый любимый в России британский режиссер.
1: Слушай, какой хороший завоз.
0: Да.
1: Вот даже непонятно, сколько времени хватит вообще все это посмотреть.
2: Я все вечера освободил теперь.
0: 8 серий у «Джентльменов», если что.
1: Ну, мы начнем с «Трудно быть богом»,
0: да,
1: потому что
0: безусловно.
1: Там масштабные, конечно, локации. Спасибо большое. Ну, приятно удивил. Ну, молодец. Возьми на полке пирожок. Пока.
2: Пока.
3: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 10.15. В Саратове на Яндекс.Картах сейчас 4 балла и движение в городе без особых затруднений. На Сенном сохраняются небольшие сложности по танкистов и Астраханской от Первой Садовой до улицы Кутикова. Большая Горная не торопится от Степана Разина до улицы Астраханской и тормозит Соколовая от Крайней до танкистов. Мичурина не спешит от Московской до улицы Соборной, тормозит Рабочая между Хользуновой и Чапаева. И невысока скорость движения в районе 3-й Советской больницы по Большой Садовой от Беговой до Новоузенской. Ну и немного позитивной информации в этом выпуске. Российский президент на днях отметил заслуги одного из трактористов нашей области и присвоил почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» Алексею Казакову, аграрию из Перелюба. Думаю, теперь раскопок в нашем городе станет еще больше, потому что каждый тракторист захочет такую же награду.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-404. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30-го.

0: сентября 2026 года.
1: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина!
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
6: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
9: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
8: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
10: Мой сын никуда не поедет от меня.
8: На телеканале «Ю».
11: Для зрителей старше 16 лет.
12: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
13: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
14: Выборы 2026.
15: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
16: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции. Это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
17: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, друзья, давайте-ка все-таки вернемся в будние дни. Вспомним, что сентябрь, да, первая неделя уже стартовала, пролетела. Ну, была она короткая, я имею в виду для школьников, особенно тех, кто впервые перешагнул порог знаний,
2: так сказать,
1: учебного заведения, да, и пытается там как-то привыкнуть к этому. Но все же, сейчас набирает популярность в интернете одна фотография, я не могу ее не озвучить, где учитель пишет в дневнике двойку. Поставил двойку, не расписалась, или он расписался, не знаю. Но главное, что написано. Оформил доставку шашлыка в класс.
2: И двойка
1: после. И двойка. Как будто бы на учителя не хватило.
2: Да.
1: А только на класс. Мы вдохновились этим и решили спросить, собственно, учителя начальных классов высшей категории. Оценки в школе. Это, ну, сейчас нормально, ненормально. Как относиться к этому родителям? Вот особенно на такое. Ну, можно ли...
2: Но это за поведение, фактически.
1: Но зато предприимчивый парень решил организовать тусовку, понимаешь, и быть душой компании. Но давайте, нам об этом расскажет профессионал.
2: Учитель начальных классов высшей категории Анастасия Тарасевич.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
2: Доброе утро, Анастасия.
3: Доброе утро.
4: Так, мы не забыли дневник, мы в сменке и хотим у вас узнать, как сейчас дела обстоят с оценками в школе.
2: Ну, особенно для первоклассников. Ставят ли эти оценки им в первом классе или же пока нет?
3: В первом классе оценки запрещено ставить, поэтому учитель может ребенка похвалить, подбодрить, может поставить мотивирующие наклейки, но, тем не менее, это запрещено законом, даже те же самые наклейки. Если учитель использует наклейки или ставит оценки, это должно быть согласовано с администрацией школы и с родителями этого класса.
2: А когда уже оценки появляются, это значит второй класс и далее, да? Как реагировать родителям на негативные оценки? Ну, принес ребенок двойку, он и сам расстроился наверняка. Еще если родитель туда насыпет сверху своих вот негодований.
3: Да, самое первое – постараться свои эмоции немножечко снизить, свою тревожность. То есть оценки – это субъективное мнение одного из преподавателей. Это не значит, что ребенок вдруг стал плохим. Постарайтесь объяснить ребенку, да, сегодня не получилось, сегодня ты получил двойку, но давай мы эту тему с тобой разберем. То есть направить все-таки внимание на позитив. У тебя прекрасно получается вот перечислить, в чем ребенок силен, например, что у него прекрасно получается. Ему нужна поддержка. Он смотрит на родителей, считывает их эмоции. Поэтому наша задача, как родителей, постараться ребенку дать поддержку, ни в коем случае не ругать, не унижать и ни в коем случае не применять физическое насилие.
4: А не выработается это благодаря этому какое-то такое мнительное самомнение, что я вот молодец? Все-таки двойка бывает еще и за домашнее задание, которое он, например, не выполнил. И она абсолютно точно заслужена, ну, учителем поставлена.
2: Не станет ли он халатнее относиться,
4: да,
2: к учебе?
4: Да, он такой, типа, ну, мне пофиг, у меня мама поддержит, я всегда красивый, молодой. Даже вот, знаете, иногда люди очень плохо поют, но и мама говорит, что ты потрясающий, ты у меня самый лучший.
2: Любое караоке.
4: Просто мимо нот. Но вот его всегда поддерживали, и человек в это сильно верит.
3: Так, согласна. Есть такой момент, здесь главное не переборщить. И когда ребенок сталкивается с тем, что он не справился с каким-то вопросом, задача родителя как раз объяснить, а почему эта двойка была тобой получена? Заслуженно или нет? То есть мы включаем нашу взрослость, наше взрослое поведение и объясняем ребенку. Нельзя ребенку говорить, ты у меня принц, ты у меня король, самый лучший и так далее.
2: Итого, нам надо, если ребенок принес домой нехорошую оценку, его встретить спокойно, без лишних негативных эмоций, сказать, что такое бывает, а уже после этого объяснить, почему, и разобраться, может быть, в чем причина такой низкой оценки. А пятеркам нужно просто радоваться. Можно ли, кстати, ребенка поощрять за пятерки?
3: Я с этим не согласна. Мое мнение категорически в этом плане. Поощряют деньгами, дорогими подарками. То есть ребенок привыкает к тому, что он получит пятерку, ему, например, родители дадут 100 рублей. Получит двойку, штраф, родитель забирает 50 рублей, ну, как вариант. И ребенок учится не для того, чтобы получить знания, а для того, чтобы получить деньги, например.
2: Ну что ж, спасибо, инструкция максимально понятная, методичка, я бы даже сказал. С нами была на связи учитель начальных классов высшей категории Анастасия Тарасевич.
3: Благодарю вас.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Автосервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок.

0: у официальных дилеров «Джили» и на сайте geely-motors.com.
1: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
2: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
3: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
4: Красота-то какая, лепота.
5: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
7: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил акции в качестве призов срок не снимает. Их получение на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: Топ покупок месяца.
9: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
8: А Moda C5. Добавить стиля.
9: JQJ7. Впечатлить друзей.
8: А Мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с бусвелием. Арнео, окей.
11: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
15: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
16: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером ЮНИЭС. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган ЮНИЭС в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг. Не оформление кредита. Не являющийся субсидированным кредитом Чанган.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это Авито Авто.
20: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
21: Авторадио.

0: на Авторадио.
1: Итак, друзья, давайте подводить итоги нашего драйв-чата, где сегодня мы вас спросили, ходить по коридору с умным видом и пустой папкой в руках, что делает достаточно большое количество, чтобы начальник думал, что вы заняты, или как вы поступаете. Аналитики выяснили, что 80% сотрудников по будням, начиная с понедельника и до среды, имитируют бурную деятельность. Вот, признавайтесь и вы, на какие самые хитрые, нелепые, а может быть даже смешные уловки вышли, чтобы легально не рабонить, ну, филонить немножечко. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Подводим итог.
2: Драйв-чат. Поехали.
1: Так, анонимность автора приветствуется. Так он написал, говорит, работаю на двух работах, и каждый работодатель знает об этом. Когда хочется отдохнуть дома, просто говорю каждому руководителю, что на другой работе срочные дела. А сам в это время, ну, по своим делам. Вот.
3: Ну, удобно.
1: Хорошо, что успел прочесть про анонимность. Там еще пикантные подробности, не буду говорить, куда он гоняет. Когда не хочет на работу. Вот. Давайте продолжим, Иван.
3: Ну, а что, тут тоже просят анонимно. Ну, если вы попросили, Михаил, то без проблем, конечно, анонимно. Конечно, имя заменено. Так вот, говорит следующее. Установил себе виджет на смартфон, у меня Android. Когда мне нужно срочно куда-то выйти, я включаю, нажимаю буквально на одну кнопку, и у меня начинает звучать рингтон телефона. То есть как будто мне кто-то звонит. Да. Я подношу телефон к трубку, к лицу, видимо, и отвечаю. И все, и могу даже покинуть кабинет. Очень важный, серьезный разговор.
1: Написала Евгения, но она не просила, наверное. Ну, мало ли, Евгений, да, в стране. Пишет, что когда коллеги с сочувствием говорят мне, что я бедняжечка, как много у меня работ, как я занята, я просто молча вздыхаю и не отрицаю.
3: Да, да, да.
1: Талант. Да, доброе утро. Я не знаю, что я придумаю, вот, но к четвергу. Но в розыгрыше я буду участвовать и буду слушать эфир, чтобы мне вообще ничего не отвлекало. Ведь я буду на работе. Это Марина по поводу финала, третьего суперфинала игры «Много денег на автор». Марин, молодец. Вот. Придумать. Мы сегодня столько перечислили. Заходите, выбирайте любую. Так, хотелось бы всем без денег и лентяям, кто отлынивает от работы и хвастается своими уловками.
3: Так, так, так.
1: Освободите место.
3: Молодец.
1: Дальше, грубое слово. Оно кому-то добросовестным работящим очень нужно. А в это место незаслуженно занимаете, стыдно за вас. Не хочешь работать? Уйди.
3: Как зовут? А ты уже пошел?
1: Я
3: хорош,
1: говорю, не
3: хорош,
1: ну,
3: хорош, хорош. Ну тогда я подведу итоги драйв-чата.
1: Я вернусь.
3: Вспомнил, да?
1: Конечно. Сегодня не тот день.
3: Не, ну сегодня быстрее вспомнил.
1: Татьяна это написала. Вот она возмущается, что если люди не хотят работать, что вы придумываете? Ну тоже мнение, это в принципе верно. Да? Да, но имеет место быть. Правда, может быть, действительно есть какой-то специалист, которого не взяли на эту должность, он очень хочет, а кто-то вот сидит, пазл собирает.
3: Но мы же все равно говорим, что отлынивать — это, ну, где-то устроить себе небольшой перерыв, чтобы потом еще эффективнее работать. Вряд ли среди наших слушателей есть люди, которые вот все рабочее время посвящают как раз-таки вот этим вот лайфхакам.
1: Ну, это не лень. Это просто такая некая адаптация организма к трудовым будням. Нужно какой-то легкий старт дать. Главное — не заигрываться, вот. И вовремя выдавать реальность результат, чтобы не было никаких и ни вопросов, и не возникало к вашей продуктивности тоже вопросов. Все, на этом умная мысль
3: улетучилась.
1: Была озвучена, что вы обманываете. Спасибо большое. Драйв-чат на сегодня завершен. Всем, кто написал, ребят, вы классные. Благодарим вас.
3: Пока.
2: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов, 37 50 50.
2: Стройдомсервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдомсервис 64. Телефон в Саратове 77 21 21. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
4: Окошкина.
2: Стоп. 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
6: Улица ждали.
7: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Волга, закат и музыка на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
8: Пропал интернет, а вместе с ним и клиент.

0: клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
1: 39, 36, 36.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ООО «МКК АЗ-68».
4: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
5: Радиоканал Авторадио Саратов.
6: Без возрастных ограничений.
7: Выборы 2026.
8: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
5: Радиоканал Авторадио.
6: Без возрастных ограничений.
7: Музыка.

0: шоу. Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ой, классное время провели, ребят. Ну, согласитесь, здорово. Смотрите, много успели. Новости спорта сегодня рассказали. Что происходит в мире автомобильном, тоже узнали. Классные, действительно, советы о том, что можно посмотреть дома, не выходя из дома. Онлайн-кинотеатры. Тут, извините, меня загрузили. Туда трудно быть богом и джентльмены. Ничего себе.
2: Причем все серии есть сразу.
1: Да, да. Успокоили родителей по поводу оценок в школе, что к этому нужно относиться чуть проще. Ну и, конечно, пообщались с вами по поводу драйв-чата. Ты для себя что запомнил? Какая самая классная была уловка, чтобы не работать?
3: Мне больше всего понравилась твоя версия с газетой. Чтобы не привлекать внимание, закройте всю газету. Не, ну а так технологии не стоят на месте. Да, у меня было, человек себе скачал видео вот этой бесконечной загрузки на экране рабочего стола Windows и просто включал его и уходил.
1: Самое простое, кстати, да. Самое простое.
3: У меня все зависло.
1: Оно на поверхности. Гениально, гениально. Ладно, ребят, надеюсь, что вы улыбнулись хоть раз. Подарки мы сегодня раздали. Собственно, и музыки классные много послушали. Она и далее будет продолжать вас радовать, потому что впереди нас ожидает, во-первых, встреча с нашими коллегами, а там уже и вечером еще и мурзилки.

0: и присоединяться.
1: Да, они тоже коллеги.
0: Классно, здорово. И, конечно, 10 число тоже не за горами. Это я вам напоминаю, что если вы не хотите вообще работать, зайдите на сайт Авторадио.ру, напишите то, о чем вы мечтаете. Возможно, 10 сентября, когда случится третий суперфинал нашей игры «Много денег на Авторадио», счастливый 13 сезон, возможно, и работать не придется.
1: Слушай, а вполне себе возможно, можно написать же. Не хочу больше работать. Хочу, ну,
0: мы уволим вас.
1: Не, а вы, кстати, так, поточнее формулируйте мечту.
0: Естественно.
1: А так вообще ничего невозможного. Все в наших силах, все для вас. Постараемся.
0: Да, заходите, участвуйте и получайте удовольствие каждый день в компании. Слушай, Авторадио. Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Низкий поклон. Ой, шея. Больше так делать не буду. Пока.
1: Не надо. Счастливо.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машину до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер GLAND J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах GLAND. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
8: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
9: ОСАГО в Альфа-страховании.
10: Вот настоящий порядок.
11: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
12: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
13: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогам 2024 года.
14: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
15: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
16: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
17: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
18: Берем кредиты.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру.
4: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 100-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Перми в многоквартирный дом попал беспилотник. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Один человек погиб и четверо пострадали при ударе дрона по жилому многоквартирному дому в Перми. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Также в ходе отражения атаки обломками задет частный дом и придомовая территория. Пострадавших нет. По словам Махонина, профильным ведомством и администрации Перми поручено принять все необходимые меры по ликвидации последствий. Для жителей организован пункт временного размещения. В ближайшее время региональный фонд капремонта приступит к восстановительным работам. Глава региона проинформировал, что силами ПВО и мобильными огневыми группами в понедельник были сбиты 27 беспилотников.
0: Про происшествие.
2: Число погибших после исхода лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 11. Об этом сообщили в МЧС. Количество пострадавших выросло до 6. Поисково-спасательные работы в Бензингийском ущелье продолжаются. По уточненной информации, 10 человек спустились самостоятельно. Всего в группе было 33 человека. Ранее стало известно, что снежная лавина накрыла группу альпинистов в Кабардино-Балкарии. Возбуждено уголовное дело о халатности. Спасательные работы продолжаются.
0: Про инициативы.
2: В России могут серьезно ужесточить наказания для самых злостных нарушителей правил дорожного движения. С таким предложением глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, передает газета «Ру». Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз в год предлагается штрафовать в двойном размере. Тех, кто превысил отметку в 100 нарушений, в тройном. Автор идеи уверен, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. Сейчас среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние 15 лет положительная. Число штрафов сократилось на 9%. За прошлый год зафиксировано 11 миллионов 447 тысяч 895 нарушителей. Это на 376 тысяч меньше, чем годом ранее. Одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%.
0: Нас.
2: Доверие россиян к искусственному интеллекту постепенно растет. Об этом газете «Ру» рассказала ведущая аналитик Центра искусственного интеллекта и науки данных Санкт-Петербургского университета Камила Нигматуллина. По ее словам, использование ИИ требует более осознанного отношения к его рекомендациям. По мере того, как нейросети входят в повседневные сценарии, россиянам важно понимать, какие задачи можно им делегировать, где стоит перепроверить результаты, а какие решения лучше принимать самостоятельно.
0: Про столицу.
2: Московский регион еще ждет сухая солнечная погода, однако говорить о полноценном бабьем лете пока рано. Об этом заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Эксперт уточнил, что для такого периода погоды должны совпасть несколько факторов, включая тепло по сентябрьским меркам, отсутствие осадков, достаточное количество солнца и продолжительность явления. Официальный курс доллара сегодня 86 рублей 59 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба.

0: медлячок, чтобы ты всплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре скромно спел выпускной ты в красивом платьице. И тебе вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.
1: Да уж, настроение сбежать со второго урока, но мы уже взрослые. Мы на любимой работе, мы настроены на любимую радиостанцию. И все у нас впереди. Это я сейчас о третьем суперфинале нашего счастливого сезона супер игры «Много денег». Мы стремимся к исполнению вашей мечты. Мы, это я, Олеся Соболева. И вы, конечно же, делаете громче.
2: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: И виновны в этом мы, Авторадио. И, кстати, вы тоже в стороне не стоите. Вы же поменяли гудки в мобильном на гимн наш. Вы же указали свою мечту на нашем сайте. Вы заряжены по полной. И с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы просто несемся к этому четвергу. Самому желанному дню сентября, 10 числа, исполнится ваша заветная мечта. О чем же вы мечтаете? О квартире с видом на «Газпром-арену»? Есть такой человек. О морском круизе? Да, слушает нас. Спа-комплекс на дачном участке. Ну вот это у вас желание, Авторадио. Все обязательно исполнит. Ведь мы же уже исполнили мечты наших слушателей. Первый победитель Вера Лаврикова из Москвы хотела закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. Да сделано.

0: второй победитель Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга мечтал о миллионе рублей. Домечтался, авторадио исполнило его желание. Кто же следующий? Имя счастливчика мы узнаем уже в этот четверг, 10 сентября. Не ждите времени, а то вот так можно и прождать. Присоединяйтесь прямо сейчас на сайте авторадио.ру. Тем более, пока мы движемся к суперфиналу, третьему по счету, мы же и на деньги играем, вы можете запросто прямо сейчас 13 тысяч рублей забрать из нашего банка, а генеральный партнер игры удвоит ваш выигрыш. Меньше слов, я останавливаю вторую рулетку. 3082, последние цифры номера, 915 префикс. Зовут ее Елена, живет она в Москве, мечтает о квартире в Адлере. Вот они москвичи-то, поближе к морю хотят. Прекрасно понимаем, Елена, очень хочется, чтобы на море была своя квартира. Ну, возможно, мы исполним вашу мечту, пока денег хотим вам подкинуть, звоним Елене. И ждем гимн авторадио. Как только услышим 3000 рублей, вручим, продолжим ждать. Алло, алло, я слушала. Гудки нам не нужны. Голосовые помощники тоже. Автоответчики не годятся. Только гимн авторадио. Ну, кажется, удачный понедельник. Елена, здравствуйте. Это авторадио звонит.
1: Алло.
0: Это игра «Много денег». Вы в прямом эфире.
1: Голос незнакомый, кто это?
0: Это Олеся Соболева. Теперь мы с вами знакомы. Теперь вся страна вас слышит и знает про вас. И о вашей мечте в том числе. О квартире в Адлере, да, вам мечтается?
1: Сразу не решил. Подумать нужно.
0: Елена.
1: Побольше расскажите, интересно.
0: Алло. Елена, это вы?
1: Продолжайте, да.
0: Или это голосовой помощник?
1: Повторите, пожалуйста, а то слышно...
0: Да я поняла, что слышно плохо. Елена, это авторадио, это игра «Много денег», счастливый сезон. Если это вы, так и скажите. Моргните нам, мы почувствуем.
1: Представьтесь, пожалуйста.
0: Олеся Соболева.
1: Тут подумать надо.
0: Подумать надо. Я поняла, да, вы уже не первый раз говорите, что подумать надо. Но если бы это была Елена, и она слушала эфиры, и услышала бы свой номер, свою мечту, она бы... Эх, возрадовалась бы, такие нам не говорила слова. Но я поняла, это голосовые помощники, которые очень-очень-очень похожи на настоящих людей и мешают нам делать людей счастливее. Но не тут-то было. Гимн авторадио мы слышали? Да, конечно, 3000 рублей Елене из Москвы, мечтающей о квартире в Адлере, улетают. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает. Теперь он составляет 6000 рублей, которые Елена, а не голосовой бездушный помощник, получит на свою карту Озонбанка. Классно же! Елена, мы вас поздравляем. Надеюсь, что номер ваш выберет рулетка в третьем суперфинале в этот четверг. И никакие искусственные интеллекты нам не помешают исполнить вашу мечту о квартире. Запускаем авторадиорулетку. Продолжаем наш счастливый сезон. В банке 15 тысяч рублей. 5 суперфиналов у нас в этом сезоне по количеству ваших желаний. Третье исполнится уже в этот четверг. Настоятельно рекомендую проверить все. Начиная с гимна авторадио вместо гудков. Мечту свою на сайте оставляйте. Связь свою, пожалуйста, тоже проверяйте. И четверг освобождайте от суперважных дел, потому что нет ничего важнее исполнения вашей мечты. Ну, 5 суперфиналов я сказала, а под Новый год волшебство у нас 6. Шестой суперфинал ожидается, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на авторадио.

0: Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил «Кронофлор Лиам». 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
5: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Украина 102-773-921-0630.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом.
11: Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
12: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
13: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
15: Запишитесь

0: на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предписано обратитесь к кредитору ИВРЦ.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
3: Окошкина!
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
4: Скажи счастью «да».
7: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
8: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
15: Не оферта.
16: «Агат». Покупай выгодно.
17: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
18: Радиоканал «Авторадио Саратов».
19: Без возрастных ограничений.
20: Выборы 2026.
21: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
22: Радиоканал «Авторадио».
23: Без возрастных ограничений.
24: Музыка

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бахнем, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Посадку на самолеты и поезда в России в будущем могут проводить с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, ведомство сейчас прорабатывает такую возможность. Конкретных сроков запуска пока нет. Проект находится только на стадии обсуждения. Цифровой ID в МАКС позволяет подтверждать личность и некоторые данные с помощью динамического QR-кода. Подобная технология уже используется при заселении в гостинице. К сервису подключились более 2000 российских отелей. Мошенники начали похищать аккаунты в мессенджерах под видом голосования в конкурсах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на МВД, сначала злоумышленники взламывают чужую учетную запись, а затем от имени ее владельца создают чат поддержки и приглашают туда его знакомых. Чтобы переписка выглядела правдоподобно, в группу добавляют ботов, которые имитируют активное обсуждение. Пользователям предлагают перейти по ссылке и проголосовать. Она ведет на фишинговый сайт, после чего мошенники могут получить доступ к аккаунту, сменить пароль и привязанный номер телефона. Владельцы собак тратят на продукты примерно на четверть больше, чем хозяева кошек. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков, дело вовсе не в покупке корма. Собачники чаще берут готовую еду, напитки и кофе. В среднем владельцы собак ходят в магазины 27 раз в месяц, а хозяева кошек – 23. Аналитики связывают разницу с прогулками. Магазин чаще оказывается по пути у владельцев собак. Кроме того, 60% собачников хотя бы раз в месяц покупают готовую еду. Среди владельцев кошек таких 49%. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: В хоромах своих аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромом царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры.

0: самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию по рынку ПЭТ-платежей 2026-16+.
2: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
10: Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: Фабрики коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только фабрики коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действуют центры клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
5: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
6: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра. 51-22-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
6: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
14: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4.
15: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке».

0: в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
1: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
3: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
5: 39, 36, 36.
6: Реклама на Авторадио.
7: 39, 36, 36.
8: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
9: Выборы 2026.
10: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
11: Радиоканал «Авторадио».
12: Без возрастных ограничений.
13: Музыка

0: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
1: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей в юг.
2: Вот что значит настоящий верный друг.
0: G-Energy значит настоящий друг.
3: Олексидо не против.

0: и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими Полиоксидоний, он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг по 400 тысяч рублей. Не имеется оферты. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с бусмелией. Арнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofree.fitauto.ru.
8: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть «Вози Озон». Перевозки грузов между точками «Озон». Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
9: А что с оплатой?
8: До 75% после загрузки.
10: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте «вози.озон.ру» 18+.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С «Ловитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Ловиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Ловита» на «Авито».
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 12 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Тяжелой эпидемии гриппа не ожидается. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Тяжелой эпидемиологической ситуации во время сезона гриппа в 2026-2027 годах не прогнозируется. Она будет обычной. Об этом ТАСС заявил эпидемиолог Геннадий Онищенко. По его словам, состав современной вакцины против гриппа соответствует актуальным штаммам вируса. Онищенко считает, что массовая вакцинация способна положительно повлиять на уровень заболеваемости.
3: Про выборы.
2: Саратовский областной суд подтвердил законность решения об отстранении Николая Бондаренко от выборов. В конце августа коммуниста задержали полицейские. В Октябрьском районном суде рассматривалось административное дело против Бондаренко о публичной демонстрации экстремистской символики. Политика признали виновным и оштрафовали на 1000 рублей. По итогам рассмотрения апелляции решение суда первой инстанции оставили в силе. Это фактически означает, что Бондаренко не сможет принять участие в выборах.
3: Про помощь.
2: В зону спецоперации отправили очередную партию гуманитарного груза для российских военнослужащих. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его информации, военным передали все самое необходимое – запчасти для автомобилей, строительные материалы, другое различное оборудование, личные посылки из дома. Глава региона выразил слова благодарности волонтерам и активистам, которые помогали в сборе и доставке грузов до места назначения.
3: Про железную дорогу.
2: Новый пешеходный мост открыли в заводском районе Саратова. Как сообщается в канале «Володин Саратов» в соцсетях, крытый переход с панорамным остеклением, лифтами, освещением и видеонаблюдением построили на железнодорожной станции «Примыкание». Проблема там существовала много лет. Через этот участок железнодорожных путей ежедневно проходят сотни людей. Но оборудованного перехода через пути там не было. С сегодняшнего дня саратовцы могут пользоваться крытым мостом.
3: Про дороги.
2: Благоустройство дорог в селах Саратовской области завершается. Об этом сообщает Министерство дорожного хозяйства региона. 10 районов губернии уже завершили дорожные работы. Как уточнили в министерстве, в этом году на ремонт дорог по региональной программе, действующей в области пятый год, направили 1 миллиард 340 миллионов рублей из расчета 3000 рублей на одного жителя.
3: Про достижения.
2: Команда по пляжному футболу «Саратов» впервые в истории стала чемпионом России. В суперфинале в Москве наши пляжники обыграли сборную Санкт-Петербурга. Основное время завершилось в ничью 2-2. В серии пенальти «Саратов» был точнее 4-1. Капитан команды «Саратов» Станислав Кошарный стал лучшим вратарем чемпионата. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек.
3: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет пасмурно, без осадков. Температура воздуха днем до 21 градуса тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио.

0: Радов.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Авторадио. Номер один в России.

вообще репертуар у нас богатый. Один спектакль окончен, начнем другой. И так по кругу. Нас вообще не остановить. Мы эту неделю разгоняем, конечно же, вместе. Исследуем сентябрь, понедельник этот в частности. Олеся Соболева у микрофона, а вы настроены на первое автомобильное радио страны. Пристегнитесь, улыбнитесь и настройте все свои гаджеты на Авторадио. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, где можно еще и смотреть нашу круглосуточную видеотрансляцию. Ну и, конечно же, FM-приемник в вашей машине.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте кутки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. Ну плюс.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанк» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенного на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные баты для выбора категории «Устой» программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
5: Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
9: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
8: Новый сезон мелодрам.
10: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
8: Скажи счастью «да».
11: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Да.
8: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на «Домашнем». 16+.
12: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действуют центры клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
13: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
14: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут

0: как мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
1: Для зрителей старше 16 лет.
2: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51-22-51.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
6: Окошкина!
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
8: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
9: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
10: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
11: 39, 36, 36.
12: Реклама на авторадио.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Air Tanzania сегодня выполнит два рейса с Занзибара в Москву, чтобы вывести всех туристов, которые не смогли улететь 4 сентября. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что один из рейсов будет дополнительным, второй – регулярным. Первый самолет должен вылететь в 8 вечера и прибыть во Внуково в 6:30 утра завтра, 8 сентября. Второй отправится в 22:10 и прилетит в Москву в 8:40. До вылета организованные туристы размещены в гостиницах. Напомню, Air Tanzania временно приостановила полеты в Россию 4 сентября, но позднее объявила о возобновлении программы с 7 сентября. Самыми востребованными специалистами в среднем бизнесе в России стали менеджеры по продажам. Как сообщает агентство Prime со ссылкой на аналитиков рынка, на них приходится 8% всех вакансий в этом сегменте. Более 21 тысячи предложений с начала года. На втором месте водители и экспедиторы. Для них открыты около 13,5 тысячи вакансий. Следом идут бухгалтеры, почти 10 тысяч. В пятерку также вошли разнорабочие и продавцы-консультанты. В Москву к середине недели вернется почти летнее тепло. Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, сегодня температура не поднимется выше 11-13 градусов. Во вторник ожидается до 16. Уже в среду воздух прогреется до 21 градуса, а в четверг до 26. В пятницу станет немного прохладнее, до 19-24 градусов. Возможен также небольшой дождь. При этом полноценным бабьим летом нынешнее потепление синоптики пока не называют. Теплая и сухая погода может продержаться всего несколько дней. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBjob. РПБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полёцк. Деревня Калядина. Подробности в приложении VBjob. 18+.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: Проникновение вирусов. Выходят токсины. Причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Пятый сезон.
5: Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
4: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
5: Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Авторадио.

0: Вот и у нас там, ого-го, какие планы. Ну, встреча, конечно же, с легендами, с Брагиным, Гордеевой и Захаром. Морзилки Лайв в эфире с 18.00, а там у них и фирменные пародии, и новости, и эксперты, и живой концерт группы Агата Кристи. Еще одна легенда. И ковер-вертолет, и черная луна, и сказочная тайга, и многие-многие другие хиты группы в эфире Авторадио в 20.00. Видеотрансляция на нашем сайте. Заходите. Занимайте лучшие места, да прямо сейчас можно это и сделать. И встречайте группу Агата Кристи в эфире Авторадио в 8 вечера. Пока с вами побуду я, Олеся Соболева.
1: Я буду...

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
2: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. В UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
3: «Стройдомсервис-64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис-64». Телефон в Саратове 77-21-21.
4: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ООО «МКК АЗ-68».
6: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
7: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
8: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
11: А я при чем? Иди в «Полипрофиль». Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45 45 46.

0: Эми Далгипсе уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-603-5-2.
2: Окошкина.
0: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айна парк!
0: Потрясающие семейные выходные?
3: Айна парк!
0: Яркие каникулы?
3: Айна парк!
0: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535. Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.

0: 71. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
1: Улицы ждали.
2: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
10: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
11: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
13: Музыка

0: большой каблук.
1: Реклама.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов

0: Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, АСЕ помогает осуществить. Международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интергол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Вот это вещь. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
2: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 116774670761. Город Москва.
5: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
6: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Введенный из лесных пожаров режим ЧС сняли в Томской области. Об этом подробнее через секунду.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: За прошедшую неделю на территории Томской области не зафиксировано ни одного лесного пожара, сообщает пресс-служба регионального правительства. В связи с улучшением обстановки и снижением класса пожарной опасности на территории региона отменен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Также завершил действие особый противопожарный режим, передает Интерфакс. По данным пресс-службы, с начала пожароопасного сезона, который стартовал в середине апреля, в регионе ликвидировали 471 лесной пожар на общей площади почти 130 тысяч гектаров. Основной причиной большинства возгораний стали грозы.
0: Про ограничения.
1: За 7 месяцев в России принудительно лишили гражданства более 1000 иностранцев, получивших паспорт России. Эти решения принимались в рамках системной борьбы с нарушениями российского миграционного законодательства, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. За это же время число отклоненных заявлений о приеме в гражданство России увеличилось на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Более 65% отказов связаны с установлением факта предоставления иностранным гражданинам поддельных, подложных или недействительных документов, либо сообщения недостоверных сведений.
0: Про людей.
1: Диетологи и гастроэнтерологи фиксируют рост жалоб от пациентов на внезапно появившийся круглый живот. При этом пациенты не имеют пристрастия к алкоголю или вредной пище, зато регулярно потребляют колу. Жалобы есть как у женщин, так и у мужчин. В основном это молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, пишет абзац. Специалисты отмечают, что главная проблема – жидкие калории, неощущаемые для человека. В отличие от плотной пищи, запускающей выработку гормонов сытости, напитки не дают сигнала о насыщении. Человек незаметно выпивает сотни калорий, сдвигая рацион в профицит. Усугубляет ситуацию ударная доза сахара без клетчатки. Добавлю, в период с января по июль в России было продано свыше 1 000 000 000 литров колы. Больше всех газировку любят в Ленинградской области, на Алтае и Ямале.
0: Про туризм.
1: Открытие автомобильного моста, связывающего Россию и КНДР, увеличит туристический поток. Автобусное сообщение планируется запустить в следующем году. Об этом газете РУ заявила эксперт Российского союза туриндустрии Инна Мухина. Она выразила надежду, что северокорейцы начнут ездить в Россию. Но сегодня премьеры России и КНДР провели церемонию открытия первого автомобильного моста между странами, который проходит через реку Туманная. Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Что у нас на выходных?
4: Велозабег в парке.
3: Я готов.
4: И я могу.
5: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: А для кого-то и 15 тысяч рублей. Да-да-да, мы настроены на авторадио. Мы тут такое вытворяем в прямом эфире. Да на всю страну. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает. В каждом городе нас слышно, и каждый из вас может участвовать и становиться богаче. А мы еще и мечты ваши исполняем. Ну, какие мы у вас волшебники. И я, Алиса Соболева в том числе.
1: «Много денег» на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: И с нами наш генеральный партнер «Озонбанк». Вместе мы тут просто несемся к третьему суперфиналу. Курс верный. Назад дороги нет, движение только вперед. Это же первое радио в стране, номер один. Так что делайте громче, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, на авторадио. Указывайте свою мечту на нашем сайте, и будет вам счастье, и будут вам деньги. Напомню, в призовом фонде на старте было 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, деньги тают, мечты сбываются. Вот у Веры Лавриковой из Москвы исполнилась мечта закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей благодаря авторадио. У Евгения Крицкого, нашего второго победителя из Санкт-Петербурга, была мечта на 1 миллион рублей. Сделано. Кто же следующий? Имя счастливчика узнаем уже в этот четверг, 10 сентября, в третьем суперфинале. Какая мечта у нас станет реальностью? Полететь в космос? Да отправим, пожалуйста. Устроить свадьбу? Да всей командой авторадио будем кричать горько. Ловить букет я буду. Ну, кто-то мечтает о щенке далматинца? Да будет вам этот вечный лай. Эти прогулки два раза в день. Потом будет еще говорить авторадио. Радио, спасибо. В общем, очень классные у вас мечты. Это не из головы моей, это я смотрю на сайте авторадио. Ваши желания исполнять будем в прямом эфире в этот четверг. Ну и, конечно же, делать вас богаче. 15 тысяч рублей в банке, которые генеральный партнер «Озонбанк» превратит в 30 тысяч. Ну что за магия? Давайте остановим авторадио-рулетку. Познакомимся с человеком. 2450, последние цифры номера, 919, префикс. Зовут нашего игрока Ирина. Живет она в Москве и очень мечтает газифицировать дом. Приобрели с мужем небольшой участок в деревне, построили дом, а газа-то и нет. А будет вам газ. Авторадио вообще все может. И провести трубы, и синее топливо подать. Ну а пока у нас деньги в розыгрыше. 15 тысяч. Мы звоним Ирине в Москву. И ждем гимн авторадио. 3000 рублей. Уже у Ирины. Алло. Алло. Алло. Ирина.
2: Да.
0: Алло. Если вы нас слышите, то знаете, что вы в прямом эфире авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». Вам улыбнулся, авторадио звонит. Нам бы Ирину услышать.

0: слышать. Алло.
1: Алло.
0: Алло. А кто говорит? Скажите, пожалуйста, как вас зовут?
1: Да-да.
0: Давайте знакомиться. Как зовут вас?
1: Да? Алло.
0: Алло. Вы меня слышите?
1: Алло.
0: Нам бы Ирину Анатольевну Иванову услышать.
1: Да-да.
0: Ну все, я уже на самом деле начинаю чувствовать себя плохо. Вот в такие моменты, когда хочется поговорить с живым нормальным человеком, а тут алло, да-да, алло, да-да. Ой, мамочки, я сошла с ума, как будто бы. Но давайте вернемся в эту реальность. Давайте проверим свои телефоны, проверим свою связь, проверим гимн авторадио. Он должен звучать у вас вместо гудков. Голосовые помощники — это, конечно, здорово. Это облегчает жизнь, но мешает деньги забирать у нас, выигрывать в эфире авторадио. Мы хотим вам мечты исполнять, а у нас тут алло, да-да, и не алло, и не да-да в итоге. Ну, не будем расстраиваться и ругаться. 15 тысяч рублей у нас было в банке, хотели отдать, но отдаем за гимн авторадио Ирине Анатольевне Ивановой из Москвы за наш гимн. 3000 рублей, которые наш генеральный партнер Озонбанк удваивает. И совсем скоро Ирина получит 6000 рублей на карту Озонбанка, с чем мы ее и поздравляем. Желаем удачи и в будущем. Номер-то в игре остается. Так что, Ирина Анатольевна, если кто-то из ваших слышал, ну, привет вам от авторадио. Деньги получите. Надеюсь, мечта о газифицировании дома исполнится. А пока же у нас в банке 17 тысяч рублей. Запускаю авторадио-рулетку. Продолжаем всей стороной. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег». У нас 5 суперфиналов на подходе. 3-й, а под Новый год и вовсе ожидается 6-й. Такая вот арифметика. В 6-м суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, присоединяйтесь. Мы уже в этот четверг исполним вашу мечту.
2: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены на дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
2: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
3: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
4: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
5: Окошкина!
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работу defis.mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 120-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа defis.mts.ru. 18+.
7: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
8: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
9: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
10: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
11: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
10: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bzdtp.rf.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное. Села Утбаева. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов».
1: Без возрастных ограничений.
2: Выборы 2026.
3: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
2: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Более 600 российских туристов второй день не могут вылететь из Вьетнама в Москву. Как пишет Лента.ру, рейс Vietnam Airlines из Ханоя должен был отправиться еще накануне. Однако его отменили. Пассажиров пересадили на рейс сегодня, но после регистрации паспортного контроля вылет снова отменили. В результате в Ханой одновременно ждут отправления пассажиры уже двух рейсов. По словам туристов, точную причину отмен им пока не объяснили. Отдых по России в сентябре стал заметно дешевле. В ассоциации туроператоров рассказали, что средний чек пакетного тура снизился на 25% по сравнению с августом. Сейчас пятидневная поездка на двоих обойдется в среднем в 98 тысяч рублей. Снижение цен фиксируют и на зарубежных направлениях. Например, туры с перелетом в Абхазию подешевели примерно на 20%. В Тунис – почти на 17%. Батор заявляет, это связывает это с окончанием пикового летнего сезона и началом бархатного периода. Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, как пишет российская газета со ссылкой на аналитиков, при этом 73% наоборот называют себя трудолюбивыми. За 5 лет эти показатели практически не изменились. Почти треть россиян признаются, что часто откладывают дела на потом, а около половины опрошенных иногда ленятся заниматься домашними обязанностями – уборкой, готовкой, ремонтом или делами на даче. Чаще всего собственную лень россияне объясняют прокрастинацией и желанием избегать лишних усилий. При этом среди молодых людей доля тех, кто считает себя ленивым, заметно выше, чем среди старшего поколения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Зеленый Арнео для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией. Артнео, окей.
2: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была... хорошей истории. Купить новый или с пробегом? Это Авито Авто.
8: Проверка авто проводится выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3

0: 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
0: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardifistent.ru.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
5: Окошкина! Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врач. Клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
9: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Улица ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: Тау-галерея, первый этаж.
13: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809.
14: ИП «Домай» Правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
15: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
16: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
17: 39-36-36. Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондопротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности под контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
18: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию по рынку. Платежи 2026. 16+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
7: А что с оплатой?
6: До 75% после загрузки.
0: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте www.ozon.ru 18+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Кэш можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Кэш можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
9: кэш,
10: так.
9: Кэш можем.
10: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 14 часов.

0: новости.
1: В студии Авторадио Саратов Дарья Анинкова. Здравствуйте. В начале о главном. Предпринимателям, чьи товары пострадали от атак беспилотников, снизят налоги. Подробности далее.
0: Про главное.
1: Саратовское правительство разрабатывает меры поддержки местных предпринимателей, чьи товары пострадали при атаках беспилотников на логистические комплексы. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. Речь идет о налоговых льготах. Для организаций и ИП, которые работают по упрощенной системе налогообложения, при объекте налогообложения доходы ставка будет снижена с 6 до 2%. Если объектом налогообложения являются доходы минус расходы, ставка будет снижена с 15% до 7,5%. Для организаций, чей ущерб превысил 5% от объема выручки за прошлый год, освобождение от уплаты налога на имущество и транспортного налога в отношении коммерческого транспорта.
0: Про железную дорогу.
1: Расписание поезда номер 9/10 Саратов-Москва временно изменится. Как поясняет Приволжская железная дорога, это связано с ремонтно-путевыми работами. Так, с 30 сентября по 25 ноября «девятка» будет отправляться из Саратова, как и раньше, в 18 часов 11 минут, но прибывать в Москву на час 19 позже, в 8:41. С 1 октября по 25 ноября поезд будет отправляться из Москвы по прежнему графику в 19:08, но прибывать в Саратов в 12:10, то есть позже на час 55 минут. Время указано местное. Пассажиров просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
0: Про происшествие.
1: Два человека пострадали при розжиге мангала. Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, 5 сентября на базе отдыха в Энгельсе 37-летний мужчина разводил огонь с помощью легковосполняющейся жидкости. Из-за неосторожности на нем и стоящей рядом 22-летней девушке загорелась одежда. Обоих пострадавших доставили в ожоговый центр.
0: Про регион.
1: Потепление в Саратовской области ожидается с середины недели. Тогда в губернию придет южный циклон. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. С понедельника до четверга местами пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ночью и утром вероятен туман. К концу недели температурный фон в регионе будет повышаться.
0: Про животных.
1: Владельцы собак тратят на продукты примерно на четверть больше, чем хозяева кошек. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на аналитиков, дело вовсе не в покупке корма. Собачники чаще берут готовую еду, напитки и кофе. В среднем владельцы собак ходят в магазины 27 раз в месяц, а хозяева кошек – 23. Кроме того, 60% собачников хотя бы раз в месяц покупают готовую еду. Среди владельцев кошек таких – 49%. Официальный курс доллара на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Курс евро – 100 рублей 57 копеек.
0: Про погоду.
1: В центральной части Саратова сейчас плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 14 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем – до 16 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анинкова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один.

подождите, рабочая неделя вот только началась, да и полноценная учебная, а вам уже ответы подавай на все вопросы. Понедельник мы вообще отдаем на планирование, а вот со вторника начнем уже покорять горы работы. Надеюсь, начальник меня сейчас не слышит. Если что, это все было между нами. Делайте громче авторадио. Всем отличного понедельника, грамотного планирования. Алиса Соболева, у микрофона ваш личный мотиватор.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыш из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег». Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, 66, корпус 2.
4: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
5: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина.
9: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
10: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
12: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
13: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
14: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие «Оски».
15: Я прям вижу себя подружкой невесты.
14: Новый сезон мелодрам.
16: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
14: Скажи счастью «да».
17: Ты выйдешь за меня замуж?
16: Да.
14: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
18: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
19: 39, 36, 36.
8: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
17: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
19: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана. Молочное изобилие. 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
23: Реклама на авто.

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России заработал новый порядок поиска граждан через Министерство внутренних дел. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на миграционную службу ведомства, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Решение, выходить на связь или нет, он принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней. Объединенные Арабские Эмираты вернулись в пятерку самых популярных зарубежных направлений у российских туристов. В ассоциации туроператоров отмечают, что это произошло после снятия ограничений на продажу туров в страны Персидского залива. Средний чек организованной поездки в Эмираты сейчас составляет около 178 тысяч рублей на двоих с перелетом и отдыхом на 7 ночей. Больше всего россияне выбирают Дубай, но растет интерес и к Рас-эль-Хайме, Аджману и Шардже. Женщины в России в среднем ищут работу дольше мужчин. Об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяца, у мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше – более 2,5% против 2% у мужчин. В целом по стране показатель в июле составил 2,3% и остается вблизи исторического минимума. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. 13.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфорат «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ООО «ОГРН 1167-467-807-61. Город Москва.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Фарлен.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном, загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
2: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
5: Айна-парк!
4: Потрясающие семейные выходные?
5: Айна-парк!
4: Яркие каникулы?
5: Айна-парк!
4: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
6: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39-36-36. Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
9: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
10: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Эльмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у

0: вас. А за 68 звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МГТА АЗ-68».
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Выборы 2026.
3: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
4: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции. Это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
5: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Реклама.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру 12+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
8: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
9: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
13: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
14: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Скажи счастью «да».
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
15: 16+.
16: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни

0: случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь ты.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Москва не исключает возобновление переговоров в формате России-США-Украина. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Любые попытки контактов по урегулированию конфликта на Украине – это шаг в сторону мира, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал состоявшуюся встречу Владимира Путина с американскими переговорщиками в Кремле. Песков отметил, что Москва не исключает возобновление переговоров в формате России, США и Украина, но по месту и срокам их проведения говорить преждевременно. Напомню, в субботу в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Встреча длилась около 3 часов. Российский лидер подчеркнул, что на ней необходимость устранения всех первопричин украинского конфликта, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. После встречи с Путиным переговорщики отправились в Киев.
0: Про инициативы.
2: Для повышения качества российской музыкальной индустрии и профессионализма артистов нужно возродить существовавшие в советское время художественные советы. С такой инициативой выступил заслуженный артист России композитор Игорь Суруханов. Он объяснил, что во времена СССР, когда существовали худсоветы, были четкие правила и требования для артистов. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Авторадио такую идею не поддержал.
3: Я категорически против каких-либо худсоветов. Мы подошли к такому вообще маразму сейчас, советского, от которого кондово мы бежали. Дело все в том, что такое музыка? Музыка – это свобода. Я имею в виду под свободой, да, по творчеству. Народ сегодня голосует рублем, и он выбирает. Вы не можете народ заставить слушать, воспринимать то, чего он не хочет. То, что надо почистить музыку от мата, от грязи, это факт. Потому что, к сожалению, русский язык практически исковеркан и уничтожен разными сленгами, непонятными вещами. Я не против. Свой как бы сленг у каждого поколения. Но когда уже англицизм поменял словосочетание русских слов, и ты не понимаешь, как его уже по-русски озвучить, ты начинаешь задуматься, а как так получилось, понимаете?
2: Напомню, художественные советы были созданы во времена СССР как ключевой инструмент контроля. Без одобрения коллегиального органа музыкальные произведения, программы исполнителей или концертные выступления не допускались к массовому слушателю. В состав худсоветов входили композиторы, музыканты, поэты, а также представители партийных и государственных органов и общественные деятели.
0: Про Авторадио.
2: Всего 3 дня отделяют нас от 3-го суперфинала нашей фирменной игры «Много денег. Счастливый сезон». 10 сентября мы узнаем имя еще одного счастливчика, мечту которого исполнит Авторадио. Желания, о которых вы рассказываете нам, очень разные. Открытие собственной студии красоты, покупка гидроцикла, строительство дома, путешествия и многое другое. Авторадио исполнит любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Помните, для Авторадио нет ничего невозможного. Официальный курс доллара 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Я не знаю, будет ли вас ждать целый мир, но то, что эфир Авторадио всегда круглосуточно рад любимому слушателю, вы это можете, в принципе-то, и не сомневаться. Поэтому давайте совместно покорять осень. Пора нестабильная, когда-то заставляет грустить, когда-то заставляет радоваться. Ну, а мы будем все равно получать от этого момента удовольствие. Даже когда, ну, он слегка так отдает меланхолии, что ли. Иван Прудников с этой минуты. «Страна, привет» и звук погромче.

0: Реклама. Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
1: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
2: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. О, «Элвис Премиум». Не оферта.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ру. 18+.
8: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
9: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт»

0: Кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский Стандарт». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Кредит предоставляется на усмотрение банка. Не является публичной офертой. Ограничен 120-773-921-0630.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
3: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс «Фрэш». Это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». Созерцание. Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
7: 39, 36, 36.
8: Реклама на «Авторадио». 39-36-36.
9: Радиоканал «Авторадио Саратов».
10: Без возрастных ограничений.
11: Выборы 2026.
12: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
13: Радиоканал «Авторадио».
14: Без возрастных ограничений.
15: Музыка

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Российское посольство во Вьетнаме подключилось к ситуации с задержкой рейсов из Ханоя в Москву. Как сообщает «Известия»,

0: Дипломаты связались с вьетнамскими властями и авиакомпанией Vietnam Airlines после отмены вылетов. Причиной сбоев стало извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию туроператоров, из-за вулканического пепла перевозчики корректируют расписание по всей Юго-Восточной Азии. Ранее стало известно, что в аэропорту Ханоя застряли более 600 российских граждан. Кроме того, свыше 270 тысяч человек не могут вылететь из Джакарты из-за извержения вулкана. Средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в России зафиксирована сразу в 4 отраслях. Как пишет РБК со ссылкой на Росстат, больше всего в марте получали сотрудники финансовой и страховой сферы. В среднем 314 тысяч рублей. В добыче нефти и газа, а также в сфере информации и связи, средняя зарплата составила около 226 тысяч рублей. В производстве табачных изделий – 218 тысяч. Для сравнения, средняя зарплата по стране в марте составляла 112 тысяч 600 рублей. Смартфоны в мире с начала года подорожали в среднем на 15%. Как сообщает Prime со ссылкой на аналитиков рынка, впервые в истории отрасли цены выросли более чем на 40% моделей. Некоторые устройства стали дороже почти вдвое. Главная причина – резкий рост стоимости памяти и других компонентов. За неполный год память подорожала в 4 раза. Новые модели смартфонов при этом выходят на рынок в среднем на 25% дороже прошлогодних аналогов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Ой, Оксидо не он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
11: Фарингосепт!
12: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
14: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
15: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
14: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
16: Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу. 17:00.
17: Категория 16+.
3: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Зиверт Новаи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбери и другие выйдут на сцену Live-арены, чтобы вместе подвести

Полет нормальный, полет по прямому эфиру авторадио, полет, конечно же, под искусство сложения 7 нот, под любимую музыку. Разве могло быть по-другому, но ведь когда музыка исполняется вживую, это ж вообще отдельный вид искусства, тем более, когда такие гости, дамы и господа, леди и джентльмены. Сегодня в 20 часов с живым концертом легендарная группа Агата Кристи. Пропускать подобное не представляется возможным, поэтому в 8 вечера обязательно будьте вместе с нами. Мурзилки и вовсе начнут свою работу традиционно в 6 часов. Ну и в целом эфир авторадио не покидает вас круглосуточно. Ну а сегодняшнего Агату Кристи, Иван Прудников, микрофон.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИ-центра. 51-22-51.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
8: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
11: Окошкина. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
11: Новый сезон мелодрам.
12: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
11: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
11: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
15: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
16: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
17: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
18: 39, 36, 36.
19: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
20: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
21: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
22: Выборы 2026.
23: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
21: Радиоканал Авторадио.
22: Без возрастных ограничений.
21: Музыка

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на...

0: События осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Сейчас главное верить и ждать.
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19:00 на Домашнем. 16+.
6: Зеленый Арнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с бусвелин. Арнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Часть российских пенсионеров получит прибавку. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Этой осенью некоторые категории российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. С 1 октября на 4% вырастут военные пенсии. Как сообщает RT, индексация затронет бывших военнослужащих, а также пенсионеров из числа сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, пожарной службы и таможни. Есть и другие случаи, когда размер выплат может увеличиться. Например, после 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается. Доплаты также предусмотрены для пенсионеров с иждивенцами, а также для тех, кто наработал необходимый стаж на крайнем севере или в сельской местности. Перерасчет возможен и в том случае, если позднее удалось подтвердить ранее неучтенные сведения о стаже.
2: Про автомобили.
1: В России с начала года по льготным госпрограммам продали больше 131 тысячи автомобилей. Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов. Речь идет о льготном автокредитовании и лизинге, а также о субсидиях на технику, которая работает на газомоторном топливе. При этом условия господдержки различаются в зависимости от типа автомобиля, а воспользоваться

0: Ботами можно далеко не при каждой покупке машины. Подробнее о том, какие ограничения действуют сейчас, Авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
1: У нас были более удачливые времена, когда продавалось большее количество автомобилей по госпрограмме. Все зависит от того, какие машины туда попадают под эту программу и какой объем средств в это инвестируется. Потому что программа работает до того момента, пока есть деньги. Ну и, соответственно, сами автомобили. Если сейчас по бензиновым автомобилям у нас по-прежнему действует довольно-таки жесткое ограничение, если мы говорим про льготное автокредитование, машина должна стоить не дороже 2 миллионов рублей, туда автомобили попадают не так уж много. При этом нет никаких ценовых ограничений для гибридов и электромобилей российской сборки, даже если они там собираются простейшим способом. Общая сумма складывается из двух программ. Льготное автокредитование и льготный лизинг.
0: Отдельно господдержкой пользуются покупатели электромобилей и гибридов. С начала года в рамках льготного автокредитования и лизинга россияне приобрели больше 15 тысяч таких машин. Общая сумма предоставленных скидок составила почти 12 миллиардов рублей.
2: Про опросы.
0: Каждый пятый россиянин считает себя ленивым, а почти треть часто откладывает дела на потом. Такие данные исследования приводит «Комсомольская правда», ссылаясь на опрос в ЦИОМ. При этом 73% участников опроса называют себя трудолюбивыми. Чаще всего лень проявляется в домашних делах – уборке, готовке, ремонте и работе на даче. Молодежь обычно связывает ее с прокрастинацией и нехваткой мотивации, а люди старшего возраста – с усталостью и возрастом. При этом отмечается, что за последние 5 лет эти показатели почти не изменились. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 86 рублей 59 копеек, курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 17 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 34 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: полет нормальный. Двигаемся вперед по прямому эфиру Авторадио. Наслаждаемся музыкой и, конечно же, готовимся побеждать. Мы приближаем 10 день сентября, день 3-го суперфинала в рамках игры «Много денег». Ну и приближаем очень неплохо, 17 тысяч в банке. Учитывая, что наш партнер все удвоит, мы сыграем здесь сейчас на 34 тысячи.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Но разве с Авторадио когда-то было по-другому? Тем более, удвоение банков — это тоже прекрасно, потому что Озонбанк с нами. Плюс от Озонбанка еще будет дополнительный суперфинал в конце года. Для слушателей, в общем, один большой эфирный праздник. И мы, естественно, на ежедневной основе, как вы понимаете, разыгрываем 3 миллиона с 5 частями. И не сомневайтесь, 10 сентября этот миллион закончится. Значит, 10 сентября, пожалуйста, быть суперфиналу. 10 сентября будет большой эфирный праздник. Будут приглашенные гости. Будет прекрасный живой марафон. И, конечно же, будет обладатель мечты благодаря Авторадио. Ну вот, пожалуйста, вспомни первый суперфинал. Лаврика Вивера. Кредит на машину был в 1 300 000, ну вот теперь машины есть, кредита нет. А второй победитель Криски Евгений из Санкт-Петербурга хотел 1 миллион рублей. Ну вот просто была у человека ясная, понятная мечта. Дайте мне миллион, я буду доволен. Пожалуйста, выполнено. Какая мечта будет реализована в 3-м суперфинале, здесь все решать только вам. Вы заходите на сайт Авторадио, вы меняете гудок мобильно на наш фирменный гимн, вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой, сделайте это, но Авторадио будет воплощать все это в реальность. Так что 10 день сентября уже, пожалуйста, предстоящий, получается, четверг. Очень скоро все случится, и вы уж не откладывайте все дело на потом. Ну, а пока давайте в сумме сыграем. Сыграем на 34 тысячи рублей. Отличная сумма у нас собралась. Рулетка. Стой! Ростовская область на связи. Павел, наш слушатель, мечтает о загородном доме в Ростове-на-Дону. Вот, судя по всему, люди живут в квартире, и нужна какая-то полноценная дача. А может быть, с вещами, так сказать, большой красивый дом. Но на эти вопросы нам может, скорее всего, ответить только Павел. Ждем гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Гимн Авторадио — это 3000 рублей. Так, уже заработаны. Назовут песню прозвучавшую, заберут всю сумму. Конечно, все слушали эфир. Алло, Павел, приветствуем вас. Здравствуйте. Мы слушаем вас всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вижу, вы мечтаете о загородном доме в Ростове-на-Дону. Все правильно, Павел?
2: Да, есть такое.
0: Есть такое. А вы хотите, чтобы он как дача был, была какая-то небольшая? Или прям с вещами за город отправиться жить и получать удовольствие?
2: Прям жить.
0: Прям рядом жить. Рядом с Ростовом. Рядом с Ростовом. В общем, хотите поближе к природе, как я понимаю.
2: Ну, хотелось бы.
0: Хотелось бы. Павел, будем за вас болеть. Номер в игре. Ваша мечта может быть реализоваться даже уже в ближайшем, предстоящем суперфинале 10 сентября. Пока, Павел, могу предложить деньги. За гимн Авторадио вы, естественно, уже деньги получите, но если назовете прозвучавшую песню, заберете гораздо больше.
2: Увы, не слушал.
0: Увы, в данный момент... не слушали. Ну, действительно, такое бывает, такое случается. Но вы все равно слушайте нас почаще. Тем более, мы вам позвонили. Это же тоже приятное событие, согласитесь.
2: Да, конечно. Спасибо большое.
0: Вам огромное спасибо, что вместе с нами играете. Продолжайте в том же духе. Опять же, ждем всей страной 10 день сентября. Павел, я уверен, вы тоже. Ну и тем более, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Павла. Теперь он составляет 6 тысяч. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Нужно запустить рулетку. Чем мы занимаемся? На кону с этой минуты 19 тысяч. Естественно, с легкостью умножаем эту сумму в голове на 2. Ну и вперед, в 10 день сентября, в наш предстоящий суперфинал. Но не забывайте, что в конце года, в дополнительном 6-м суперфинале, Озонбанк также исполнит еще одну мечту наших слушателей. Но тут уже надо понимать, что делать.

0: вот удвоить шанс на выигрыш вашей мечты, вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно, теперь нужны действия.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 16.15 в городе и на Яндекс.Картах сейчас 4 балла. В центре не проехать быстро по Мичурино и Радищево от Соборной до Чернышевского и тормозит улица Рабочая от Пугачева до Чапаева. На Сенном, на Астраханск и Танкиста в плотном интервале между Первой Садовой и Кутикова, а чуть дальше в Ленинский загружена Шахурдина от Студенческого городка до Онкоцентра. На Стрелке случилась авария, а еще одно ДТП мешает проезду по Чернышевского от Третьего Солдатского проезда до Улишей. Чуть дальше в Заводском районе есть небольшие затруднения по Пятому Динамовскому проезду от Новоастраханского шоссе до улицы Огородной. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал «Автомонитор».

0: Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Хирургия одного дня для пациентов ортопедического, гинекологического, урологического, хирургического профилей. Малоинвазивные щадящие методики, высокотехнологичное оборудование экспертного класса, без госпитализации. Центр амбулаторной хирургии. Когда домой можно сразу. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайте на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ру. 18+.
4: Весна. Время красок. Фольгипрофили. Новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче. Будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45-45-46.
5: С 19 сентября в Статовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
7: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
8: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца 715555.
9: Сулейман Абшерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
15: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения.
16: Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
17: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
0: Реклама.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Сербские авиакомпании смогут начать прямые полеты в Калининград. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минтранс России, авиационные власти двух стран договорились расширить двустороннее авиасообщение. Регулярные рейсы разрешат выполнять из городов Сербии в Калининград и обратно. В Минтрансе рассчитывают, что такой шаг создаст новые возможности для развития туристических, деловых и культурных связей между регионами России и Сербии, а также способствует повышению транспортной доступности Калининградской области. Россияне стали заметно чаще пользоваться обычной мобильной связью. Как пишет «Известия», в первом полугодии голосовой трафик вырос на 25-30% после нескольких лет снижения. Одновременно объем мобильного интернет-трафика впервые сократился, примерно на 10-12%. Эксперты связывают такую динамику с периодическими ограничениями мобильного интернета и проблемами в работе иностранных мессенджеров. При этом часть пользователей перешла на домашний и офисный Wi-Fi. Трафик фиксированного интернета вырос примерно на 18-20%. Средняя продолжительность рабочего дня в России

0: сократилась до 7 часов 39 минут. В Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 1,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час 9 минут. Мужчины тратят на путь около 1 часа 15 минут, женщины на 10 минут меньше. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер Gland G6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Маша, внучка писала?
4: Велозабег предлагает в парке.
3: Реванш за гонки на сапах.
4: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
5: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Не ведется на противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
8: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Московская область.

0: Футбольная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новый Иван, Сеогарен 105-774-68-40-095.
2: Я наконец нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
3: ОГН 1167-467-8071, город Москва.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты по банку законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
10: ООО «Озонбанк». Счет ежедневный доход. Накопительный счет предоставляем клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств размещен на счете ежедневный доход. Осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее об условиях счета ежедневный доход на озон.ру/index/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
11: Авторадио.

0: Реклама. Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль, наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег.

0: Стой, Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8, плюс 7-84-52-43-00-44.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Украин 111-525-701-1440, Нижний Новгород.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмская шоссе 39.
4: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина улица ждали.
7: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Получите электронную подпись в УЦ Таксском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
9: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
10: 39, 36, 36.
11: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: МКК АЗ-68.
13: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
14: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
16: Радиоканал «Авторадио Саратов».
17: Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
20: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-1.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРА по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.
3: Лицензия СБРФ 01481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 17 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Минтранс разрешит посадку в самолеты и поезда с помощью QR-кода. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Посадку на самолеты и поезда в России в будущем будут проводить с помощью цифрового ID на платформе МАКС. Как сообщил глава Минтранса Андрей Никитин, ведомство сейчас прорабатывает такую возможность. Правда, конкретных сроков запуска пока нет. Проект находится на стадии обсуждения.
1: Про мост.
3: Новый пешеходный мост открыли в заводском районе Саратова. Как сообщается в канале «Володин Саратов» в соцсетях, крытый переход с панорамным остеклением, лифтами, освещением и видеонаблюдением построили на железнодорожной станции «Примыкание». Реконструированы и платформы. Теперь они имеют навигацию, освещение и систему информирования.
1: Про мошенников.
3: Саратовцы продолжают отдавать свои деньги мошенникам. Очередной жертвой аферистов стал 30-летний мужчина. Ему по телефону рассказали о замене домофона и необходимости продиктовать код из СМС для получения новых ключей. Мужчина поверил незнакомцу и продиктовал код. Получил сообщение о доступе посторонних к госуслугам. Затем представитель силового ведомства напугал заявителя, что тот является фигурантом уголовного дела, а его автомобиль числится в угоне. Решить проблему предлагали, продав машину и задекларировав деньги. Мужчина выручил за автомобиль 1 000 000 рублей, а затем через банкомат в торговом центре перечислил все средства по указанному номеру. Возбуждено уголовное дело.
1: Про спорт.
3: В Саратовской области продолжается модернизация ледовых арен, где дети занимаются хоккеем и фигурным катанием. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, принято решение обновить устаревшее оборудование в комплексах «Кристаллик» в Саратове и в «Фоке» имени Коваленко в Балакове. В конце июля направили на модернизацию более 60 миллионов рублей. Холодильные установки уже введены в эксплуатацию. В спорткомплексах начались тренировки по хоккею и фигурному катанию.
1: Про футбол.
3: Саратовский «Сокол» провел очередной матч в рамках второй лиги. Соперником наших футболистов было брянское «Динамо». Итоговый счет встречи 2-2. Следующую игру «Сокол» проведет также дома. Уже на эту среду, 9 сентября, запланирован матч с командой «Ленинградец».
1: Про деньги.
3: Чаще всего россияне негативно относятся к сборам на подарки коллегам по случаю дня рождения, так ответили 27% опрошенных. Каждого пятого раздражают подарки руководителю от коллектива по случаю личных событий, например, рождения ребенка, юбилея или свадьбы. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Еще для 15% источником недовольства становятся регулярные сборы на подарки сотрудникам, которые увольняются или переходят в другую компанию. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек.
1: Про погоду.
3: В центральной части Саратова сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 14 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Авторадио. Номер один.

Ну что же, можно танцевать под звуки авторадио. Не знаю, есть ли океан рядом, хотя слушать нас можно, конечно, где угодно, в любой точке мира. Но в любом случае, эфир авторадио всегда неподалеку, где бы вы ни находились. Вот что по-настоящему важно. Настраивайтесь на нас любым удобным способом, и будем покорять очередной сезон, и будем наслаждаться осенью. Это возможно. В студии Иван Прудников.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да.
1: Просто закрыть ипотеку, открыть свой бизнес,
2: отправиться в путешествие, побывать на гран-при Формулы-1,
1: спеть дуэтом со звездой, попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суд. Много денег. Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Автомонитор. 17.15 в Саратове, на Яндекс.Картах сейчас 5 баллов и движение в городе плотное. Тесно по Максима Горького от Рабочей до Большой Казачьей, в Заторе улицы Чернышевского от Некрасова до Первомайской, тормозит Мичурина от Чапаева до улицы Рахова, а от Пугачева до Чапаева стоит улица Рабочая. В районе аккумуляторного завода кучкуется Емлютина, Шелковичной до улицы Рабочей, танкистов и Астраханская бампер-бампер катятся от Первой Садовой до Кутикова и затор по Шехурдина от Тулайкова до Онкоцентра. В заводском районе мало свободного асфальта на проспекте Энтузиастов от Кавказской до Барнаульской, а в Энгельсе плотно по лесозаводской от лесосклада до моста в оба направления. Пока это вся информация, очередная подборка дорожных проблем в эфире Авторадио 102.1 FM ровно через час.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама. Четверть века. Стоим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО Jason & Partners Consulting 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
6: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 1919 0+.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил хронофлориум 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Криета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
10: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
11: 12 и 13 сентября в Саратове. открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
12: П. Сулейманов, 600 Ахмадович, Украина, П. 321-668-001-0698.
13: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
14: Для зрителей старше 16 лет.
15: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
16: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51-22-51.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
20: Реклама на автор.

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Проживание в российских гостиницах этим летом в среднем обходилось примерно в 10 тысяч рублей за сутки. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на Российский союз туриндустрии, заметнее всего подешевели отели категории 4-5 звезд на 2,5%, примерно до 13 тысяч рублей. В Москве цены снизились на 7,5%, в Калининграде на 7%, в Санкт-Петербурге чуть больше, чем на 3%. При этом число бронирований по России за летний сезон сократилось примерно на 6%. МВД перечислило самые распространенные предлоги, которые мошенники используют для кражи личных данных. В ведомстве рассказали, что аферисты могут представляться сотрудниками операторов связи, поликлиник, школ, служб доставки или управляющих компаний. Человеку предлагают продлить договор связи, заменить медицинские полисы, записаться на экзамен, оформить соцвыплату, получить посылку или заменить домофон. После этого злоумышленники пытаются получить код из СМС, данные аккаунта или банковскую информацию. Глобальное потепление в ближайшие несколько лет, вероятно, превысит отметку в 1,5 градуса. Как сообщает РБК со ссылкой на новый доклад программы ООН по окружающей среде, речь идет о росте средней температуры Земли относительно доиндустриального уровня. Даже при самом благоприятном сценарии пиковое потепление может составить около 1,8 градуса. В ООН предупреждает, что при превышении порога усилит риски экстремальной жары, наводнений, лесных пожаров и превышения уровня моря. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: А, реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Степанк.
6: Учитываются покупки через Степэй по 1500 рублей. Степэй по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тбанк 0+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСИ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
8: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Фарингосепт!
10: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
11: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
12: Категория 16+.
13: Ой, Оксидо, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Возникновение вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон. Объедини тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
3: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрети мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
5: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 000 рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
8: «Агат». Покупай выгодно.
9: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартент». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартент». Наш сайт sardefistent.ru.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя, 17. Тот самый новый. Телефон в Саратове. 683535.
11: Улицы ждали.
12: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
13: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин, 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова, 16. Звоните 777-809. 777-809.
14: ИП Домаев Равиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
15: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
16: 39, 36, 36.
17: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ООО «МКК АЗ-68».
0: Реклама на

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто
1: конечно,
2: так.
1: Можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Зеленый Арнео. Для суставов отмена. В нем коллаген с Босвелией. Арнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, а Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!». Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
7: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
8: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
10: Погнали!
9: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
11: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГН 112-77-47-03-18-40. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России создадут комиссию по ограничительным мерам. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин подписал указ о создании специальной комиссии, которая будет заниматься применением ограничительных мер к людям, находящимся за границей и уклоняющимся от исполнения наказания. В комиссию войдут представители Минюста, МВД, ФСБ, Федеральной налоговой службы, Росфинмониторинга и Генпрокуратуры, передает Интерфакс. Помимо этого, комиссия будет рассматривать вопросы о ежемесячной помощи близким родственникам таких граждан, если у них нет собственного дохода. Отмечается, что новый орган возглавит министр юстиции Константин Чуйченко.
3: Про нововведение.
2: С осени следующего года в России поменяется порядок доставки счетов за коммунальные услуги. Как пишет RT, платежки можно будет получать в электронном виде через госуслуги. При этом бумажные квитанции полностью не исчезнут. Как пояснил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, пользователи портала смогут сами выбрать для себя удобный формат. Если человек согласится на электронную доставку, то бумажный счет ему могут перестать присылать. А те, кто не пользуется интернетом или не зарегистрирован на госуслугах, квитанции продолжат получать бумажные квитанции. Специально создавать аккаунт ради этого не потребуется. Точный порядок перехода на новую систему позднее определит правительство.
3: Про работу.
2: Опоздание на работу не всегда приводит к дисциплинарному взысканию. Значение имеет причина, по которой сотрудник пришел позже. При этом в законодательстве нет точного перечня обстоятельств, которые автоматически считаются уважительными. В каждом случае ситуацию оценивает работодатель. Если заранее понятно, что вовремя приехать не получится, то это лучше согласовать с руководителем. А при непредвиденных обстоятельствах важно объяснить, что конкретно произошло. Подробнее о том, какие причины могут оправдать опоздание, Авторадио рассказал старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов.
4: Любое опоздание является правонарушением. То есть, если работник опаздывает, то по умолчанию это является либо прогулом, либо именно фактом опоздания. Если работник опаздывает по уважительной причине, как то согласовал с работодателем, с непосредственным начальником, либо написал соответствующую бумагу, заявление о том, что прошу предоставить мне за свой счет, либо там за счет отпуска 3-4 часа, либо какой-то форс-мажор. Допустим, человек утром встал и понял, что у него заболевание, и его вызывает скорую, соответственно, не может выйти на работу. Либо, допустим, он шел на работу, его где-то сбила машина, либо какое-то иное нарушение случилось, и он попал в какое-то медицинское учреждение. Также здесь не будет чистым прогулом, если человек по различным причинам попал в следственные, правоохранительные органы, либо иные органы.
2: При этом конкретного числа опозданий, после которого сотрудника могут уволить, в законе не прописано. Такая мера возможна при повторных нарушениях, если у работника уже есть действующее дисциплинарное взыскание. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 86 рублей 59 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 100 рублей 57 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед!

0: как же хорошо, когда в жизни нет никакой драмы, но есть прямой эфир Авторадио, есть игра «Много денег», есть счастливый сезон, и 10 сентября, который мы с вами ежедневно приближаем, иногда очень приятными суммами, 19 тысяч в банке, которые благодаря партнеру сейчас превратятся в 38.
1: «Много денег» на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются благодаря Авторадио, в частности, благодаря Озонбанку, который обещает дополнительный суперфинал в конце года. И также Озонбанк, собственно, и удваивает все выигрыши в этом сезоне. Красота самая настоящая. Мы, соответственно, с вами разыгрываем 3 миллион из 5 частями. 10 сентября все случится. 10 сентября состоится третий суперфинал, к которому мы идем на ежедневной основе. 10 сентября будет большущий эфирный праздник, который устроит нам Мона, Виктория Дайнека, Люси Чуботина, Олег Газманов, многие другие. В общем, как всегда, живой звук, как всегда, прекрасная атмосфера и, конечно же, исполнение мечты наших слушателей. Так что 10 сентября уже очень близко. Я надеюсь, вы зашли на сайт Авторадио. Я надеюсь, вы заменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн. И я надеюсь, вы готовы внимательно слушать эфир. А там уже удобный сервис вам предлагает поделиться своей мечтой. И вы обязательно это сделаете. Как сделала Лаврикова Вера, победитель первого суперфинала. Хотела Вера из Москвы закрыть кредит на машину в 1 300 000. Сделано. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга просто хотел 1 000 000 рублей. И он его получил. Естественно, кто-то мечтает вот просто о щенке далматинца, кому-то морской круиз. Все абсолютно разные. Вам нужно определить, что для вас важнее всего. Но задача Авторадио – все это воплощать в реальность. И, как было сказано, 10 сентября это обязательно случится. Ну а пока 19 тысяч в банке – приличная сумма, которая превращается в 38 в случае победы. Все, как мы с вами и договорились. Естественно, традиционно здесь сейчас нужно остановить Авторадио-рулетку, чем мы занимаемся. Итак, Свердловская область на связи. Александр, наш слушатель. А, моя мечта –

0: квартира для дочери в Екатеринбурге. Вот красота самая настоящая. Еще и прекрасная мечта, да, хочет отец дочке помочь. Ну и, соответственно, за свою историю авторадио 4 квартиры разыграла. Почему бы 5-я юбилейная, собственно, Александру из Свердловской области и не досталась. Будем болеть, точнее, за Александра. Возможно, все для него произойдет. Пока можем предложить деньги. Этим, собственно говоря, и займемся. Для этого звоним. Номер набран. Ждем гимна авторадио. Гимн авторадио сразу 3000 рублей, естественно, удвоенные. Называют прозвучавшую песню. Забирают все 38. Так, первый шаг. Самое главное.
1: Алло.
0: Александра, здравствуйте. Приветствую вас всей страной. Это прямой эфир авторадио. Это игра «Много денег». Это наш счастливый сезон. Действительно, вся страна слушает. Меня зовут Иван. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Так, оживился уже хорошо. Так, мечта. Квартира для дочери в Екатеринбурге. Александр, все верно?
1: Все верно.
0: А вы проживаете в Свердловской области где-то?
1: Да, в городе Екатеринбурге.
0: А, в Екатеринбурге, собственно, и проживаете. Все понял. И хотите просто, чтобы у дочки была еще и своя квартира.
1: Абсолютно верно.
0: Абсолютно верно. Прекрасная, благородная мечта. Александр, я, естественно, также буду, как и вся страна, за вас болеть. Возможно, 10 сентября для вас все реализуется, потому что 10 сентября, как вы знаете, у нас третий суперфинал. Пока я с финансовым предложением. Да, пока с финансовым предложением. Можете ли вы назвать мне песню, Александр, которая только что прозвучала в эфире?
1: Нет, к сожалению, не слушал.
0: К сожалению, в данный момент не слушали. Но в любом случае номер участвует неограниченное количество раз. В будущем вам также удача и ваша внимательность обязательно пригодится. Так что продолжайте в том же духе. И, надеюсь, мы дозвонимся вам вновь. Договорились.
1: Большое спасибо. Хорошего вечера.
0: Вам большое спасибо и за добрые слова. И также, конечно же, прекрасного вечера. Тем более, как обещали, Озонбанк удваивает выигрыш Александра. Он составляет 6000 рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка. В банке с этой минуты 21 тысяча рублей. Ну и что, 10 день сентября. Мы практически до тебя добрались. Но помните, что суперфиналов-то у нас в сумме аж 6. Потому что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Да в целом, на нашем официальном сайте нужно произвести простейшие действия, и победы к вам обязательно придут. По крайней мере, мы этого искренне желаем, и, естественно, Авторадио делает для этого все возможное. Вперед, дорогие, только вперед.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: 18.15 в Саратове, на Яндекс.Картах сейчас 9 баллов, которые в том числе спровоцировал осенний ливень. Пробка на Астраханской от Синова до улицы Рабочей и обратно от 2-й Садовой до Рабочей. Стоит Рахова от Новоузенской до Казачьей в оба направления. Тесно по Чапаева от Мичурина до Путякова в обе стороны. И затор по Мичурина от Челюскинцев до улицы Рахова. Чернышевского загружено от Радищева до улицы Московской и обратно от городского парка до Улишей. Бампер в бампер катится Соколовой от Мурманского проезда до Синова и плотно по Большой Горной от Навигатора до Стрелки. Есть проблемы в Ленинском районе на проспекте Строителей от Кольца НИИ до Зеркальной в оба направления, а в Энгельсе забита Трудовая от Тихой до Лесозаводской как в одну, так и в другую сторону. На сегодня это все. Удачной вам дороги и приятного отдыха в компании с нашей радиостанцией. Андрей Смирнов, Авторадио FM 102.1. Счастливо!
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнер Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
4: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
5: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8-845-2-57-19-19. 0+.
8: 70% нашей страны атакованы варикозом.
9: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
10: Клиники варикоза нет. Акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
11: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
13: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
16: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
17: Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
18: Ограниченное предложение от автоцентра.

0: Центра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге прекратит работу до 18 сентября. Как пишет «Известия» со ссылкой на МИД России, это станет ответной мерой на решение Берлина закрыть российское генконсульство в Бонне. Ранее Москва также объявила о прекращении работы отделения Института Гёте в России. После закрытия представительства в Петербурге у Германии в России останется посольство в Москве. Сейчас петербургское генконсульство – единственное действующее немецкое генконсульство в стране. Турция постепенно перестает быть бюджетным направлением для россиян. Как сообщает РИА Новости, туристический бизнес страны сталкивается с резким ростом расходов, что отражается на стоимости поездок. По данным Института статистики Турции, во втором квартале средние траты туриста за одну ночь выросли до 113 долларов. Это около 10 тысяч рублей. При этом поток туристов за тот же период сократился на 5%, а доходы отрасли снизились более чем на 2,5%. Эксперты считают, что Турции теперь придется конкурировать не столько низкими ценами, сколько качеством сервиса. Россияне все чаще допускают раздельное ведение семейных финансов. Как пишет московский комсомолец, особенно такой подход распространен среди молодых пар. При этом, по данным Superjob, большинство семей все же сохраняет общий бюджет. 58% супругов совместно распоряжаются деньгами и согласовывают траты. Полностью раздельные финансы у 13% семей, еще 12% пользуются общими деньгами без согласования расходов. Лишь в 3% семей всеми деньгами единолично распоряжается один из супругов. На минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Оксидон против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Первый шаг к родительству – консультация специалиста. Запишитесь на бесплатный прием репродуктолога в новое отделение репродуктологии медицинского ДИЦ-центра. 51-22-51.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
6: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
8: Окошкина! Улицы ждали.
9: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
11: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
12: Даже предложение еще не получила. Но...
10: Скажи счастью «да».
13: Ты выйдешь за меня замуж?
12: Да.
10: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
14: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
15: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
16: Так тебе во Фреш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
17: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто. Более 40 городов присутствия. Онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
18: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
19: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
20: 39-36-36.
21: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агата РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 84 52 43 20 44.

0: 6 Соколовоградский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: ООО «Перспектива». ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
1: Реклама на Авторадио.
3: 39-36-36.
1: Радиоканал «Авторадио Саратов».
4: Без возрастных ограничений.
5: Выборы 2026.
6: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
1: Радиоканал «Авторадио».
4: Без возрастных ограничений.
5: Музыка

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто в выгодно. Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Зеленый Арнео, для суставов отменно. В нем коллаген с мозвелин. Арнео, окей.
9: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите акваринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
11: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
12: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
13: В этом весь Т.
12: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Обладается три акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежсистеме.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Саратове 19 часов.
0: Новости.
2: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анинкова. Здравствуйте. В начале о главном. Николая Бондаренко сняли с выборов в Госдуму. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Центробирком сегодня аннулировал регистрацию кандидата в депутаты Государственной Думы от КПРФ Николая Бондаренко. Сведения о нем исключены из списка партии. Соответствующее постановление приняла комиссия ЦИК. Основанием для аннулирования регистрации стало вступившее в силу постановление Октябрьского районного суда Саратова. Бондаренко признали виновным в совершении административного правонарушения, а именно публичной демонстрации экстремистской символики.
0: Про строительство.
2: Вячеслав Володин осмотрел территорию в Ленинском районе Саратова, где начались работы по созданию филиала Академии МВД. Там идет строительство стадиона и реконструкция будущего учебного корпуса. Разместят здесь два лекционных зала, классы и аудитории, рабочие кабинеты преподавателей и служащих филиала Академии МВД России. В будущем, по словам Володина, филиал может стать самостоятельной академией. Напомню, ранее Вячеслав Володин обсуждал с министром внутренних дел России вопрос создания учебного заведения в Саратове. После этого было принято решение о начале работ.
0: Про нововведение.
2: В России заработал новый порядок поиска граждан через МВД. Как сообщает ТАСС со ссылкой на миграционную службу ведомства, теперь можно обратиться в подразделение по вопросам миграции и попросить передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно найти нужного человека и у него есть действующая регистрация, ему отправят уведомление с контактами заявителя и причиной обращения. Решение, выходить на связь или нет, человек принимает самостоятельно. Заявление можно подать лично или через госуслуги.
0: Про работу.
2: Женщины в России в среднем ищут работу дольше, чем мужчины. Об этом заявили в Росстате. В июле на трудоустройство у женщин уходило в среднем около 5,5 месяцев. У мужчин почти на месяц меньше. При этом уровень безработицы среди женщин также оказался выше. Более 2,5% против 2% у мужчин.
0: Про литературу.
2: Книжный фестиваль «Волжская волна» откроется в Саратове 17 сентября. Программу форума в социальных сетях опубликовали организаторы. На улице Волжской можно будет приобрести книги десятков издательств со всей страны. Для гостей подготовят литературные викторины, показы мультфильмов и мастер-классы. Пройдут встречи с писателями. «Волжская волна» продлится до 20 сентября включительно. Посещение бесплатное, возрастных ограничений нет. Официальный курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек.
0: Про погоду.
2: В центральной части Саратова сейчас плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 14 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем до 16 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анинкова, служба информации, Авторадио Саратов.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России. Движение только вперед.

0: Вечернее шоу Мурзилки Лайф. Мы нарисовались, как говорится, не сотрешь.
1: Да, и наше шоу не задушишь, не убьешь. Ты это классика перефразировал.
2: А, кстати, никто и не собирается ничего с нами делать. А знаете почему?
0: Ну-ка.
2: Кто, кроме нас, может осчастливить население? Кто, кроме нас, может провести очередной суперфинал игры «Много денег»? А?
1: Слушай, ну были президенты. Наше замечательное утреннее шоу проводили как-то суперфинал.
2: Это было исключение, которое только подтверждает правила.
0: Да, тут Захар прав. Итак, друзья, напомню, 10 сентября, то есть осталось всего-навсего буквально несколько дней, состоится третий суперфинал игры «Много денег». И, внимание, к нам в гости на музыкальный денежный праздник исполнения мечт придут Мона, Виктория Дейнека, Люся Чеботина, Олег Газманов и многие-многие другие.
1: Друзья, перед этим обязательно проверьте, что гимн Авторадио у вас есть в телефоне, а если его нет, добро пожаловать на наш сайт и будьте с нами.
2: А еще у нас год юбилейный на 25.
0: Как это? Опять 25, да? Вот тут действительно так и есть. И именно с сегодняшнего дня мы начинаем вспоминать самые важные вехи в истории нашего шоу.
1: Первые воспоминания уже в этом часе. Ну, минут через 40 где-то.
0: Это да.
2: Кстати говоря, сегодня вечером не обойдется и без живого концерта. К нам в гости придет легенда Вадим Самойлов. Группа Агата Кристи в часе с 8 до 9. Не пропустите.
3: Реклама спонсора. Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц онлайн в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ 014.

0: в эфире.
1: Ну и с самыми невероятными новостями, ну и с самыми заметными, наверное, какими-то информациями, появившимися сегодня. Назван средний возраст педагога в российской школе. Так вот, почти половина учителей в школах страны — это люди, в основном женщины, старше 50 лет.
2: Ну а что, нормально?
1: Ну,
2: то есть крепкий костяк, старая школа.
1: Костяк, а вот когда они уходят на пенсию, кто же будет преподавать,
2: ну, вот тут,
1: нашим ученикам?
2: Да. Молодые.
3: В этом году педагоги
1: не
3: очень.
1: Где же они, да. Преподаватели младше 30 лет всего лишь 15% в педагогическом составе. По информации «Известий», средняя нагрузка на педагогов за последние 10 лет выросла более чем на 20%. Ну, это там... Проценты ничего не говорят. В частности, преподаватели вынуждены работать из-за методистов, из-за психологов, из-за социальных работников при базовом окладе, который оставляет желать лучшего в данных регионах. В большинстве по этой причине приток молодых учителей будет минимальным. Поэтому по-прежнему 50 плюс.
2: Слушайте, ну это вообще, это можно сказать, детский возраст еще, потому что россияне собираются жить до 100 лет. Кто хочет жить? Мы, ответил дружный
4: хор. И это молодость.
2: Да. Три четверти россиян хотели бы действительно дожить до векового юбилея и готовы кардинально изменить образ жизни ради дополнительных 10-15 лет активного долголетия. Таким выводом пришли в аналитическом центре Европейского медицинского центра. Для этого большинство готовы существенно изменить питание, сон и уровень физической активности. Участники исследования связывают долголетие прежде всего с сохранением активной жизни. Людям важно не просто увеличить количество прожитых лет, а как можно дольше оставаться самостоятельными и деятельными. Но главными барьерами для регулярных профилактических обследований стали, естественно, нехватка времени, финансовые сложности, страх перед возможным диагнозом и тупо лень. А так бы, мы бы до 100, ну вот, лень.
4: Следующая новость касается нас с вами, друзья. Нам рассказали россиянам, что по закону можно забирать из отеля при выселении, а что нельзя. Спойлер небольшой, можно забирать многое, но не все.
2: Да. Шампуни можно.
4: Именно так. То, что относится к индивидуальным расходным материалам, комплиментами или сувенирам, это все забирать можно. А то, что предназначено для многократного использования отелем, подушки, одеяло, люстры даже иногда пытаются...
2: Картины.
4: В том числе это необходимо оставить. Вот об этом мы и предлагаем сегодня поговорить с вами.
2: Да, лайфчат называется «Ты здесь хозяин, а не гость».
1: Ну, признавайтесь, но между нами, что вы прихватывали с собой из отеля? И какие чувства вы в этот момент испытывали? Есть ли у вас вообще такая привычка? Ну и самый любимый, может быть, самый памятный трофей в вашей гостиничной коллекции?
4: Пишите плюс 7-915-459-2020. Единый номер для ваших сообщений. СМС, мессенджер Макс. Ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина. Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
3: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
4: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
5: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
6: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25 11 33.
8: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
9: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
10: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
13: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
14: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак», модели «Мэйдж» и флагманский «Кьюдж». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
15: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
16: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Магнит предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 180 граммов, 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
3: Радиоканал «Авторадио Саратов».
20: Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Свой выбор я с сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
23: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Ну что, друзья, на дворе сентябрь, наступил новый учебный год, а вместе с ним и традиционная головная боль для всех 11-классников, ну и, конечно, их родителей. Выпускной экзамен, то бишь ЕГЭ.
1: Ну, все-таки он еще в перспективе, я пока для себя так, знаешь, откладываю.
0: Но ты себя успокаиваешь.
1: Да. В 2026 году каждый пятый выпускник не смог набрать минимальное количество баллов. Об этом сообщает Рособорнадзор. Однако все-таки эта цифра меньше на 4% по сравнению с прошлым годом.
2: Ничего себе, это же очень мало, правда. Да. Кошмар какой-то. Ну, давайте поговорим. Сегодня у нас в гостях по этому поводу Мария Воропаева, депутат Мосгордумы от ЛДПР, которые выступали с инициативой по отмене единого государственного экзамена. Мария, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Очень рада вашему присутствию.
3: Спасибо большое.
1: Мария, вот смотрите, ЕГЭ изначально создавался как экзамен, который дает одинаковые возможности и столичным школьникам, и школьникам из отдаленных районов. Почему возникла инициатива отменить такую форму экзамена?
3: Ну, потому что то, о чем вы сказали, практически исчерпало себя. Сегодня единый госэкзамен – это уже не про талантливых ребят, а про тех, у кого есть родители, которые могут нанять побольше репетиторов по разным предметам,

0: для того, чтобы человек, молодой человек сегодня мог максимально натаскаться на тесты, особенно в последние два года учебы в 10-11 классе.
1: Хорошо, скажите, пожалуйста, ЕГЭ – это разве не объективный тест? Сколько баллов набрал, по идее, таков и рейтинг, и, соответственно, такие возможности?
2: И неважно, там, для с репетиторами или без репетиторов. Да. У тебя же есть знания все-таки, да?
0: Знания-то есть, вопрос, каково их качество. Одно дело, когда вас буквально с 5 класса, если не с 1 уже сейчас натаскивают на тесты, вы прекрасно ориентируетесь в датах, в истории, но когда мы говорим о причинно-следственной связи, наши дети уже с трудом могут рассказать, чем был коренной перелом в Великой Отечественной войне, к чему привел. И на сегодняшний момент это оценка не только моя, это оценка очень многих экспертов, поэтому баллы не всегда отражают действительно качество этих знаний. Поэтому, как мы понимаем, баллы – это тоже субъективная оценка, потому что ЕГЭ составляется на каждый год, и поэтому мы слышим, что зачем ЕГЭ? Давайте усложним ЕГЭ, чтобы меньше детей могло претендовать на поступление в вузы. Но это же тоже не выход, правильно? Поэтому сегодня задача, с которой выходили организаторы ЕГЭ, типа объективно оценить знания, она уже тоже утратила себя. Еще раз подчеркну, во-первых, потому что тесты каждый год разные, и твои 100 баллов по математике в 2026 отличаются от 100 баллов в 2025. И, видимо, будут отличаться в 2027, к сожалению, потому что если нас уже сегодня предупреждают о том, что ЕГЭ усложнится, значит, ну, простите, ничего личного.
2: А потом, опять же, даже если ты наберешь высшие баллы, это не гарантия поступления.
0: Абсолютно.
2: Да? Есть еще и такая проблема.
0: И это самая главная беда, потому что, по сути, мы ребяткам, которые сегодня, как вы сказали, из регионов, из небольших населенных пунктов, мы им 10 лет говорили: ребята, учитесь хорошо, вы сдадите хорошо ЕГЭ, и вы поступите. А что такое поступить в московский вуз сегодня? Это огромные деньги. Где-то это 800 тысяч в год, где-то миллион, а где-то еще и повыше. И вот представьте себе, сколько семья в регионе должна зарабатывать для того, чтобы выучить своего талантливого ребенка. Не поступил – иди на платное. Нет денег – извини, опять же, ничего личного. И это, к сожалению, большая проблема для страны. Это проблема ближайшей перспективы, когда мы ребят действительно талантливых. А вы знаете, самое худшее, что в этом году очень многие ребятки, которые в наши вузы российские не смогли поступить, они уехали в зарубежные вузы. Их родители забрали в зарубежные вузы. Даже среди моих знакомых есть два таких ребенка, к сожалению. Это действительно талантливые ребята, которые хорошо учились, у которых было огромное желание что-то сделать для страны. Сегодня они уедут реализовываться в другие страны.
2: То есть вы хотите сказать, что поступать? Там, прости, подожди, дешевле в зарубежных вузах? Да?
0: Да.
2: Чем
3: но,
2: наш?
3: Смотрите, но смотрите, мы слишком рознь, обобщаем. Мы слишком обобщаем. Безусловно, в одном вузе это стоит совсем недорого, в другом вузе
2: А в Сорбонне
3: стоит...
2: это...
3: Да. Кстати, в Сорбонне я не узнавала.
0: Я вам хочу сказать, что сейчас очень популярен Китай. И вот двое моих знакомых детей отправили в Китай учиться.
3: Давайте вернемся еще к тому, что даже набрав максимальный балл, нет гарантии поступления. С чем это связано? Вот сейчас еще возникла тема, что это олимпиадники играют.
0: Да, все верно. Сегодня, к сожалению, сфера олимпиад – это тоже крайне непрозрачная сфера, потому что объявление в интернете, что можно подготовиться к олимпиаде за 350 тысяч, ее сдать, и у тебя будет приоритетное право поступления на бюджетное место. К сожалению, некоторые вузы действительно сегодня выполнили квоту по бюджетным местам именно олимпиадниками. И это, конечно, полностью закрыло ребятам такой вход, да, потому что нужно понимать, что такое олимпиада.
3: Олимпиадники тоже молодцы.
0: Нет, послушайте, во-первых, я вам могу сказать одно. Иногда многие олимпиады проводятся очно. И для того, чтобы ребенку из Якутии приехать в Москву, ему нужно заплатить еще огромное количество денег для того, чтобы долететь, прожить, а он один это не может, ему надо прилетать с сопровождением. Поэтому, понимаете, мы уже в неравные условия ребяток ставим. Почему? Потому что олимпиады очно проводятся в основном в Москве.
1: А по поводу затрат вы уже заговорили, затрат на подготовку, я имею в виду, к ЕГЭ, что действительно может съесть весь бюджет. Вот можем ли мы, как за последние несколько лет хотя бы, понять по количеству этих самых бюджетных, я имею в виду семейных бюджетных денег, как они увеличились?
0: Вы знаете, там разные оценки есть. К сожалению, мы можем говорить о спросе. Спрос взлетел на 54%.
1: Спрос именно на репетиторов, на подготовку.
0: На подготовку. Ну и, соответственно, спрос рождает предложение, и значит, будут расти цены за услуги, которые сегодня дают преподаватели. Может быть, это и неплохо было бы, но говорить о том, что сегодня твой репетитор определяет наличие его или отсутствие, твой успех, кажется совсем кощунственно по отношению к детям из бедных семей, безусловно. Тем более, что мой сын, например, в этом году тоже закончил 11 класс, он учился в Суворовском

0: училище, и очень многие ребятки, которые поступили на бюджет, которые поступили на Суворовское, они пришли учиться, они очень талантливые, но никто из них практически в московские вузы на бюджет не поступил. Они уехали в другие регионы, там, где конкурс был меньше. Хотя у многих из них 295 плюс баллов по трем экзаменам. Еще индивидуальные баллы, и они не поступили. Поэтому, конечно, спрос рождает предложение. Мы сами создали эту систему, где ребенок, школьник без репетитора, уже расценивается как, знаете, такой типа несерьезный подход к подготовке к ЕГЭ. И еще раз подчеркну, это кощунственно по отношению к детям из семей, у которых нет денег на репетитора.
1: Но еще это дискредитирует школу. То есть получается, что школа сама не может подготовить школьников к ЕГЭ.
0: Я вам скажу уже следующее. Многие учителя сразу и говорят, что вы извините, но мы к ЕГЭ не готовим, мы даем лишь базу. Вы знаете, что многие ЕГЭ содержат несколько частей, одна из них базовая. Вот базовая, говорят, готовят в школе, а все остальное готовьтесь вот самостоятельно.
1: Так какая альтернатива может быть ЕГЭ?
0: Суть инициативы в том, чтобы ввести государственную экзаменационную систему. Это значит, что оценка знаний может быть комплексной, а не сводиться только к одному тесту. Вузам нужно вернуть право проводить вступительные экзамены, испытания, кстати, которые сегодня в некоторых вузах и так существуют.
2: Есть, да, профильный, внутренний профильный.
0: Да, чтобы сам вуз видел, кто перед ним, какой студент. Нужно, чтобы школа учила думать, а не натаскивала на тесты, и образование не превращалось в привилегию для богатых.
2: Спасибо большое. Я думаю, ваши слова найдут отклик у наших слушателей. Еще раз, друзья, поблагодарим нашу сегодняшнюю гостью, депутат Мосгордумы Марию Воропаеву. Мария, спасибо большое.
1: Спасибо.
2: До новых встреч.
3: Мурзилки лайф.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом — это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не

0: со стороны сделки купли-продажи. 12+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
3: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басмелией. Артнео, окей.
7: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
9: Конечно, можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Конечно, можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
9: Конечно, можем.
10: И кэшбэк 5% можем?
9: Конечно, можем.
10: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов вместе с приактивацией дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
11: Выбирайте Wildberries.
12: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
13: ООО «РВВ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Капетино. Подробности в приложении VBJob 18+.
14: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замену площадки автодатчиков.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
16: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
17: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
18: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
19: Авторадио.

0: сидим сейчас с коллегами, сами тоже вспоминаем, какое мы имеем отношение к той теме, которую замутили сегодня в лайв-чате. Называется она «Ты здесь хозяин, а не гость». И, ну, скорее всего, знаете, такой постотпускная такая история. Хотя люди в отеле ездят круглый год.
1: И в командировке.
0: И в командировке,
1: конечно,
0: и, безусловно, да, часто мотаются. Но вот такой массовый заезд в отели, в апартамент, он случается именно летом, в начале осени. И вот что вы прихватывали с собой из отеля? Случайно? Или прямо рука потянулась, и вы не смогли оторваться? Есть ли у вас вообще такая привычка что-то приятное, интересное из гостиницы
1: такой
0: взять и подарить себе?
1: Кран был в ванной красивый,
0: вот
1: не
0: кран,
1: удержался.
0: Вот кран, кстати, нельзя, да. Итак, самый любимый, самый памятный трофей в вашей коллекции, вот об этом мы сегодня говорим в лайв-чате. Но вот мы с вами с коллегами поговорим. Я вот... есть определенные по тапочкам.
2: Тапочки.
0: Если они хорошие.
2: Потому что они всегда пригодятся.
1: Это не воровство.
0: Если они еще тканевые, из хорошего...
1: А если они еще с эмблемой отеля? У меня таких две пары прям с эмблемой отеля.
0: Вот как раз наоборот, не люблю с эмблемой отеля.
2: А хорошая подошва
0: необходима. Хорошая подошва, чтобы они были вот не из этой, не из синтетики, а такой.
1: Дмитрий вспоминает. Однажды я остановился в отеле, куда приехал по работе. В номере так пахло свежестью благодаря ароматизатору, который стоял на столике. Проснувшись утром, я заметил, что ароматизатор привлек мое внимание. Он был такой приятный, необычный, что я подумал, может быть, возьму его с собой?
2: Если что ему стоять?
1: В итоге взял, чтобы купить еще таких для дома. Если не такой, то хотя бы наподобие. Вот такая вот потрясающая история.
0: Это ведь он тоже не присвоил. Он просто взял как образец.
1: Да,
2: исключительно.
0: Тестер.
1: Написал,
0: потому, как
1: верну, по пользу верну.
0: Вы знаете, Дмитрий, можно было сфотографировать его, например, да, так, чтобы потом себе где-то такой же заказать или найти, или купить. Вот. Ну ладно. Понравилось так понравилось.
2: Вы знаете, тырит, оказывается, не только из номеров, но и из садов при отеле. Вот, например, Инна везде и всюду тырю из отелей Бугенвиллию.
1: Бугенвиллию.
0: Это
2: такое
0: это цветок.
2: Растение, да. Первый раз увидел ее вживую в 2011 году в Турции. Прекрасную малиновую, с ног сшибательную. Ночью срезала плеть, начеренковала и привезла домой в бутылочке. Последнюю привезла месяц назад из Таиланда. Знаю, что нельзя, но меня не остановить.
1: Подожди, а что с ней делают-то?
2: Ходим с мужем по ночам и тырим.
0: Раньше
2: муж ворчал, сейчас уже не сопротивляется, потому что нечего нас соблазнять красотой.
1: Так я не понимаю, что с этой бугенвиллией-то делают?
0: Она ее на даче, что ли, высаживает?
2: Этого не написано. Может быть, ну, скорее всего, на даче или где-то там дома стоит на подоконнике.
1: Так, хорошо, начали, друзья. Давайте не останавливаться. Какие у вас есть трофеи из отелей? Пишите нам, все интересно. Плюс 7-915-459-2020.
2: Ну и обязательно заходите в официальную страничку от радио ВК. Там тоже оставляйте сообщения.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен.
3: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
4: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
6: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
7: Конечно. Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
6: Ого, а если я разболеюсь?
7: Приедут к нам домой. А все результаты назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
8: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
13: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
14: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
16: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2. Окошкина.
18: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
19: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
20: Когда речь идет о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
23: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. Суд признал меня неплатежеспособной.
24: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
25: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
26: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат».

0: Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 850 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
1: Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно. Реклама на Авторадио.
3: 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Выборы 2026.
4: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
3: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: вспомнить.
1: Друзья, итак, наше шоу «Мурзилки Лайф» пребывает в прекрасном возрасте. Нам 25. И мы вас предупредили, что с сегодняшнего дня мы начинаем широко и, само собой, по-государственному отмечать это событие. Час, как говорится, пробил.
2: Надо сейчас по графину.
3: Но надо же понять, с чего начнем.
2: Ну или кого пригласим.
1: Приглашены все. А-а. Все наши слушатели, все те, кто слушает нас сегодня, или последний год, или минувшую пятилетку, а то и целую четверть века.
2: Ну да, четверть. Звучит монументально. Нет. Четверть века в эфире, да?
3: Начинаю бронзоветь прям.
1: Нет, а-а, не время, Захар. Мы тут решили запустить новый сериал в честь самих себя. Серий очень много, и в каждой самые яркие и трогательные моменты из хроники шоу разных лет.
2: Ну и режиссер, может быть, там, я не знаю, Сарик Андреасян или Федор сам.
1: Нет, в этом деле мы можем положиться только на себя. Аудиосериал стартует прямо сейчас. Итак, серия первая. Давным-давно работали на авторадио, в числе прочих, три человека. Миша Брагин.
2: Я.
1: Он был самым веселым диджеем. Ну, потому что по образованию артист эстрады.
3: Да, слышно уже.
1: Да.
3: Есть такая.
1: Таня Гордеева, которая занималась новостями. Ну, как занималась? Была богиней новостей. Ну, потому что по образованию журналист. И Захар, который на авторадио, работал почти с первого дня. В свое время вел легендарную радиопрограмму «Второе дыхание». Еще занимался новостями спорта. Не спортом, а именно новостями спорта.
3: Да потому что бог. Ты богиня, а я бог.
1: И все потому, что закончил Московский авиационный институт.
2: Ну и вот тогда у руководства авторадио появилась идея сделать утреннее шоу. Это тогда, в принципе, становилось трендом на многих радиостанциях. Но практически на всех были шоу, ну, состоящие традиционно мальчик, девочка. Так было, в принципе, проще, да. Но авторадио должно было придумать нечто новое, изобрести свой велосипед, которого еще никто не делал. В общем, мы решили сообразить на троих.
1: Да.
2: Ну, собственно, два молодых человека мы с Захаром.
3: Да уж.
2: Тогда еще и девушка-хохотушка. Шоуменов и шоу-вум было решено найти в собственном коллективе. Ну, и вот выбор пал на меня. Я тогда просто вел линейный эфир на Гордееву, которая уже, напомним, вела новости. Ну, и на Захара, бога спорта.
3: Который вел все.
2: Да, в эфир стало выходить шоу под названием «Операция утро».

0: утро!
1: Операция утро!
2: Операция! А почему вы таким голосом разумеете?
3: Потому что утром только такие голоса.
4: В общем, с 7 утра в студии начали происходить самые невероятные вещи. Гости, споры, розыгрыши. И все это под дружный хохот и в беспрестанной движухе.
3: Ну вот в определенный момент вдруг все поняли. Нам еще и петь хочется, потому что у меня вообще-то в профессии, как говорится, тогда появилась рубрика «Советы шефов», в которой мы звонили Сан Санычу Варину, президенту нашей радиостанции, задавали ему самые разные вопросы. Ну и по мотивам ответов шефа рождалась коротенькая песенка, ну, некий комический куплет. И поскольку тогда была, получается, уже холодная погода, да, ну, это было что-то типа...
4: Осень какая-то.
2: Ну, осень, конечно,
3: если,
2: да.
3: Если бывать на бочке зимой,
4: зимой
3: мерзнет в автотранспорте вода, из бутылки полиэтиленовой на стекло не брызгайте тогда, Захар.
4: Лучше купите вы водочку левую. Левая стоимость водочки 33 рубля. Были же времена.
2: Это Захар заплакал.
3: 33 рубля.
2: Четверть века назад.
4: Надо было покупать тогда.
2: Слушайте, ну вот ради такого, вот после такого, после таких комических куплетов сразу же стали возникать мысли про Лужники, Олимпийский, тур по стране. Ну и значит, проект надо как-то назвать. И вот наш великий и всемогущий звукорежиссер Стас Свинцов, он где-то сейчас тут за стеклом тоже, по-прежнему он с нами. Человек с большой фантазией, так сказать, заявил, да пусть будут они какие-нибудь Мурзилки Интернешнл. Так случилось.
3: Мурзилки, ну то есть мы распелись не на шутку, как уже было сказано, хотя до сих пор заявляем, что мы поем не по нотам, а от души. И, кстати, с сегодняшнего дня мы вам еще и ретроспективу пародии представим уже в следующем части в 19.50, так что не пропустите, это реально смешно.
4: Ой, друзья, в нашем шоу были уникальные рубрики. Например, «Утренняя зарядка». Ну и ее ведущий бесподобный физрук Авдеев.
5: Доброе утро, товарищи! Начинаем утреннюю гимнастику. В студии преподаватель Авдеев, музыкальное сопровождение пианист Родионов. Сегодня с нами занимаются Гордеева.
2: Я здесь.
5: Брагин.
3: Присутствует.
5: И Захар.
4: Тоже тут.
5: Встаньте на коврик, вздохните, приготовились шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Кстати, в роли физрука Авдеева выступал очень известный в стране композитор Игорь Зубков.
2: И отличались его зарядки тем, что помимо непосредственно физических упражнений, кое он навязывал населению, физрук еще нес в массы житейскую мудрость.
5: Товарищи, как мы и обещали, сегодня мы с вами займемся боковыми наклонами. Умение быстро наклониться в сторону невероятно ценится при домашних конфликтах с обоюдным метанием кухонной посуды.
3: Сейчас физрук Авдеев, а нашим данным успешный фитнес-блогер. Вообще команда у нас, конечно, невероятная. Благодаря этому мы, собственно, и раскрутились. Реально стали ездить с гастролями по стране, за рубеж.
4: Стали сниматься в кино и в мультиках. Стали ведущими культового фестиваля «Дискотека 80-х». Собрали целую коллекцию премии «Радиомания». Но... впрочем, обо всем по порядку.
2: Расскажем мы не только про наши достижения, но и про людей, без которых все эти успехи были бы невозможны. И все это в нашем юбилейном эфире. Есть что вспомнить.
6: Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
7: Дружба крепкая, не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
8: Вот что значит настоящий верный друг.
6: G-Energy значит настоящий друг.
9: Маша, внучка писала?
10: Велозабег предлагает в парке.
9: Реванш за гонки на сапах.
10: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
11: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Еламед.
13: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
16: троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников На Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
0: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
17: Берем кредиты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру.
18: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: В Москве 19.00.
14: Новости.
19: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Госдуме допустили новое снижение ключевой ставки. Подробности далее.
20: Про главное.
19: Вероятность нового снижения ключевой ставки Банка России выросла. Такое мнение в беседе с агентством ТАСС высказал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, на заседании 11 сентября регулятор может уменьшить ставку еще на 0,25%. Поводом стало замедление роста цен в августе после более высоких показателей начала лета. Сейчас ключевая ставка составляет 14% годовых. Окончательное решение будет принимать регулятор.
20: Про пенсии.
19: Этой осенью некоторые категории российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. С 1 октября на 4% вырастут военные пенсии. Как сообщает RT, повышение коснется бывших военнослужащих, а также пенсионеров из числа сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН, ФСБ, пожарной службы и таможни. Помимо этого, размер выплат может увеличиться и по другим основаниям. Например, после 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается. Доплаты также предусмотрены для пенсионеров с иждивенцами и необходимым северным или сельским стажем.
20: Про транспорт.
19: Этим летом электросамокаты раздражали россиян заметно сильнее, чем курьеры на электровелосипедах. Такие результаты показал соцопрос. Самокатчиков назвали 53% респондентов, а курьеров – 12%. Еще примерно четверть опрошенных заявили, что одинаково недовольны и теми, и другими. С самокатчиками горожане сталкивались заметно чаще. Большинство участников исследования видели их практически каждый день. Три четверти респондентов сталкивались с ситуациями, когда самокаты или электровелосипеды двигались по тротуару на слишком высоком скорости. А почти две трети граждан рассказали, что им приходилось уступать дорогу или отходить в сторону из-за слишком близкого проезда. О том, что поможет сделать соседство пешеходов и двухколесного транспорта безопаснее, авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер.
21: Уровень возмущения определяется сезонностью. Совершенно очевидно, что в теплое время года самокатчиков на дороге гораздо больше, и они оставляют свои самокаты очень часто в неположенных местах, и в процентном отношении, конечно, курьеров меньше. Зимой ситуация изменится, самокатчики исчезнут, рыцари на двух колесах, спешащих на помощь страждущим получить свою бутылку кефира, они останутся. Способ договориться в обществе только один, я имею в виду между средствами индивидуальной мобильности и людьми, которые ходят по тротуару в первую очередь. Это действующие репрессивные меры. Для того, чтобы эти меры действовали, нужны знаки государственного образца, фиксирование нарушения и реальная ответственность за это нарушение. Для того, чтобы все это было повсеместно, говорить надо не только о прокатных самокатах, но и о частных, в первую очередь, которых на самом деле больше.
19: Отмечается, что только 16% опрошенных россиян заявили, что за все лето не сталкивались с опасными ситуациями с участием самокатов или электровелосипедов. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 86 рублей 19 копеек, курс евро 100 рублей 17 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
4: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: Мурзилки.
4: Встречай.

0: Ну что, друзья, температура на улице понижается, а настроение в студии в эфире повышается, потому что такие события, плюс 25 на самом деле, вплоть до конца ноября мы будем праздновать это событие. Но и, конечно же, ждем с нетерпением одного из главных событий игры «Много денег», очередного суперфинала, который состоится 10 сентября. Но пока, друзья, надо раздать оставшиеся деньги от миллиона.
1: Да, вот такая у нас нелегкая задача. Деньги раздаем, раздаем, раздаем. Вот сейчас 21 тысячу нужно раздать. А генеральный партнер подключается, сразу умножаем на 142 тысячи. Раздавайте как-то там.
2: Значит, с удовольствием отдадим вам весь банк при выполнении двух условий. Наличие гимна авторадио у вас в мобильном телефоне. Вот мы вам звоним и должны слышать гимн. Ну и, конечно, вы нам должны будете назвать песню, которая прямо сейчас начинает звучать в эфире.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Держи, держи. 21 тысячу держи. Песню держи, ты назови. Кто ее пел, скажи.
2: Друзья мои. Вы же знали, это Дима Билан.
1: Дим Билан. Миша Брагин. С песней держи. Только что был в эфире. Именно эта песня поможет вам сейчас сорвать банк. Но, друзья мои, это лишь малая талика того, что происходит у нас в этом году. А у нас, между прочим, 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: А вот большая талика — это призовой фонд счастливого сезона. 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Плюс еще одна мечта от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
1: А друзья, талика — это Толика! Получается.
3: И не забывайте,
2: а Толика видели?
3: И не забывайте о том, что Толик, а также все другие мужчины и женщины будут, что называется, welcome в гости к нам 10 числа, буквально через 3 дня, для того, чтобы принять участие в нашем суперфинале. Напомню, для того, чтобы принять в нем участие, вы должны иметь гимн Авторадио у себя в мобильном телефоне и рассказать нам на сайте Авторадио о своей мечте. Так что будем надеяться, что все это знают.
1: Помимо Толика будет Мона, Вика, Люся, Олег и многие другие.
3: Вот, видишь, я же говорю, все.
1: Артисты, которые примут участие в нашем супермарафоне,

0: Мона, Виктория Тейнека, Люся Чеботина, Олег Газманов и так далее. В общем, сейчас давайте сыграем на деньги. Гордеева, нажми-ка на кнопку. Радиорулетка остановилась. 0630 в конце телефона у Николая из Московской области, который просто хочет выиграть автомобиль.
1: Вот тена.
0: Да.
2: Да чего тена? Очень понятное место.
1: Понятно.
2: Мы же всегда всех понимаем. Я бы тоже вот...
0: Понятно, это понятно. Но какой автомобиль? Что же есть подробности? Автомобили бывают разные. Давайте звонить Николаю и узнавать. Вполне возможно, кто-то выиграет автомобиль 10 сентября. Здрасте. Забор
2: нет,
0: покрасьте.
2: Даже не здрасте.
1: А где же гимн Авторадио?
0: Увы и ах, гимна не было. Мы его не слышали.
1: Друзья, еще раз напомню вам, 10 числа суперфинал, третий по счету. Уж, пожалуйста, убедитесь, что гимн Авторадио у вас в наличии.
0: Да.
1: Помимо того, что вы слушаете, это, по-моему, и так очевидно.
0: Попросите кого-нибудь вам позвонить, играет ли гимн Авторадио. Это очень важно, иначе, увы, выиграть автомобиль не удастся.
2: А если еще не установили, то добро пожаловать на сайт Авторадио. Там два клика буквально две все устанавливаете. Ну что ж, дорогие друзья.
1: Да, сумма в банке без изменений.
2: Ничего не меняется.
1: Но грустно.
2: Ну ладно, нажимаем на кнопку.
0: Нет, у нас хорошее настроение, напомню, в этом сезоне.
2: Счастливый сезон, да. Нате вам.
0: Ну что, игра продолжается. 21 тысяч по-прежнему.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условия программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.

0: Спонсор вечернего шоу ПАО «Сбербанк». Рабочий день позади, впереди новый маршрут. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Реклама. Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 4808. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Шел Иванушка дорогой длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
3: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
2: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
5: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенет». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенет». Наш сайт sardifistent.ru.
8: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
9: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
10: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космопицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космопицца». 715555.
11: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
12: Ищете, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25-11-33.
13: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
14: Это новый вызов.
13: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
14: Это новый вызов.
15: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
16: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
17: Окошкина.
18: Ограниченное предложение от

0: автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Dongfeng» в Саратове. Клиренс 202 мм, двигатель 197 лошадиных сил, семиступенчатая немецкая коробка передач «Getrak», модели «Mage» и флагманский «Huge». Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Друзья, при выезде из отеля можно увезти с собой индивидуальный расходный материал. Красиво вообще звучит. Комплимент или какой-то сувенир. Но только не подушки, халаты или полотенца. Это вроде бы известный факт. Но известен он почему-то не всем, поскольку очень часто ательеры не досчитываются многих позиций. Воруют, кстати, даже предметы освещения. Ну, по крайней мере, пытаются это сделать. Давайте послушаем пострадавшую сторону. У нас в эфире основатель и владелец легендарного несетевого пятизвездочного отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймур-Ханлы. Юнис, приветствуем.
1: Здравствуйте, дорогие, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Пострадавшая страна.
0: Юнис, расскажите нам, как ательер ательером. С чем вы готовы расстаться, а что является собственностью отеля?
1: Ну, смотрите, все очень просто. Все, что в одноразовой упаковке, принадлежит гостям. Надо сказать, что особо такие, знаете, люди с тонкой душевной конституцией часто подходят и говорят: вы знаете, я должен вам признаться, что я у вас украл тапочки. И когда ты говоришь, что это ваша собственность, она включена в стоимость, потому что она в одноразовом пакете. Поэтому все, что имеет одноразовую упаковку, смело забираем. То есть мыло, шампуни, зубные щетки, там, тапочки, это
2: швейный набор.
3: И содержание бара.
1: Ну, совершенно, да. Только не забываем, что с собой не надо прихватывать, конечно, халаты, потому что они все-таки не в одноразовых упаковках, подушки и все прочее. Хотя, конечно, есть гости, которые этим злоупотребляют, надо знаться. Но у нас тоже есть, кстати, средства борьбы с такими гостями, могу сказать.
0: Давайте.
3: Ну, у вас камеры, наверное, висят. А, хотя нет, нельзя же, да, в номерах камеры.
1: Не слышу.
3: В номерах нельзя же камеры, ну, наблюдать за гостями.
1: Пропадает, простите.
3: А, нельзя же вешать камеры в номерах, да, для того, чтобы следить за гостями. Не слышно нас?
1: Алло. Нет, не слышно, что-то куда-то пропали.
0: Давай попробуем перезвонить.
3: Так, Юнис, а можете продолжать рассказывать?
1: Да, вот сейчас слышу.
2: Вот, продолжайте.
3: Ага. Ну хорошо, давайте, какие самые вопиющие случаи вот воровства из отеля вы знаете?
1: Ну, у нас вопиющий случай был, когда разобрали ночью люстру. То есть у нас заехал пара, они арендовали номер, пришли с улицы, а у нас, знаете, в полулюксах такие очень красивые итальянские из муранского стекла люстры, они многокомпонентные, то есть они как конструктор. И вот, представляете, на следующий день приходит горничная убирать и просто замирает на месте, потому что из потолка торчит просто голый крюк, а люстры нет. То есть за ночь гости тихо-тихо разобрали эту люстру, положили в чемодан и увезли.
0: И уехали.
3: Есть их данные, ведь, ну, в конце концов, они же...
1: Вы знаете, дело в том, что это очень сложно юридически что-либо доказать, потому что у нас нет факта того, что эта люстра была формально до этих гостей. Понимаете, дело в том, что все это на словах звучит очень легко и красиво, вы утащили, но если гость говорит: нет, это не я, у вас нет никаких форм доказательства, потому что, естественно, в номерах нет никаких камер, в номерах нет никакого там фото- и видеонаблюдения. Как вы докажете, что до этого гостя люстра была, а после нет? Поэтому, на самом деле, все вот такие вот истории с неоплатами, кражами, убежали, прибежали, это все звучит легко, пойдите в суд и получите, но суд, например, трактует тех, кто не заплатил за услуги проживания, должниками, а не мошенниками, потому что мошенничество — интересно. Это очень серьезная история, она доказывается. Поэтому даже те, кто клептоманы удовольствий, как мы их называем, те, кто играет с отелями в эту игру «Поймай меня, если сможешь», скажем, на выезде просто говорят: а у меня нет денег, я не заплачу. Такое тоже бывает.
0: Подождите.
1: Ничего серьезного с ним делать нельзя.
0: Простите, пожалуйста, а у вас в вашем профессиональном сообществе есть некий черный список таких вот, как вы говорите, должников, а не мошенников, что они просто не получают возможности поселиться в отель?
1: Вы знаете, дело в том, что да, мы, конечно, сейчас общаемся все, у нас есть огромное сообщество даже российских коллег, мы общаемся в чатах, но законодательного понятия черных списков не существует.
0: А вы не имеете права.
1: Нет, мы не имеем права не оказать услугу, да, потому что, например, мы можем вести свои черные списки, что мы и делаем, но это если вы бронируете номер напрямую в отеле, и мы понимаем, что, предположим, вы в черных списках, мы можем вам красиво отказать. А вот если вы бронируете номер через агрегатор, агрегатор у нас не спрашивает согласие на принятие гостя, он нам просто отправляет. То есть вы бронируете, скажем, на Островке или на Яндекс.Путешествия, и мы автоматически получаем эту заявку в обратную сторону, если у нас номера были открыты к продаже. Мы сослаться на то, что этот гость у нас в черных списках, к сожалению, не можем. Поэтому гостя брать мы все равно нам придется. Поэтому у нас, кстати, были такие случаи, когда попадались гости, которые у нас были условно, понимаете, но это можно, конечно, очень аккуратно называть черные списки, ну, скажем, нежелательные гости. Мы пытались объяснить это агрегаторам, но агрегатор говорит, нет, пожалуйста, мы сейчас поселим тогда в другой отель, какой гость выберет, и счет пришлем вам. То есть этот отель может быть значительно более дорогой, чем наш или любой другой, а счет вам, потому что вы, у вас нет технических оснований не
3: девки
1: принять.
3: Пляшут.
1: Да, к сожалению, вот такая вот история.
2: Юнис,
1: а вы знаете, но с халатами мы научились бороться. Да. С халатами надо понимать. Но смотрите, дело в том, что в любом отеле есть служба хаускипинга, есть супервайзер, есть горничные, которые, конечно, проверяют комплектацию во время уборки. Поэтому если они не досчитываются халата, мы для себя приняли такой стандарт. Вот гость стоит на выезде, мы понимаем, что у него в чемодане халат. Мы знаем это от нашей службы хаускипинга. Они говорят, что вот за все дни у нас там есть данные халаты. И как вы думаете, что мы говорим гостям? Мы же не можем сказать напрямую, вы знаете, нам стало известно, что вы сперли наш халат. Мы так делать не можем. Мы все-таки индустрия гостеприимства, да?
0: Мы придумали, вы им предлагаете допустим, купить сувенир в виде халата.
1: Именно, именно. То есть мы говорим следующим образом. Мы знаем, что вам очень... Или нам стало известно, или нам... Что вам очень понравились наши халаты, и вы хотите халат приобрести. На что гость, знаете, теряется, потому что первая реакция такая, что... Ой, стало известно. И, ну, с другой стороны, понимаете, мы даем гостю возможность из этой ситуации выйти красиво. То есть гость при этом не выглядит униженным. Он не отрицает, он просто говорит, ой, правда? А я думал или думала, что этот халат просто вот нарастит, вот я тапочки забрал. Да-да-да, не-не-не, я покупать не буду. Сейчас, одну секундочку, открывается чемодан, и оттуда достается
3: Юнис,
1: халат.
3: А если, если картина выносится, и гость говорит, слушайте, так понравилось, что ну не могу я. Вот можете продать?
1: Вы знаете, у нас нет такого понятия, как понравилось, и мы не можем продать. Ну, разве что только сотрудникам мы продать не можем. По большому счету, из номера можно в общем и целом купить все.
3: Понятно. Мы здорово.
1: Прекрасно. Поэтому, если бы говорить, мне понравилась картина, эта картина имеет стоимость, поэтому мы ее продаем.
3: Класс.
1: А вот то, что да, мы считаем украденным на память, то, о чем гость не изъявил, не сообщил, и мы не получили за это деньги. Поэтому вот это мы считаем пропавшим без вести. Ну, у нас, например, была занятная история с диффузером. У нас был в отеле огромный, на всех этажах стоят диффузеры, которые распыляют сумасшедшие концентрации аромат. И гостю очень нравился аромат. И он, не спрося нас, не понимая, что это промышленное оборудование, которое ты дома не поставишь, спер в чемодане вот такой огромный диффузер, который, я думаю, что его просто отравит. Потому что если он у себя в квартире поставит такой мощный аромат, я думаю, что кроме как больницы,
0: Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Будем все это иметь в виду. Основатель и владелец легендарного несетевого пятизвездочного отеля «Гельвецкий» в Санкт-Петербурге Юнис Тимур Ханлы был на связи. До свидания.
2: Счастливо.

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-02-30-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
3: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
5: В Азии Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.azon.ru.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс.360» для бизнеса. ОГРН 125-770-15-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Звере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует на 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
11: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция денежный розыгрыш на мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган UNES в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
13: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: Вы владелец бизнеса.
16: А значит, работаете за...
17: Троих.
16: Четверых.
17: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
18: Авторадио.

0: Ты здесь хозяин, а не гость. Мы продолжаем разговор о том, что вас интересует в отеле. Что вам так вот и хочется прихватить с собой. Ну, такая очаровательная вещичка, такая удобная, так дома пригодится. Чего ж не взять-то?
1: И вкусный кондиционер для волос, шампуни. Так выдавливаешь себе в бутылочку, позакручиваешь из-под воды и забираешь с собой.
0: Это такой лайфхак. Да. А зачем, если они так, бутылочка?
2: Да.
1: Ну, ты же не будешь воровать прям вот упаковку вот эту вот?
0: Мы же говорим про маленьких. В основном сейчас везде в отелях маленькие.
1: Нет, у нас вот последний раз в отеле прям такие стояли стационарные, такие большие.
2: А которые в душевой стене.
1: Себе бутылку так и с собой.
0: Каких-то полчаса все слил, да?
1: Да, да. Просто очень мыться любят. Ладно, а Борис вообще ручечник, признается он, потому что у него был первый трофей из Геленджика из отеля, ручка и блокнот с логотипом. Ну и теперь каждый раз, как только заезжаем, сразу же берем как напоминание о месте отдыха.
0: Это уже называется коллекционирование. Ручки из отелей мира.
1: Да, фетишизм.
2: Потому что вот смотрю и вспоминаю, как там было здорово.
0: Так, дальше. Дыхал как-то Египет, пишет Ксения. Отель был хороший, в ванной при заезде стояло 4 одноразовые баночки с шампунем, гелем для душа и тела и бальзам. Использовала их в первый день, а утром оставила $1 на чай. Вечером у меня их было умножить на 2, то есть 8 бутылочек. На следующий день умножить на 3 и 4. Умножить на 4, уже на 3. Я просто стала откладывать их в пакет. Максимальное количество наборов дошло до 8 штук. Домой я приехала с совершенно замечательным запасом для ухода за собой. Спасибо тебе, мой щедрый незнакомец. Ну и, конечно, вот она, сила чаевых.
1: Долларов за 8 она купила все это.
2: И получается. Можно дальше было, да, дешевле. Вот запасы тоже Сергей привозит. Привозит он с отдыха ложки или вилки. Но много не берет, одну-две. В коллекции много разных. Жена, конечно, сначала ворчит, но потом привыкает к ним и говорит: это ты мне привез, это моя.
0: Понятно.
1: Ну и еще одно сообщение от Марины. Она пишет: а мне повезло. Как-то отдыхала в Бодруме, отель MM Club. И когда я уезжала, мне подарили набор фирменных полотенец с символикой. Потому что у меня имя и фамилия начинается на М. На следующий год я опять поехала туда же, подарили халаты, тапочки. Причем абсолютно новые. В следующие годы были блокнотики, ручки, а вишенка на торте – это набор посуды тоже с символикой. Это был комплект красивых тарелок. Ну что?
0: Ну что, Марин, вы, конечно, сделали бюджет отелю-то, если вы столько лет к ним ездили за тарелочкой.
1: Да, слушай, я вспоминаю, есть отель МБ где-нибудь, сеть?
2: Я думаю, найти можно.
1: Медик какая-нибудь там.
2: Медик. Конечно, только медик.
1: Да-да-да.
0: Друзья, спасибо огромное за ваш отзыв. А Игорь, он написал то, что он в основном, наоборот, всегда в отелях что-то ремонтирует. То люстра не горит, то ручка на дверях, то кондиционер забился.
1: А сколько мы оставляли вещей в отелях?
0: Да.
1: Я какие плавки в Эмиратах забыл? До сих пор жалею.
0: Кто-то в Эмиратах улыбнулся.
1: Да-да-да.
0: МБ, говорите?
1: Хорошие вот здесь были плавки.
0: Вышито ниточками здесь как раз.
1: Спасибо, друзья. И на этом наша тема сегодняшняя закрыта с отелями, потому что впереди концерт группы Агата Кристи в следующем часе. Просим, как говорится, к приемникам.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина. Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенер». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим мотор, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardefistent.ru.
5: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
8: ИП «Домая Правиль Фаязович». УГНП 323-645-700-095-598.
9: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
12: 39-36-36.
13: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
14: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 миллионов 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
0: Реклама на Авторадио.
19: 39-36-36.
20: Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
20: Радиоканал Авторадио.
23: Без возрастных ограничений.

0: В эфире.
1: Да-да-да-да, мы такие софиты, такой дюш, да, салют.
2: Да, да, да. Да. У меня золотые волосы. Да.
3: Тебе до куда? До плеч?
2: Ниже.
3: До лопаток.
1: Друзья, итак, сегодняшнего дня, напомню, мы начинаем активно праздновать наш юбилей. 25 лет все-таки со дня рождения шоу, который триумфально завершится грандиозным музыкальным марафоном с салютами, как мы обещаем. И пока мы ждем этого события, которое состоится в конце ноября, у нас есть уникальная возможность вспомнить самые яркие события из истории Мурзилок. Ну и помимо многочисленных событий, которые мы переживали вместе с вами, конечно же, мы хотим представить вам ретроспективу самых ярких пародий, исполненных нами на протяжении вот этих вот 25 лет.
2: Да, пародии — это наше все. Мы уже в прошлом части вспоминали, как родилась вообще, в принципе, эта рубрика, что вначале были просто советы от шефа, рекомендации водителям, исполняемые на всем известной мелодии. Угу. Незамысловатые, честно скажем.
3: Вы думаете, да, мы на этом остановимся? Дальше больше. Нам захотелось поиграть в шоу-бизнес. Я вот лично не помню точно, какая пародия была стала вот именно первой. Вы меня, коллеги, поправьте, если что. «Надувная жена», по-моему, нет?
1: По-моему, да, тоже с «Надувной жены» начали. Тогда как раз появился вот этот хит «Голубая луна» в исполнении Моисеева и Николая Трубача. Ну, реально громкий хит был.
2: Да,
1: мы решили переделать его в «Надувную жену». Ну, вот такие вот у нас это ассоциации родились. Uh-huh. Ударить, так сказать, мощным кулаком пародии по всему искусственному и ненатуральному. Видите, еще задолго до появления искусственного интеллекта. Но дальше вообще было
3: дальше
1: с этим номером.
3: Дальше гастрольная пошла жизнь.
1: Да, мы как-то не могли с голой женщиной.
3: Нет, сначала мы поехали с Брагина в специальный магазин и купили там действительно надувную тетю.
2: Да. Прошу увести детей от наших радиоприемников.
3: Нет, надувная тетя — это нормально.
2: Это не нормально.
3: Ростовая кукла. Вот. Но ее надо было как-то одеть. Ну и вот. Мы ее одели в одном из женских магазинов.
1: Да. Где-то, ну, когда нас продавщицы спрашивали, вам хотя бы какой размер? Мы вдвоем с Захаром начали показывать, ну, руками, понимаешь, как будто мы на одну женщину покупаем.
2: Ну, вы, то есть продавщица на нас смотрела просто... А вы нормально вообще вдвоем пришли в магазин?
1: Как на больных? Ну, мы же коллектив, мы
3: вот
1: все вдвоем.
3: Вот шоу-бизнес.
1: Надо же было посоветоваться,
2: да,
1: мало
2: даже
1: ли.
2: В магазин женского белья мы ходим
1: одному
2: вдвоем.
1: Понравится белье, другому.
2: Все, ладно, ну вас. Про искусство поговорить.
1: Да. Ну вот потом другие, да, появились пародии.
2: Там. Про искусство как раз. Да, не плачь, да, печенка, еще пародия из первых. В небо боролись с алкоголизацией общества методом клин-клином. Угу. Маленький Гондурас на маленькую страну Наташи Королевой о трагической судьбе жителей Гондураса.
1: Да, тогда мы были очень озабочены.
2: Слепили Петра, убили негра. Помните, такая была,
1: да, да,
2: песня?
1: Да, да, да.
2: А нас...
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Слепили,
2: да,
1: Петра. Слепили,
2: а у нас
1: Петра,
2: была слепили. Острая пародия на памятник Петру Первому, который тогда появился в центре столицы.
1: Но все же, коллеги, одним из первых треков стала пародия на популярную тогда группу «Гориллаз».
2: Она опять хит... сейчас популярная, кстати.
1: Да, на их хит мы тогда написали песню, которая стала, ну, таким неофициальным гимном. Вот предлагаю как раз с нее и начать и вспомнить именно этот трек. Итак, возвращаемся к истокам.
0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие авторадио Брагина, Гордеева и Захар. Лучшие музыкальные пародии

0: Sugar
1: Мурзилки лайф.
2: Мурзилки лайф. Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
4: Дружба.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
3: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
6: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
8: Эх, жаль, нельзя стянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
9: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
10: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Переговоры по Украине могут возобновиться после выборов. Подробнее далее.
0: Про главное.
10: Американские представители заявили о готовности России вернуться к переговорам по Украине после выборов в Государственную Думу. Об этом сообщает издание «Ле Фигаро» со ссылкой на Елисейский дворец. По его данным, Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер рассказали о готовности Москвы к переговорам. Эта информация прозвучала во время беседы с Владимиром Зеленским, в которой также участвовали представители Франции, Германии и Великобритании. Уиткоф и Кушнер ранее провели переговоры в Москве и Киеве. По итогам этих встреч американская сторона также заявляла о намерении вернуться к трехстороннему формату. Тем временем за возобновление прямых переговоров России и Украины выступила Турция. Как сообщает РИА Новости, Анкара рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны западных стран.
0: Про нововведение.
10: В России заработал новый порядок поиска людей через МВД. Как сообщает агентство ТАСС, теперь в подразделение по вопросам миграции можно обратиться с просьбой передать свои контакты человеку, с которым нужно связаться. Если по указанным данным МВД сможет точно определить нужного человека и у него есть действующая регистрация, то ему направят уведомление. В нем укажут контакты заявителя и причину обращения. При этом решать, выходить на связь или нет, человек будет самостоятельно. Подать заявление можно лично или через госуслуги. Ответ о передаче контактов должен поступить в течение 10 дней.
0: Про болезни.
10: Тяжелого сезона гриппа в России специалисты пока не ожидают. Как рассказал эпидемиолог Геннадий Онищенко, циркулирующие варианты вируса остаются в пределах прогнозов, и поэтому оснований говорить о необычно сложной ситуации сейчас нет. При этом осенью традиционно растет число сезонных заболеваний, поэтому врачи советуют заранее обратить внимание на режим дня, питание и физическую активность. Подробнее о том, как помочь организму лучше справляться с вирусными инфекциями, Авторадио рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
11: Лучше, чем наш сам организм умеет справляться с вирусными инфекциями, никто лучше не умеет. Ни врач, ни лекарства, ни противовирусные препараты. Но для того, чтобы он работал хорошо, мы ему должны обеспечить условия. Поэтому первое, что нам надо сделать, это наладить нормальный режим сна, отдыха и работы. Второе, выходить на улицу ежедневно и быть на улице с легкой физической нагрузкой минимум 150 минут в неделю. Прогулки — один из лучших методов сделать иммунитет достаточно активным. Третье. Стараемся есть как можно больше свежих продуктов, сезонных продуктов. Сейчас самое благоприятное время для того, чтобы разнообразить свой рацион овощами, фруктами, ягодами и зеленью.
10: При этом пик заболеваемости гриппом ожидается зимой. По прогнозу врача-инфекциониста Андрея Позднякова, первая заметная волна может начаться ближе к концу ноября. А максимальное число заболевших ожидается во второй половине января и в феврале. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 86 рублей 19 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 100 рублей 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
12: «Мурзилка»
0: на Авторадио. Брагин, Гордеева и Захар. Наши любимые «Мурзилки». 25 лет в эфире.
13: Ого-го! Ого-го! Это очень здорово, что вот эти вот юбилейные торжества 25-летия «Мурзилок» открывает легендарная группа, легендарная личность. Вадим Самойлов, группа «Агата Кристи».
14: Ура!
13: Аплодисменты.
15: Ура, ура, привет, привет, «Мурзилки». Поздравляю.
0: Вечернее шоу
12: «Мурзилки Лайф».
0: Распаковка.
13: Ну вот теперь привет.
14: Привет, Вадим.
15: Да, ну... Привет, Авторадио, привет, дорогие «Мурзилки», с юбилейчиком вас.
16: Спасибо большое, Вадим, спасибо.
13: Классно. И прежде чем мы начнем живой концерт, хочется, что называется, поговорить за твою жизнь, поскольку ты, что называется, тащишь Агату Кристи на себе уже больше 40 лет. Практически.
15: Ну, посчитай, так и 50 ближе будет.
13: Не говори. А, слушай, скажи, пожалуйста, вот музыкальные вкусы Вадима Самойлова, насколько они менялись с момента, ну, твоих совсем молодых лет, когда Агата Кристи создавалась, и насколько они поменялись к сегодняшнему дню?
15: Ну, могу сказать, что я музыкальный полиглот, и мне интересно до сих пор слушать музыку, очень интересно слушать, как она развивается. То есть я не застрял где-то в ритм-н-блюзе или пинг-флойде, то есть я вполне себе слушаю современные жанры, самые разнообразные.
13: Ну, а скажи, на какой музыке ты рос? Вот что тебя вдохновляло именно заниматься музыкой?
15: Ну, сначала в детстве это была киномузыка из советских кинофильмов. Потом появились вокальные

0: вокально-инструментальные ансамбли, а потом, ну, российские, а потом иностранные вокально-инструментальные ансамбли, то бишь рок-группы. Это Queen, Pink Floyd, Yes, Genesis и там много еще потом. Фу, чего.
1: Как приятно слышать эти знакомые названия. С детства названия, не какие-то там новомодные, да? Хотя, ну, понятно, что сейчас тоже есть интересные артисты, и вот конечно, можешь привести пример каких-то молодых исполнителей, коллег по цеху, которые тебе симпатичны и интересны?
0: Ну, у нас вот закончилось фестивальное лето, и на фестивальных площадках часто встречаешься с ребятами совершенно из другого вообще временного континуума. Вот, с удовольствием открыл для себя, есть такая группа «Сквозь баб» называется.
1: «Сквозь баб»?
0: Да, она пишется на латинице, не так вульгарно звучит. Очень прикольный такой хип-хоп-рок.
2: Надо будет послушать.
1: Это прилично?
0: Да, прилично, очень прилично. Не, серьезно, большие у них там какие-то залы уже в Москве огромные. Это значит, другая реальность, отличная от нас с вами.
3: Да, интересно. А вот еще такой показатель интересный, мне кажется, он тоже как раз характеризует и вкусы, и пристрастия, и новые открытия. Что за последнее время ты добавила себе в коллекцию на Яндекс.Музыке?
0: Ну вот я добавил, собственно говоря, этот коллектив, да. Еще я добавил, послушал новый альбом, сейчас скажу.
1: Западный наш?
0: Нет, наш. Ну, как бы не все можно найти.
1: Понятно.
0: Вот, да. Сейчас скажу. Затрудняюсь. Что мы там обсуждали?
1: Ну, исполнители или...
2: Ну, ты мою Мишель очень хвалил.
0: Мою Мишель, да, я слежу за их развитием.
1: Ну, они
0: и
1: вообще
0: добавляю.
1: Сейчас, конечно.
0: Я вообще периодически, вот не то чтобы я прям включаю, я редко что слушаю, поэтому думаю, моя волна Яндекса, она, скорее всего, так, ну, не совсем понимает, кто я такой, потому что у меня очень разнообразные... То есть у меня измерительное, понимаете, прослушивание музыки. Ну, то есть это чисто такой тестовый. То есть я не то чтобы любитель послушать музыку, а я любитель так измерить температуру среди футболистов.
2: То есть ты по-продюсерски смотришь на то или иного музыканта.
0: Именно так. У меня профессиональная, так сказать, деформация, да.
1: Не знаю, по поводу, как ты сказал, меня не распознают, но ты знаешь, что Агату Кристи только за последний месяц слушали 4.5 миллиона раз. Вот да, тут можно поаплодировать гостям студии, между прочим, да, которые присутствуют. Да.
0: Это правда, да, действительно, у нас хорошие показатели, и я очень благодарен, что не только, так сказать, наши сверстники, но и наши дети, и даже наши внуки подключаются, начинают слушать русский рок, и, конечно, попадают в теплые творческие объятия группы Агата Кристи.
1: Это замечательно. Ну и самыми популярными песнями у слушателей является «Как на войне», «Черная луна» и «Сказочная тайга».
3: Да, это все Яндекс.Музыка.
1: Да, вот давай начнем, наверное, наш живой концерт с одной из этих композиций.
4: Вечернее шоу. Распаковка.
1: Ну
2: что, поехали. Что предложишь в начале концерта?
0: Номер один по версии Яндекса. Поехали.
1: Давай.

0: зашел, что называется, с козырей. Вадим Самойлов, Агата Кристи. Делаем небольшой антракт, потом продолжим.
1: Реклама.
2: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8 917 200 8303. Советская 9/30, офис 201.
3: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
5: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 0012. Окна само.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 После удара. Решаем все после ДТП.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 542.
8: Окошкина.
9: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
13: Айнапарк!
12: Потрясающие семейные выходные?
13: Айнапарк!
12: Яркие каникулы?
13: Айнапарк!
12: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
14: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555.

0: А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
1: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космо-пицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космо-пицца. 715-5555.
2: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-46-98.
3: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
6: другие точно знают, когда ветер меняет направление.
5: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17.00.
8: Категория 16+.
9: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
10: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама.

0: 25 лет в эфире.
1: И у нас в эфире фирменные живые концерты. Вот, в частности, прямо сейчас живой концерт Вадима Самойлова и группы Агата Кристи можно не только слушать на Авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв».
2: Продолжаем.
3: Так, итак, сразу к песне.
2: Конечно.
3: Прекрасно. Тоже в этой тройке лидеров, обозначенной нами ранее, да. Обычно перед этой песней концерт я кричу: «Да здравствует любовь!»
2: Согласны.

на небе ухмыляется луна, а звезды будто мириад и стрел, ловя на бушку силы снов, смеется и злорадствует любовь, и мы с тобой попали на прицел.

0: Так, это Гризти, Вадим Самойлов. Как ну и действительно вот... продолжает просто задушить топовыми песнями.
1: Вот как этот аккорд в начале появился, скажи мне, вот это вот, бэм, вот это в самом начале
0: Можете
1: песни.
0: Можете этот аккорд воспроизвести?
2: Да. Андрей Владимирович.
1: Вот.
2: Это, знаете, это на самом деле история такая. Есть такое выражение, что блюз это между мажором и минором.
0: Когда пианино вот. Не строит, далеко, как
2: да,
0: правило.
2: Это далеко, песня это далеко не блюз, но поскольку я человек музыкально образованный, я решил, так сказать, стихидничать и сделал это такой укол в сторону блюза и реверанс в сторону классики. Я сыграл просто одновременно третью пониженную, третью повышенную. У нас и мажор, и минор одновременно
1: вот.
2: В этом соле.
1: Я думаю, что же это? Третья это повышенная, третья пониженная.
2: Ну, вот это, не, это мажор и минор вместе.
0: Вау. Ну, спасибо за объяснение.
1: Это и цепляет.
0: Давайте вернемся ближе к реалиям сегодняшнего дня. Сейчас Агата Кристи находится в туре, по сути, по всей стране, и не только по нашей стране. Тур называется «Легенда», и там идут концерты с симфоническим оркестром.
3: Класс.
0: Но есть города, где оркестр не заявлен. Почему?
1: Ну, потому что не во всех городах есть оркестр. Вот это все.
2: Ну, абсолютно прав. К сожалению, пока у нас не во всех городах может собрать оркестр, поэтому, ну, например, в городе Братск, вот мы туда поедем в ближайшее время, и вот там нет возможности собрать оркестр.
0: Ну, то есть правильно я понимаю, что перед тем или иным городом вы рассылаете партитуры, или как это называется, у людей с музыкальным образованием?
2: Да, конечно, конечно. Именно так и происходит. То есть в каждом городе, как правило, мы используем местный оркестр из местных музыкантов собранный. Вот, поэтому, потому что возить еще с собой 20 человек, это дело такое сложное. Да. Ну, не, ну, просто действительно и логистика сложная, и очень дорого это все.
3: Инструменты плюс.
2: И с другой стороны, в каждом городе теперь у нас есть такая большая расширенная музыкальная семья.
1: Да,
2: потому
1: да.
2: что мы к оркестру относимся очень тепло. То есть мы всегда, представляете, мы с ними, во-первых, рассылаем действительно заранее ноты. Наш дирижер, наш свой дирижер с нами ездит, он с ними там ведет переговоры, им все это разжевывает, показывает. Потом мы встречаемся в день концерта, знакомимся, настраиваемся, делаем прогон общий, фотографируемся, и только после этого выходим на концерт зрителей. То есть мы за это время успеваем породниться, и у нас, кроме всего прочего, очень круто сделана струнная вот эта вся история, вся вот эта оркестровая история, потому что, на самом деле, в Агате Кристи вот этого симфонического звучания, его с избытком было, вот, как бы задумано вот так было, и даже на первых порах, где-то в 88-м году нас называли симфорок-группой. То есть у меня в голове вот эти все струнные дудочки, там, скрипочки, все это было придумано. И, по сути дела, мы сейчас возвращаем должное. Поэтому то, что мы ездим по стране, мы действительно, вы правы, продолжим сейчас прямо, вот, прямо в сентябре месяце уже выезжаем. И ближайшая свободная суббота у нас 14 ноября, чтобы вы понимали.
1: Ну и потом 27 марта Лайф-арена, 3 апреля Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Большие концерты, друзья, не пропустите. Прилетайте на коврах-вертолетах. Следующая песня.
0: Поехали.
2: Угадали. Именно она.

0: Я предлагаю не останавливать концерт, а сразу же продолжить дальше. Сейчас произойдет смена музыкальных инструментов.
1: Следующую песню на счастье сейчас подарим всем.
2: Да. Да. Я сейчас немножечко тогда скажу в предтечу. Дело в том, что этот год, который идет, 26-й год, 40 лет назад был создан Свердловский рок-клуб.
3: О! Да-да-да.
0: Поздравляем!
2: Вот, и мы были всех участниками его. Да. И вот Альберт Потапкин, 40 лет мы родные знакомы. С тех пор мы в том месте поступили в Свердловский рок-клуб. И тогда наша группа еще называлась VRTFUP. Название Агата Кристи сразу же скоро. VRTFUP — это вокально-инструментальный ансамбль
0: радиотехнического факультета Уральского политехнического.
2: Верно. Все. Вот, Агата Кристи появилась у нас сразу же в 2007 году. И почему я это говорю? Потому что сейчас мы сыграем песню нашей старшей сестры, по сути дела, сестренки музыкальной. Это группа Настя. Это певица Полева. Настя Полева.
1: Полева, да,
2: знаю, ее музыка, стихи Евгения Кормильцева. Это брат Ильи Кормильцева, знаменитого поэта Наутилуса. Вот. И в честь 40-летия Свердловского клуба мы сделали шикарный кавер. И это дань на уважение вот той маленькой полянке, которую поливали эти люди, на которой мы потом выросли все. Песня называется «На счастье».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще

0: Зима и лыжи.
1: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления, предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Чаган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чаган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чаган.
7: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
8: Категория 16+.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт «Интерскол Минимакс». Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты «Интерскол» от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. «Интерскол» работает так, что хочется еще.
10: ОКЛ «Стрит», ОКРН 116776487071, город Москва.
11: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
12: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
11: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
13: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
14: Категория 16+.
15: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Сигарт Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
16: Авторадио.
17: Мурзилки лайф.
18: Мурзилки лайф.
19: Брагин, Гордеева и Захар. 25 лет вместе.
20: Ну что, друзья, живой концерт Вадима Самойлова и группа «Агата Кристи» продолжается. И его, кстати, можно не только слушать на авторадио, но и смотреть на телеканале «Музыка Лайв». Продолжаем дальше.
21: Эх, гуляй, Москва, разговаривай, Россия! И, кстати, сердечно поздравляю всех москвичей и гостей столицы со вчерашним днем рождения Москвы!

0: хотел сказать, что не хочется останавливаться.
1: Хочется продолжать.
0: Должен быть продолжен. Это Вадим Самойлов.
2: Я требую продолжения банкета.
0: Мы требуем продолжения банкета, это точно.
2: Перед следующей песней краткая историческая справка. Во всех древних писаниях описана такая будущая золотая эра человечества, в которой мы все будем счастливы безмерно. Не будем ссориться больше никогда. Мужья женам изменять не будут, ни за что. Все будем счастливы и хорошие. Она называется «Эра Водолея». Не знаем, попадем мы туда или нет, но песню я про это написал.

кружки пусто, а прожито не сожаление. Подвинем даты дней рождения.

0: пускай, когда мы сегодня уснем и завтра проснемся, этот мир будет чуть добрее. Счастья вам, добрые люди!
1: Агата Кристи, «Контракт».
2: Реклама.
3: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
4: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
3: Но мне надо быстро и с доставкой.
4: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
3: Поехали.
4: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
5: Лазерное 4D омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 000 рублей вместо 22. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, 2 этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это продум 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
7: Акции действуют до конца года.
8: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
12: Тау-галерея, первый этаж.
13: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
17: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
18: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
19: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Тенет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет лидер на Большой Садовой.

дешевый. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Реклама на Авторадио. 39 36 36. Музыка

0: в эфире.
1: А также Вадим Самойлов, группа Агата Кристи. Здесь живой концерт. И переходим к финалу.
2: Друзья, всем хорошей осени, всем хорошего сезона. Дети в школу пошли, артисты на гастроли поехали. Так что да, встретимся во всех городах нашей необъятной родины. Угу. Грузилочки, дорогие, еще раз вас с наступающим юбилеем. Всего самого-самого хорошего.
3: Большое.
2: Поехали.
4: Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок. В поле каждый колосок. Речка, небо голубое. Это все мое, родное.

0: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на автомобиле Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: О7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрайва рынку Бэт-платежей 2026. 16+.
3: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей.
4: Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
6: Он не изменил.
5: Горько.
6: В нашей семье давно нет любви.
5: Горько.
7: Все разрушилось. Все.
5: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
6: Да.
5: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
10: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.

0: процентов можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБР номер 841.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
4: В Москве 9 вечера.
3: Новости.
5: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России подготовили правила действий при киберпреступлениях. Подробности далее.
6: Про главное.
5: Для людей, которые столкнулись с цифровыми преступлениями, подготовили специальные рекомендации. Документ должен закрепить понятный порядок действий в таких ситуациях. Об этом сообщили на совещании правительства, передает Коммерсант. Эти правила планируют включить и в образовательные программы от детских садов и школ до колледжей и высших учебных заведений. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, такая работа должна помочь повысить цифровую грамотность граждан. При этом с начала года число киберпреступлений в России, по данным Кабмина, снизилось примерно на 30%.
6: Про инициативы.
5: В России предлагают изменить правила маркировки кормов для домашних животных. Проект подготовил Минпромторг. Вместо учета каждой отдельной упаковки ведомство предлагает учитывать товары партиями в зависимости от даты производства. Для каждой такой партии будут использовать свой уникальный номер. В Министерстве промышленности и торговли считают, что новый подход позволит точнее отслеживать движение продукции и быстрее останавливать продажи товара в случае выявления нарушений. Похожую систему ранее испытывали в молочной отрасли, где она уже показала свою эффективность. В ведомстве рассчитывают, что новый порядок позволит сохранить стабильную работу участников рынка.
6: Про образование.
5: В российских школах стартовал месяц профориентации. В течение почти 4 недель мероприятия пройдут во всех регионах страны. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Программа должна помочь школьникам лучше разобраться в разных профессиях и понять, какие направления им могут быть интересны. При этом речь идет не только о рассказах о специальностях, но и о практическом знакомстве с ними. Подробнее о том, какие возможности получат ученики и как будет проходить месяц профориентации, Авторадио рассказал эксперт Минпросвещения Андрей Ярош.
7: Месяц профориентации будет проходить по всей стране, от Калининграда до Владивостока, условно говоря. И в рамках месяца будут проходить мероприятия. Наша главная цель – это показать всю палитру возможностей ребенка. Что такое профориентация? Как для специалистов, так и для детей и родителей. Какие возможности дает профориентация ребенку сейчас? Дать возможность ребенку пощупать, узнать про профессию, принять участие в профориентационных мероприятиях, это профориентационные экскурсии, это мастер-классы, профдиагностики. В общем, участники этого процесса узнают весь спектр, всю палитру профориентационной работы, которая предлагается школьникам 6-11 классов, потому что профориентация как таковая реализуется с 6 по 11 класс.
5: Сейчас единая система профориентации охватывает больше 8,5 миллионов школьников. В прошлом учебном году около 1,5 миллиона учеников участвовали в профессиональных пробах, а больше 2,5 миллионов ребят посетили предприятия с экскурсиями. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 86 рублей 19 копеек, курс европейской валюты по данным регулятора 100 рублей 17 копеек. А между тем в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Федор Никитин, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: нет перерыва в игре «Авторадио. Много денег», и мы приближаемся к очередному ее эпизоду. Зовут меня Денис Левашов, всех приветствую, и с удовольствием скажу, что в банке в данный момент 21 тысяча рублей. И готов их разыграть. Переходим к игре.
1: «Много денег» на «Авторадио». Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Добрейшего вечера желаю всем городам вещания «Авторадио» и успеха тому, кто примет участие в игре этого часа. Напоминаю, что продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». И сейчас в банке находится 21 тысяча рублей. И наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. Но прежде чем их разыграть, хочу напомнить вот что, друзья. Мы щедро разыгрываем третий из 5 миллионов рублей и становимся все ближе и ближе к третьему суперфиналу, в котором уже в этот четверг, 10 сентября, исполним заветную мечту еще одного слушателя. Два суперфиналиста у нас есть. Вера из Москвы с нашей помощью закрыла автокредит, а Евгений из Петербурга получил от нас 1 000 000 рублей. Об этом они мечтали, и мы исполнили их желание, ведь для «Авторадио» нет ничего невозможного. Теперь в четверг, 10 сентября, в прямом эфире определим еще одного счастливчика. Это будет настоящий музыкальный праздник. Друзья, к нам в гости придут Мона, Олег Газманов, Виктория Дайнека и многие-многие другие артисты. Они помогут нам определить того самого счастливчика, и вы можете им стать. И, кстати, ваша мечта может быть абсолютно любой. К примеру, кто-то из наших слушателей грезит о шикарной свадьбе, а кто-то желает построить мини-отель на морском побережье. Да, есть и такие мечты. А вот о чем мечтаете вы? Расскажите нам, и, возможно, уже в этот четверг, 10 сентября, вы начнете воплощать свою мечту за счет «Авторадио». Как стать участником и суперфинала, и вообще игры? Все предельно просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете свой гудок в мобильнике на гимн «Авторадио» и делитесь своим желанием. Действительно, проще простого. Останется только внимательно слушать наш эфир 10 сентября в четверг и не пропустить звонок из московской студии. Желаю вам успеха и тому, кто сейчас будет претендовать на банк игры. Переходим к ней. Напоминаю правила. 3000 рублей за гимн «Авторадио» вместо гудка мобильника. А если назовете песню, которая буквально минуту назад прозвучала в эфире, заберете весь банк. Он, как уже говорил, составляет сейчас 21 тысячу рублей. Так, начнем. Что, сначала нам нужно остановить авторадиорулетку. Сделаем это. Так, и она определила имя претендента на банк. Это Андрей из Тульской области. Он написал: «Очень хочу поменять крышу дома на современную». Интересная мечта такая, знаете, и «Авторадио» по силам такую мечту воплотить. Ну а теперь, друзья, нам нужно все-таки до Андрея дозвониться. Мы это сейчас с вами и сделаем. Ну, нужна нам, конечно же, тишина. Так. Так, у нас есть, друзья, звонок должен сейчас состояться. Гимн «Авторадио» сейчас очень важен. Но пока нет соединения почему-то. Не торопится. Ну, видимо, мы не... А вот и есть гимн. Ну, мы теперь ждем ответа. Алло, Андрей. Андрей, здравствуйте. Меня зовут Денис Левашов. Это «Авторадио», игра «Много денег». И я вам дозвонился вот по какому поводу. Поскольку вы принимаете участие в нашей игре, да, ставили вот даже такая у вас замечательная мечта, очень хотите поменять крышу дома на современную. А что со старой? Что со старой? Не
2: чего?
0: Так.
2: Чего поменять крышу на современную?
0: Да.
2: Ну, я понял.
0: Просто у вас такая, она очень необычная мечта.
2: Ну, необычно. Это денег стоит, ё-моё.
0: Я понимаю вас.
2: Который уже больше полвека.
0: Ага. Ну, надеюсь, что все у вас получится. Давайте, друзья, мы сейчас с вами... Андрей, давайте сначала я вам скажу о том, что раз у вас есть гимн вместо гудка, то 3000 рублей – это ваши. Они удвоятся нашим партнерам, банкам, Озонбанком. Ну, а теперь нам нужно с вами... Какую песню мы слушали перед игрой?
2: Извините, вот в данный момент не слушаю, как обычно.
0: А, ну, ну ничего страшного, в любом случае есть у вас выигрыш в размере 3000 рублей. И еще, что могу сказать, наш партнер генеральный партнер Озонбанк удвоит эту сумму. То есть у вас, Андрей, будет 6 тысяч на карту Озонбанка. Спасибо вам за игру. И могу сказать, что несмотря на то, что выиграл, да, Андрей, деньги, он по-прежнему участвует в игре и претендует на исполнение своей мечты в суперфинале, который состоится уже 10 сентября, в четверг. Розыгрыш продолжается. Теперь в банке 23 тысячи рублей. Участвуйте в игре, побеждайте, конечно же, становитесь богаче вместе с Авторадио. Всем желаю победы в нашей игре. И добавлю, что помимо суперфинала 10 сентября, в финале года генеральный партнер нашей игры Озонбанк от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, а я пока запущу Авторадио-рулетку. Игра продолжается. Всем желаю в ней удачи. Выигрывайте вместе с Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
3: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
4: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
5: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
5: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гурки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
5: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
5: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.
7: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.

0: долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После льда». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
3: Хотите качественно подготовить свой катер, лодку или яхту к сезону? Обращайтесь в сервисный центр «Сартенер». В кратчайшие сроки произведем переоборудование вашего катера, установим моток, отполируем, сделаем тюнинг, изготовим качественные тенты, салоны и дуги. Любые сервисные работы. Сервисный центр «Сартенд». Наш сайт sardefistent.ru.
0: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айна-парк!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айна-парк!
6: Яркие каникулы?
7: Айна-парк!
6: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
9: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая «Космопицца». Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая «Космопицца». 715555.
10: ИП «Манеджер» Зот Ахматович. Украина П. 321-668-00-1-0-0-98.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
12: Это новый вызов. Премьера.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
15: 39, 36, 36.
16: Реклама на автора.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом.
8: Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
9: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
11: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Авторадио.

0: Без ума он любит автомобили, а еще редкие вещи для дома, которые с удовольствием коллекционирует. Александр Серов в эфире. Вы тоже, друзья, коллекционеры отличной музыки авторадио. Без остановки ей любуемся. И прямо сейчас давайте сориентируемся на местности и сделаем это в приятной компании. Меня зовут Денис Левашов. Приветствуем в эфире Лолиту.
1: Что с

0: реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку. Не может быть.
0: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
2: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер, 32 класс, 8 мм. Дуб Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина!
6: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
7: Сроки акции первого сентября 15-26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов. Пугачева 72. Энгельс. Тельмана 5. 8 800 222 87 88.
9: После удара. Решаем все после ДТП.
10: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
11: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38.

0: 8-19-20. Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
1: И подавая правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
2: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки. По выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи,
4: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу, 17:00.
6: Категория 16+.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
8: 39, 36, 36.
9: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло бутербродное из села Удоево. 61,5% жирности. 180 граммов. 159,99 копеек. «Магнит» — цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-700. 798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: А ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. По будням в 19.00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях дня расскажу через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «ВК Экспо-Дизайн». Приглашаем на ярмарку-выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 10 по 13 сентября в Тимирязевце-центре, метро Петровско-Разумовская. 12+.
3: Про главное.
2: Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф заявил о существенном прогрессе после переговоров в Москве и Киеве. По его словам, стороны сумели продвинуться в согласовании сроков новых трехсторонних переговоров. Уиткоф также отметил, что для мирного урегулирования России и Украины необходимо сократить разногласия и пойти на взаимные уступки. Позднее появились новые детали. Как пишет издание «Ле Фигаро», Уиткоф и Джаред Кушнер заявили о готовности Москвы вернуться к переговорам после выборов в Госдуму. Об этом американские представители рассказали во время беседы с Владимиром Зеленским. На этом фоне Турция вновь выступила за прямые переговоры России и Украины в Стамбуле. Как сообщает РИА Новости, Анкара рассчитывает на поддержку этой инициативы со стороны западных стран.
3: Про инициативы.
2: В России предлагают серьезнее наказывать самых злостных нарушителей правил дорожного движения. Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил в два раза увеличить штрафы для тех, кто нарушил правила больше 50 раз за год, и втрое для водителей с более чем сотней нарушений. Об этом пишет газета.ру. По данным издания, средний российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом за последние 15 лет общее число штрафов сократилось на 9%. За прошлый год зафиксировали около 11 миллионов 448 тысяч нарушителей. Это примерно на 376 тысяч меньше, чем годом ранее.
3: Про зарплату.
2: В России к концу года планируют разработать единую систему оплаты труда медицинских работников. Об этом пишет газета «Ведомости». Предполагается, что оклад будет составлять не меньше половины зарплаты без учета компенсации, а оставшаяся часть сможет приходиться на премии и другие стимулирующие выплаты. Внедрять новую систему планируют со следующего года. Одна из ее главных задач – сократить заметную разницу в оплате труда медиков между регионами. Кроме того, изменения должны повысить привлекательность работы в государственных медицинских учреждениях.
3: Про школу.
2: Оценка за поведение, которую в пилотном режиме вводят в российских школах, не будет влиять на текущую успеваемость, промежуточную аттестацию и итоговый аттестат. Об этом агентству ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Для оценки поведения разработаны отдельные критерии. В их числе соблюдение школьных правил и дисциплины, нормы взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также правомерность поведения. Система проходит апробацию в этом учебном году. В рамках пилотного проекта используются три уровня оценки. Образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 86 рублей 19 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 17 копеек. Федор Никитин, служба информации.
5: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязевце-центре, метро Петровско-Разумовская, категория 12+.
0: Авторадио.

0: Негласно называют городом Мишуры, намекая на обилие неоновых вывесок и блеск кинематографической жизни. Друзья, блестим и мы, но только от обилия классных песен в эфире Авторадио. Нас с вами в ближайшие пару минут ожидает спуск в метро. И все из-за хорошо знакомой песни, которая уже звучит. Наслаждаемся. Меня зовут Денис Левашов. Будьте здоровы и всегда берегите себя.
1: В нашей жизни основная

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 2012. Окна само.
2: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
4: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
5: Акции действуют до конца года.
6: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
7: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
9: Окошкина.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-парк.
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айна-парк.
10: Яркие каникулы?
11: Айна-парк.
10: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой Новый». Телефон в Саратове 683535.
12: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
13: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
14: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-01-0698.
15: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
16: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на Авторадио.
17: 39-36-36.

Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей

Эта песня сделала их мега популярными, да так, что им приходилось давать по 4 концерта в день. Парни из группы «Технология» отмечаются в вечернем эфире «Авторадио». Кстати, этому хиту уже 35 лет, а сейчас послушаем трек, который гораздо моложе. С вами на одной волне Денис Левашов. Доброго вечера.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
2: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвилл Крона Флор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина!
6: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
7: Тау-галерея, первый этаж.
8: Мы видим больше, чем видно глазом. Стоматологический центр прозубы в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
12: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
13: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

девочки, да. Эта песня очень хорошо заходит в караоке-клубах, правда, не все ее вытягивают идеально. Совместная работа Владимира Преснякова и Леонида Агутина звучала в этот осенний вечер. Меня зовут Денис Левашов, отправляю вам пожелания легкой недели, а еще вот этот великолепный хит группы «Кино». Держитесь волны Авторадио.

0: новый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают! Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-2012. Окна само.
6: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
7: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
8: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, 321-668-001-046-98.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.

0: вперед! Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина!
3: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
4: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная 72. Подробности 46-79-71.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
6: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
7: Айда-бан!
6: Потрясающие семейные выходные?
7: Айда-бан!
6: Яркие каникулы?
7: Айда-бан!
6: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
8: Реклама на

моя судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

Русский кинематограф последние годы вызывает немало вопросов у зрителя, и не только у него, но и у критиков. Мы вот никого не критикуем, наоборот, доброжелательно продолжаем слушать любимую музыку Авторадио. Меня зовут Денис Левашов, желаю вам великолепного настроения и приятной наступающей ночи.

0: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 6-8-3-5-3-5.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окош!

0: вами долги все уберет. Звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер.

0: отпустили еще один рабочий день. Шагаем вперед. Желаю вам, чтобы оставшиеся дни до выходных были и прибыльными, и легкими одновременно. А пока продолжаем ночной отдых в компании лучших песен разных лет. Отдыхайте с удовольствием вместе с Авторадио.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
0: Реклама на авто.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
1: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помоги.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
2: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3552.
0: Реклама на «Авторадио».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

На постоянном движении невозможно находиться, иногда и отдыхать нужно, чем мы в большинстве своем сейчас и занимаемся. Хотя тем, кто в столь позднее время работает, отдельный привет, слова поддержки и вот этот отменный хит. С вами на волне Авторадио Денис Левашов. Берегите себя.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
2: Айна-парк!
1: Потрясающие семейные выходные?
2: Айна-парк!
1: Яркие каникулы?
2: Айна-парк!
1: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
4: Окошкина!
0: Реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
2: Окошкина.
0: Реклама на авто.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Would you dance if I asked you to dance? Would you run?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Бывшим иногда стоит давать второй шанс, хотя редко из этого получается что-то стоящее. Дадим себе шанс на отличную музыку. Вы продолжаете слушать Авторадио и, уверен, не просто слушать, но и по-настоящему наслаждаться любимыми хитами и каким-то даже подпевать. К примеру, такому слушаем. С вами рядом по-прежнему Денис Левашов.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Вам надоели долги? Запутались в юридических вопросах? Прощайтесь с этой головной болью вместе с юридической фирмой «Прохоров и партнеры». Добейтесь финансового освобождения с нашим арбитражным управляющим Кириллом Сергеевичем Прохоровым. Безупречно решаем сложнейшие случаи банкротства физических и юридических лиц ежедневно. Звоните прямо сейчас. 8-917-283-03. Советская 9-30, офис 201.
8: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-5.
9: Окошкина.
0: Реклама на Авторадио.

Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина. Реклама на автора.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

канал Авторадио. Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 3 часа ночи.
0: Авторадио.